Первый матч в РПЛ «Факел» проведет 25 июля с махачкалинским «Динамо». Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили пожароопасную ситуацию. С начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор Александр Гусев отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. Нужно работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды привлекались с начала года 272 раза и спасли 3. Жизни. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному проекту. До 2030 года на базе парка площадью 284 гектара планируют создать экосистему с конгрессно-выставочным центром, спортивным и ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. Ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок. Проект поддерживается правительством. Завершается подготовка проектно-сметной документации. Ветерану СВО Дмитрию Носову вручили ключи от автомобиля «Лада Веста». Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025 года. Теперь учится на юриста и работает менеджером. Зампред Алексей Гирищев подчеркнул, трудоустройство участников СВО – приоритеты, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Церемонию провели герой России Виктор Бондарев и зампред Алексей Гирищев. Еще из новостей дня. Остановки для метробуса на улице Плехановской и Московском проспекте Воронежа обустроит местная компания «Дорожник». Фирма согласилась выполнить работу за первоначальную максимальную цену контракта – 154 миллиона 400 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Победитель аукциона должен сделать 25 остановок для метробуса по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, нужно установить бортовые камни и ограждения, а также Г-образные опоры на улице Плехановской и Московском проспекте. 440-летие основания Воронежа собираются отметить масштабно. Городская администрация пока планирует массовые мероприятия. Будут объявлены торги на праздничные украшения города и охрану массовых мероприятий. Об этом заявил мэр Сергей Петрин. В зависимости от того, какая будет обстановка, решение будет приниматься в последние дни, уточнил мэр. Пока готовимся к полноценному формату. Напомним, День города в этом году перенесли на 12 сентября из-за выборов в Госдуму. Обычно день основания Воронежа отмечают в третьи выходные сентября. И последнее. Воронежский «Факел» продал 5000 сезонных абонементов, заполнив половину мест на стадионе. Абонементы реализовались в 3 этапа. Сначала для обладателей прошлого сезона, затем для всех желающих. Клуб поблагодарил болельщиков и призвал не покупать билеты у спекулянтов, а оставшиеся места доступны на официальном сайте. Напомню, первый матч в РПЛ «Факел» проведет 25 июля с махачкалинским «Динамо». Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер западный 2,5 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили пожароопасную ситуацию. С начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор Александр Гусев отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. Нужно работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды привлекались с начала года 272 раза и спасли 3 жизни. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному проекту до 2030 года. На базе парка площадью 284 гектара планируют создать экосистему с конгрессно-выставочным центром, спортивным и ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. Ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок. Проект поддерживается правительством. Завершается подготовка проектно-сметной документации. Ветерану СВО Дмитрию Носову вручили ключи от автомобиля «Лада Веста». Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025 года. Теперь учится на юриста и работает менеджером. Зампред Алексей Гирищев подчеркнул, трудоустройство участников СВО – приоритеты, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Церемонию провели герой России Виктор Бондарев и зампред Алексей Гирищев. Еще из новостей дня. Остановки для метробуса на улице Плехановской и Московском проспекте Воронежа обустроит местная компания «Дорожник». Фирма согласилась выполнить работу за первоначальную максимальную цену контракта – 154 миллиона 400 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Победитель аукциона должен сделать 25 остановок для метробуса по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, нужно установить бортовые камни и ограждения, а также Г-образные опоры на улице Плехановской и Московском проспекте. 440-летие основания Воронежа собираются отметить масштабно. Городская администрация пока планирует массовые мероприятия. Будут объявлены торги на праздничные украшения города и охрану массовых мероприятий. Об этом заявил мэр Сергей Петрин. В зависимости от того, какая будет обстановка, решение будет приниматься в последние дни, уточнил мэр. Пока готовимся к полноценному формату. Напомним, День города в этом году перенесли на 12 сентября из-за выборов в Госдуму. Обычно день основания Воронежа отмечают в третьи выходные сентября. И последнее. Воронежский «Факел» продал 5000 сезонных абонементов, заполнив половину мест на стадионе. Абонементы реализовались в 3 этапа. Сначала для обладателей прошлого сезона, затем для всех желающих. Клуб поблагодарил болельщиков и призвал не покупать билеты у спекулянтов, а оставшиеся места доступны на официальном сайте. Напомню, первый матч в РПЛ «Факел» проведет 25 июля с махачкалинским «Динамо». Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили пожароопасную ситуацию. С начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор Александр Гусев отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. Нужно работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды привлекались с начала года 272 раза и спасли 3 жизни. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному проекту до 2030 года. На базе парка площадью 284 гектара планируют создать экосистему с конгрессно-выставочным центром, спортивным и ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. Ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок. Проект поддерживается правительством. Завершается подготовка проектно-сметной документации. Ветерану СВО Дмитрию Носову вручили ключи от автомобиля «Лада Веста». Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025 года. Теперь учится на юриста и работает менеджером. Зампред Алексей Гирищев подчеркнул, трудоустройство участников СВО – приоритеты, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Церемонию провели герой России Виктор Бондарев и зампред Алексей Гирищев. Еще из новостей дня. Остановки для метробуса на улице Плехановской и Московском проспекте Воронежа обустроит местная компания «Дорожник». Фирма согласилась выполнить работу за первоначальную максимальную цену контракта – 154 миллиона 400 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Победитель аукциона должен сделать 25 остановок для метробуса по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, нужно установить бортовые камни и ограждения, а также Г-образные опоры на улице Плехановской и Московском проспекте. 440-летие основания Воронежа собираются отметить масштабно. Городская администрация пока планирует массовые мероприятия. Будут объявлены торги на праздничные украшения города и охрану массовых мероприятий. Об этом заявил мэр Сергей Петрин. В зависимости от того, какая будет обстановка, решение будет приниматься в последние дни, уточнил мэр. Пока готовимся к полноценному формату. Напомним, день города в этом году перенесли на 12 сентября из-за выборов в Госдуму. Обычно день основания Воронежа отмечают в третьи выходные сентября. И последнее. Воронежский «Факел» продал 5000 сезонных абонементов, заполнив половину мест на стадионе. Абонементы реализовались в 3 этапа. Сначала для обладателей прошлого сезона, затем для всех желающих. Клуб поблагодарил болельщиков и призвал не покупать билеты у спекулянтов, а оставшиеся места доступны на официальном сайте. Напомню, первый матч в РПЛ «Факел» проведет 25 июля с махачкалинским «Динамо». Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Юрием Селиверстовым посетили несколько воронежских объектов, подтверждающих динамичное развитие сотрудничества региона и Беларуси. Ключевым событием стала закладка капсулы времени в основание нового центрального стадиона «Факел» на 24 тысячи мест, которые возведут белорусские строители. Также стороны посетили строящуюся школу в селе Александровка Новоусманского района на 1101 место. Работы идут вдвое быстрее нормативных сроков, и уже в следующем году учебное заведение примет первых учеников. Кроме того, открыт мультибрендовый центр «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект», где сельхозпроизводители, строители и коммунальщики смогут приобрести технику и запчасти по принципу единого окна. Александр Гусев отметил необходимость перехода от товарообмена к совместным производствам и кооперационным цепочкам. Достигнута договоренность об участии воронежской делегации в выставке «Иннопром Беларусь» в сентябре. Глава региона поблагодарил посла за взаимопонимание и поддержку. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев, глава Верхнеховского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнеховский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. Селекционно-гибридный центр холдинга, лидер ЭКГ-рейтинга среди АПК, поставляет свинину в регионы от Мурманска до Иркутска и за рубеж. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это личный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи на въезде к улице Грамши, где оголились сваи, создают прямую угрозу жизни и здоровью. Мэр Сергей Петрин подписал распоряжение. Управление ГВЧС направило оперативную группу. Дорожным структурам поручено срочно заключать контракты на замену деформационного шва и укрепление конструкций. Руководить работами назначена Мария Фомина. В феврале горожане публиковали снимки разрушенных плит, но тогда специалисты отрицали аварийный статус, признавая дефекты, не влияющие на несущую способность. Движение транспорта и пешеходов осуществляется без ограничений, работы пока не проводятся. В Ленинском районе Воронежа на общественное обсуждение вынесен проект планировки территории в границах переулков Казарменного и Вишневого, улиц Чапаева и Грамши. До конца года снесут еще 5 домов. Планируется строительство 32-этажных жилых корпусов, 2 подземных парковок на 280 мест каждая, детского сада на 200 мест и поликлиники. Завершить обновление квартала хотят к 2030 году. Заказчик проекта – группа компаний «Развитие». Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Тихо, хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Юрием Селиверстовым посетили несколько воронежских объектов, подтверждающих динамичное развитие сотрудничества региона и Беларуси. Ключевым событием стала закладка капсулы времени в основание нового центрального стадиона «Факел» на 24 тысячи мест, которые возведут белорусские строители. Также стороны посетили строящуюся школу в селе Александровка Новоусманского района на 1101 место. Работы идут вдвое быстрее нормативных сроков, и уже в следующем году учебное заведение примет первых учеников. Кроме того, открыт мультибрендовый центр «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект», где сельхозпроизводители, строители и коммунальщики смогут приобрести технику и запчасти по принципу единого окна. Александр Гусев отметил необходимость перехода от товарообмена к совместным производствам и кооперационным цепочкам. Достигнута договоренность об участии воронежской делегации в выставке «Иннопром Беларусь» в сентябре. Глава региона поблагодарил посла за взаимопонимание и поддержку. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев, глава Верхнеховского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнеховский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. Селекционно-гибридный центр холдинга, лидер ЭКГ-рейтинга среди АПК, поставляет свинину в регионы от Мурманска до Иркутска и за рубеж. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого третьего, пятого ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это личный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи на въезде к улице Грамши, где оголились сваи, создают прямую угрозу жизни и здоровью. Мэр Сергей Петрин подписал распоряжение. Управление ГВЧС направило оперативную группу. Дорожным структурам поручено срочно заключать контракты на замену деформационного шва и укрепление конструкций. Руководить работами назначена Мария Фомина. В феврале горожане публиковали снимки разрушенных плит, но тогда специалисты отрицали аварийный статус, признавая дефекты, не влияющие на несущую способность. Движение транспорта и пешеходов осуществляется без ограничений, работы пока не проводятся. В Ленинском районе Воронежа на общественное обсуждение вынесен проект планировки территории в границах переулков Казарменного и Вишневого, улиц Чапаева и Грамши. До конца года снесут еще 5 домов. Планируется строительство 32-этажных жилых корпусов, 2 подземных парковок на 280 мест каждая, детского сада на 200 мест и поликлиники. Завершить обновление квартала хотят к 2030 году. Заказчик проекта – группа компаний «Развитие». Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я был молнией в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Посетили несколько воронежских объектов, подтверждающих динамичное развитие сотрудничества региона и Беларуси. Ключевым событием стала закладка капсулы времени в основание нового центрального стадиона «Факел» на 24 тысячи мест, которые возведут белорусские строители. Также стороны посетили строящуюся школу в селе Александровка Новоусманского района на 1101 место. Работы идут вдвое быстрее нормативных сроков, и уже в следующем году учебное заведение примет первых учеников. Кроме того, открыт мультибрендовый центр «Белорусские машины» на базе компании «Воронеж Комплект», где сельхозпроизводители, строители и коммунальщики смогут приобрести технику и запчасти по принципу единого окна. Александр Гусев отметил необходимость перехода от товарообмена к совместным производствам и кооперационным цепочкам. Достигнута договоренность об участии воронежской делегации в выставке «Иннопром Беларусь» в сентябре. Глава региона поблагодарил посла за взаимопонимание и поддержку. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев, глава Верхнеховского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнеховский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. Селекционно-гибридный центр холдинга, лидер ЭКГ-рейтинга среди АПК, поставляет свинину в регионы от Мурманска до Иркутска и за рубеж. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого третьего, пятого ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это личный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи на въезде к улице Грамши, где оголились сваи, создают прямую угрозу жизни и здоровью. Мэр Сергей Петрин подписал распоряжение. Управление ГВЧС направило оперативную группу. Дорожным структурам поручено срочно заключать контракты на замену деформационного шва и укрепление конструкций. Руководить работами назначена Мария Фомина. В феврале горожане публиковали снимки разрушенных плит, но тогда специалисты отрицали аварийный статус, признавая дефекты, не влияющие на несущую способность. Движение транспорта и пешеходов осуществляется без ограничений, работы пока не проводятся. В Ленинском районе Воронежа на общественное обсуждение вынесен проект планировки территории в границах переулков Казарменного и Вишневого, улиц Чапаева и Грамши. До конца года снесут еще 5 домов. Планируется строительство 32-этажных жилых корпусов, 2 подземных парковок на 280 мест каждая, детского сада на 200 мест и поликлиники. Завершить обновление квартала хотят к 2030 году. Заказчик проекта – группа компаний «Развитие». Это были новости региона.
1: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России.
2: Номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 22 июля. Сегодня среда, дорогие друзья. Сегодня среда. Пасмурно сейчас с утра на улице. Но очень тепло, очень тепло. 17 градусов сейчас. И синоптики обещают до 25 градусов. Даже солнце.
3: А могли бы вы в микрофон говорить, Александр? А то вот ощущение, что вы говорите...
2: Кто за моим местом сидит?
4: Кто ел из моей чашки? Да. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Ну, для понимания, просто Сашка сейчас сидит, и у него микрофон смотрит вниз почему-то. Я не знаю, кто ему что-то там навертел.
2: Я микрофон говорю, короче говоря. Я сейчас пока не могу. Я даже не ожидал, что...
4: А вы можете так вот пригнуться чуть-чуть к земле? Да. Слушайте, ну как дела?
3: Да ничего, все потихонечку, как вы.
4: Я вот уже рассказывала парням за эфиром, но мне произвело впечатление вчера, я просто шла из библиотеки, и в соседнем дворе сидела женщина лет 80 с хвостиком на качелях. И это было... Ну, я обожаю такое. Вот я когда вижу людей, которые, несмотря на время, там, возраст такой уже уважительный, да, вот делают какие-то такие вещи, казалось бы, им не свойственные. Но это очень было мило. Это так вот прям тронуло меня в самое сердце.
2: Что?
4: Ну, бабулька на качелях. Ну, это круто было. Это так было мило, я не знаю. Причем она гуляла сама по себе, без внуков. Ну, вот просто...
2: А вот если бы бабушка на площадке, я не знаю...
4: Делала куличики?
2: Да, куличики делала. Она бы, вот что, сидя на корточках, делала бы куличики. Что? У тебя бы это вызывало какие-то...
4: Ну, качели у меня вызывают больше доверия.
3: А ты знаешь, Янка, вот найдется же молодая мама, которая сделает бабушке замечание. Мол, это качели для детей.
4: Глупости какие. Качели для всех.
2: Нет, неправда.
4: Детство с тобой, пока попа в качели влезает.
2: Не-не-не-не, сейчас на площадках на некоторых даже написано по ограничению по возрасту, чтобы лошади не носились, не сбивали маленьких детей. Я тебе серьезно говорю, там надо вот почитать, до какого возраста можно скакать.
4: Я часто качаюсь.
2: Детских, ну вот.
4: Но поэтому... меня ни разу еще не гнали поганой метлой. Я качаюсь с удовольствием с детьми. Вот мы ходим гулять, я с удовольствием качаюсь вместе с ними.
3: Поэтому рядом у нас здесь на площадке качели и не работают.
2: Сломаны все. Ну, Ян, ну там же грузоподъемность.
4: А какая у меня там грузоподъемность-то, боже ты мой?
2: Грузоподъемность. Я вообще не понимаю, вы сейчас серьезно?
4: Не такой уж у меня прям страшный вес.
2: Да при чем здесь страшный? Он выше, чем детский.
4: И дети разные есть,
2: Саша. И ты превышаешь этот вес детской качели. Просто элементарно, Ватсон. Я сейчас не говорю, что у тебя страшный вес, Ян. У меня тоже вес не страшный.
4: Кто тебя покусал с утра, Сань?
2: Да, никто меня не кусал. Я вам просто говорю.
4: Нормальный у меня вес. Небольшой.
3: Давайте, чтобы вот сейчас с Яной немножко розовые очки снять. Вот расскажите, какие истории у вас происходили на детской площадке? Я сейчас обращаюсь ко всем родителям. Ну, относительно недавно.
4: Это про взрослых или про детей? Или, ну,
3: это про взрослых,
4: и детей,
3: и
4: да?
3: Детей, да, да. И ты увидишь, как часто делают замечания взрослым, которые вдруг
4: качаются,
3: решили быть на несколько минут детьми, и их выгоняют.
4: Слушай,
3: не выпивают, не хулиганят, не шумят. Просто вот вдруг решили прокатиться. Такое было настроение. Причем даже не обязательно выходить. Могут просто из окна соседнего дома тебе крикнуть. Доброе утро.
2: Эй, мы начинаем. Бабка с хвостиком, уходи. Вот так вот.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Какой ты нафиг танки?
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте.
4: Ну, во-первых, нам написали, что ограничение на детских площадках до 16 лет и до 70 килограмм вес.
3: Это неправда, потому что каждая площадка регламентирована своим там возрастом. Есть и до 14 лет, есть и до 12 лет. Потому что там все зависит от высоты свободного падения. А строгого регламента, до какого возраста площадок, у нас, по-моему, нету.
4: Не знаю, по возрасту, ничего, про возраст ничего не сказано.
5: Ну, я не представляю, чтобы вот бабушку...
4: На ночном вокзале прогнал охранник в прошлом году с качелей.
3: Ну, может быть, это был дорогой двор.
5: Ну, я не представляю, вот, чтобы женщину в таком почтенном возрасте там с позором гнали с площадки. Ну, она кроме улыбки ничего не вызывала. Ну, то есть абсолютно такой... Ну, я просто, я честно тебе говорю, я не представляю, как можно что-то ей сказать.
3: На что гнать ее будут и поганой метлой. Просто могут сказать, да и все, что
4: лет 20 назад с друзьями компании 4 человека по вечерам пили чай во дворе на площадке с конфетами. Брали термос, конфетки и вечером сидели. С беседами на лавке, с лавками тогда, с беседками и лавками туго было. Однажды на нас вызвали милицию соседи, дескать, распеваем. Стражи приехали, убедились, что в термосе чай, мы их угостили конфетами, попросили потише быть, и все.
3: Но это же тоже не дело. Сидеть, чай гонять на детской площадке. Гоняйте вон в кафе.
4: А мне в ресторане отказались сделать заказ из детского меню. А так захотелось котлетки с вермишелью.
3: Это есть очень хороший сериал «Жизнь после смерти». Там вот как раз этот момент описывают, что типа, ну, я хочу детскую порцию, я просто большую не съем. Нельзя.
4: Это детское меню для ребенка.
5: Это детское меню.
3: Хорошо, тогда дайте ему две. Вы съедите одну, нет, не съем. Это очень смешно.
4: Буквально... Прошлые выходные захотелось мне запустить мыльные пузыри, а мне на секундочку 47 лет. Купила, сижу возле подъезда на лавке и запускаю мыльные пузыри. Проходит женщина постарше меня и говорит: у вас все в порядке с головой?
5: Мыльные пузыри? Классная вещь, мыльные пузыри. Я тоже за мыльные пузыри.
4: Вот видишь, как люди реагируют. Сидит женщина, запускает одна, без ребенка, мыльные пузыри. Ей сразу же говорят, у вас все в порядке.
5: Да, у меня все в порядке.
4: Нет, ну как вот люди некоторые реагируют на это?
5: Женщина, вы нормальная? Да, вот так?
4: Могли по-разному сказать. Друзья, если кто-то помешал вам впасть в детство... Давайте так сформулируем нашу тему, то опишите ситуацию. Вот с детским меню в ресторане, с мыльными пузырями, с качелями и так далее. Ну, захотелось вам. Не для детей, а для себя.
5: Для себя любимого.
3: Слушай, ну вот эта история...
4: Ну, ты можешь представить себе вот себя, например, без внучки, без детей...
3: Могу.
4: Сидящим. Тут, кстати, сказали, бабушка, которая села на корточки, уже
5: вызывает уважение. Согласна.
4: Вот ты один сидишь и играешь в машинки в песочнице.
3: Ну ты вообще что ли? Ну просто играю.
4: Да, просто играешь. Ну захотела тебе. Ну вот не доиграл ты в детстве. Ну не было у тебя в детстве таких машинок.
3: Да я думаю,
4: а ты вот прям
3: доиграть,
4: грузовичок у тебя два.
5: Это грузовичок.
4: Кран там, ты насыпаешь себе песок в кузов.
5: Слушай,
4: машинки.
5: Я с мужем запускала...
4: Со звуками вот...
3: Я могу со звуками, они мне нравятся, но я бы дома бы поиграл.
5: Я с мужем запускала бумажного змея. Вот без детей. Мы вдвоем запускали змея. Ну, это было прям круто. Мне так захотелось, и я, ну, нормально никогда в детстве, видимо, не запускала. Ну, у меня отрывочно есть какие-то воспоминания, ну, такого, чтобы вот я прям гоняла. Нет. И мы с мужем запускали вдвоем змея. Это было очень круто. Но никто не говорил, что мы сбрендили.
3: А где вы запускали? В лесу?
5: В деревне?
3: Ну, так какие там люди-то? Там люди.
5: Здравствуйте, у нас тоже есть люди в деревне.
3: Я имею в виду, им там мало, это же не городские жители.
5: Ну, какая разница?
4: Давайте, дорогие друзья, когда у вас детство в одном месте заиграло, а кто-то вам
5: там люди?
4: Настроение испортил. Ждем истории. Наш.ру. На главной странице есть, если вы еще не зарегистрировали свой номер телефона в наших ботах, два на выбор. Выбирайте, который у вас работает, и отправляйте нам. Почитаем.
1: Подъемники на нашем радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, и я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
4: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Ватур».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: 7 часов 32 минуты в столице. Друзья, доброе утро. Заговорили о детских наших потребностях во взрослой жизни.
7: Детство заиграло в одном месте. Может быть, кто-то вам не дал этому настроению случиться. Ну, вот такие сообщения вы нам написали. Не пропускаю лужи. Летом в чистую теплую лужу могу зайти прямо в сандалях. Настя, 40 лет. А бывают чистые лужи?
6: А почему нет? Ну, такая вот, которая не мутная жижа, а такая вот, ну, только-только дождик прошел, почему нет, на асфальте где-нибудь, и запросто.
8: Чё? Ну, и вот, вот ты идешь с грязными ногами, как-то, а тебе еще брызги, наверное, везде попали.
6: Ой, Саша, господи, что ты, боже мой.
7: А у тебя уже трещины в пятках.
6: И прям набилась туда лужа, в эти трещины. Ну,
7: конечно.
6: Змеи.
7: Да, воздушные. Впервые в 43 года на выезде команды 30 человек, взрослые предприниматели носились по долине Алтая, как дети. Это потрясающее чувство полета. Давно так не смеялись.
6: А когда собирают лего в 45, почему-то это нормально. А почему это ненормально в 45 собирать лего? Нормально.
8: Да, наоборот, говорят, что это... лего собирать взрослому человеку нормально, а в песочнице, типа, ненормально сидеть. Вот тебе про это говорят.
7: У меня тоже есть история про мыльные пузыри. Работала на тот момент в сфере IT. У нас были перекуры, только по определенному времени. В команде была девушка, тимлид отдела бэкэнд, разработки. Она никогда не курила, потому что ей было плохо от запаха и дыма. И чтобы ей хоть как-то расслабиться в напряженные моменты, она садилась на лестнице или выходила на улицу и дула мыльные пузыри. Мы потом всем отделом подсели на это времяпрепровождение. Очень расслабляет на самом деле. Представляю, как сидят люди и дуют мыльные пузыри возле офиса.
6: Ну и классно. Из детского. А я бы сейчас гудрона пожевала. В детстве мы ходили по шпалам 5 км на АБЗ, на дело, специально за гудроном.
7: Купил сыну приставку типа Дэнди из 90-х и месяц играл в танчики. Жена смотрела косо. Потом купил ему маленький игрушечный коптер. Он не вдохновился, а я играл им, летал во дворе. 3 вечера подряд. Соседи улыбались. Жаль, дети подросли быстро.
6: Люблю играть в настолки, но часто слышу от людей, кто мало с ними знаком, что это детская забава. Но большинство данных людей играли только в монополию или старые бродилки с кубиками. Не знают, что сейчас настолки шагнули далеко вперед.
8: Ну ничего не заменит вот эти бродилки с кубиками.
6: У нас, когда сын только-только родился, и особенно было никуда не выйти, у нас каждую пятницу практически собирались друзья, и мы играли в настолки. У нас прям были целые батлы. Очень классно было. Ну, это крутая ради, история.
7: Действительно, такие настолки, что там одни правила только в нескольких томах. Моя жена периодически прыгает на кровати. Говорит, что прикольно.
6: Прикольно.
8: А вы не боитесь, что она ее сломает?
7: Мы ездили в Калининград, и там есть парк с аттракционами. Есть загон с маленькой строительной техникой, где ты сам можешь ковшом песок грузить в самосвал. Как думаете, кто стоял в очереди, чтобы поиграть? Естественно, отцы, пока дети катались на других аттракционах. У меня есть фото моего счастливого мужа за рулем этого мини-экскаватора.
6: Да, я тоже на таком сидела. Такая крутая штука вообще.
8: Но он не двигается, там только ковш двигается.
6: Ну нет, ты вокруг себя можешь поворачиваться, ты так крутишься вокруг.
8: Я видел в этом парке на Таганке такой, ты прямо завораживает дети, он такой серебряный, большой, они ковшом этот песок загребают, очень интересно.
6: Это крутая история, конечно.
7: Я в детстве мечтала о Барби, но стоило дорого. Сейчас могу себе позволить, собрала небольшую коллекцию.
8: А вы собираете настоящие или... На сколько денег хватает?
7: Подделки?
8: Подделки, да.
6: Ты знаешь, если не задумываться об этом, все они настоящие сразу.
8: Коллекционеры задумываются, Янка, ты чё?
7: Буквально в субботу бегали. Я 40 лет, подруга 44, и ребята 25+. Бегали по лесу и кидались шишками, как снежками.
6: Ну, классно.
8: Понятно.
6: Что тебе понятно?
8: Да нет, ну понятно все с вами. Вы как женщина с пузырями.
7: В сандалях в луже, да? 7:37.
9: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 45 минут в столице, 22 число сегодня. Давайте почитаем еще ваше сообщение.
3: Как-то показала сыну, что можно грызть сосульки и есть снег. Он позвонил бабушке и пожаловался.
2: А вас не пугает это? Сегодня он позвонил бабушке, а завтра позвонит в опеку. А сынку-то надо это показать, кто в доме хозяин. И что вздумал делать.
3: А с какой формулировкой он бабушке звонил?
2: Я тоже не понимаю.
3: Мама с ума сошла, ест снег и лижет сосульки, или учит меня плохому?
4: Да, мама учит меня плохому, да. Если у меня хорошее самочувствие, на асфальте нарисованы классики, никогда не прохожу мимо и прыгаю. Я тоже прыгаю. Не одиноки.
2: Да.
4: Но это классная тема.
3: А как же зимой пройти мимо замерзшей лужи и не прокатиться?
2: Ну, прокатитесь, пожалуйста.
4: Не так давно во дворе трое девиц лет 12 пытались прыгать в резинки. Что-то у них там не получалось. Ну, думаю, дальше догадайтесь. Я прыгать закончила в свои 17. В итоге подтянулись еще три моих ровесницы. И в резинки прыгали уже не дети. Ой, классная тема. Я 100 лет не прыгала в резинки.
3: Мне 42 года, и я купил себе настоящую немецкую, ту самую, на известном сайте, железную дорогу. И хочу докупать и тюнинговать ее. Жена крутит у виска. Даже родителям моим пожаловалась, что со мной что-то не так.
2: А да что все за, так. За жена такая?
3: Ну а что за ребенок, который бабушке дали?
2: Что у вас за партнеры вообще? Причем это родственники? Это роднее не бывает?
4: Вообще, что мне это кажется, это круто же, когда такие вот безобидные вещи делают человек счастливым. Ну, такие простые, элементарные, безобидные совершенно. Они простые, безобидные для всех.
2: Безобидные и дорогие.
3: А я периодически смачиваю хлеб водой, посыпаю солью или сахаром и ем втихаря один, чтобы не подумали домашние, что со мной что-то не так.
2: Ну, это же тоже страшно. Что я домашних скрываю.
4: Надо прятаться.
2: Что надо
4: с хлебушком.
2: Спрятаться там туда-сюда. Я думаю, что вы все-таки шутите. Потому что надо смело, я не знаю, если у вас есть дети, показать. Смотри, как мы в детстве делали. Вот так, наверное,
3: а можно
2: да.
3: Не только водой.
2: Просто странно, когда взрослый маслом, человек такое пишет, а?
3: Маслом еще можно.
2: Что маслом?
3: Ну, полить, хлебушек? Да, ну не только водой, но мы тоже водой поливали.
2: Масло?
3: Нет, хлеб водой и потом сахаром или солью сверху. А вы чесноком натирали корку?
2: Слушай, у нас такого не было.
3: Не было?
2: Не
3: было.
4: Натирали.
3: Да,
4: и корочку, вот, хлеба, чесноком.
3: Выходишь во двор вот с этой корочкой. Чесноком и с солью.
2: С корочкой выходили мы.
3: С солью и чесноком.
2: С корочкой хлеба.
4: И корочка хлеба.
2: Корочка хлеба раньше была самым вкусным местом у хлеба.
4: Сделал дочке рогатку, стреляли по банкам. И недавно разбило окно на первом этаже. Ну, с окнами, конечно, досадно получается, но я помню, в детстве мы тоже вон в футбол играли, периодически что-то летело. Ну, что сделать?
2: Что летело периодически?
4: Окна.
2: Мячи и обувь.
4: Все летело периодически, обувь, и мячи, и окна.
3: А я втихаря от своих детей ем сладости, потому что в детстве меня ими не баловали. А сейчас и от мужа, и от детей прячусь в машине и ем спокойно.
2: Есть, вы знаете, рилс, короче, мама разворачивает конфету, открывает ее еще, она в фантике, и тут ребенок бежит, говорит, мам! И она ее берет в рот вот так, вместе с фантиком. А он что-то спрашивает, она такая, угу.
3: Ну, представляешь, мамка втихаря от семьи поедает сладости в машине.
4: Ну, мне муж периодически втихаря приносит упаковку резиновых конфет. Я их очень люблю. Он говорит, так, это тебе прячь.
3: За резиновые конфеты.
4: Ну, желейные вот эти мишки, мармеладные.
3: Резиновые. Я думал,
4: но мы их называем резиновые конфеты.
3: Я думал, ты про ириски.
4: Не, ириски я не фанат, а вот резиновые конфеты я очень люблю, особенно кисленькие. Ну, это же прям, ну, мега вещь. Тут и мне втихаря приносят.
3: Сказали, что нельзя детям есть, Янка.
2: А что?
4: Резиновые конфеты?
3: Да, что это...
4: Это вранье все.
3: В виде можно. Червей. На нашем радио.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер западный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: нам.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: в России в розыск. Как следует из базы МВД, он разыскивается по уголовной статье, других подробностей нет. Как отмечает сайт nsn.fm, в 23-м году Следственный комитет России заочно предъявил Драпатому обвинение. По данным ведомства, в 17 и 19 годах он командовал операцией Объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется в России в начале сентября. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В беседе с РИА Новости она уточнила, что эпидсезон традиционно начинается в первой декаде сентября, когда трудовые коллективы возвращаются из отпусков. Если наши сограждане будут помнить о том, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году, сказала Попова. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места завершится 25 июля. Конкурсные списки опубликуют на сайтах вузов и на госуслугах 27 июля, сообщили в Миноборнауке. Там уточнили, что льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета вводятся так называемые «дни тишины», в которые абитуриенты не смогут отозвать свои заявления, а также подать согласие на зачисление. Дональд Трамп разрешил бывшим госслужащим рассказывать про НЛО. Как поясняет телеканал Fox News, американские чиновники подписывают соглашение о неразглашении при участии в расследованиях, связанных с неопознанными аномальными явлениями. Президент США распорядился, чтобы федеральные ведомства отменили действие этих документов. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут. Столица сегодня 22 июля, уже среда. И до 25 градусов обещают нам синоптики. Ясную погоду. Сейчас в Москве 19 градусов.
3: Ясную, да?
2: Ну, ясную, да. Если где-то облачно, будет ясно.
4: Ну, солнышко вон пробивается. Я охотно верю.
3: Ладно, ладно, хорошо.
4: Будем играть в кинопробы, друзья, и разыграем два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
3: 22-й правильный ответ мы принимаем. Давайте послушаем фрагмент, который мы переозвучили. Что это за фильм или мультфильм?
5: А ты кто?
6: Я?
5: Ты.
6: Я бухгалтер. Никто.
5: Он выдал мексиканцам приемник.
6: Он думает, то есть думал, чем больше людей ищет...
5: Глупость. Для всякой работы нужен лишь один, но правильно подобранный инструмент.
6: Понятно. Вы убьете меня?
5: От тебя зависит. Ты видел меня?
3: Я вчера спорил с Сашей, сказал, что приблизительно в каждом втором фильме мог случиться подобный диалог. Он говорит, нет, это классика, люди точно догадаются.
4: Ну, вообще, сейчас посмотрим.
2: Я не знаю, нужны вам подсказки или нет. Сюжетная линия такова, что простой работяга обнаруживает огромную кучу денег.
3: Не, ну давай не так, Саш. Ты Яну ругаешь за то, что она подсказывает, а ты сейчас сюжет пересказываешь. Это что началось-то?
2: Все. Прошу.
3: Нет, ну, удивил.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
8: 2026 год. Ограничение 18+.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 15 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: А ты кто?
4: Я?
3: Ты.
4: Я бухгалтер, никто.
3: Он выдал мексиканцам приемник.
4: Он думает, то есть думал, чем больше людей ищет...
3: Глупость. Для всякой работы нужен лишь один, но правильно подобранный инструмент.
4: Понятно. Вы убьете меня?
3: От тебя зависит. Ты видел меня?
2: А кто говорит, что мог быть в любом фильме? Назовите мне любой фильм, где мог бы быть бухгалтер, и вы убьете меня. А...
5: Вот и мексиканский приемник.
2: Да, и мексиканский приемник. Покажите мне в любом фильме, назовите мне его, этот фильм.
6: «Бойцовский клуб», «Гудзонский ястреб», «Девять ярдов», «Никто» и другие неверные ответы. Тебя мы загадывали. Люди. Художественный фильм «Старикам тут не место». Два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ, получает человек с номером телефона 916-508-50 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Братья Коэн, режиссеры. 2007 года фильм «Выпуска».
5: Вот. Главные роли?
2: В главной роли Хавьер Барден.
5: Человек, который посетил, мне кажется, все матчи сборной Испании на чемпионате мира. Ждем. А что ждем?
2: Если не смотрели, посмотрите.
6: Все, поздравляем победителя.
5: Старикам тут не место.
2: Там очень много актеров.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:27 в столице. Напоминаем вам, что с 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. И мы, подъемники утреннее шоу, с удовольствием будем ведущими на этом празднике. 1 августа нас можно будет увидеть целый день. Два дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе, внимание, сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе лицедеи, клоун-театры «Высокие братья», комик Трест, Микас, Анима Аллегра. За музыку «Свобода и шутовства» отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты», зажигательная инди-группа «Рубеж веков», короли джаза «Хоронько оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». «Карандаш Фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты на сайте karandashfest.ru, ООО «Tickets Cloud», ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар 12, строение 36+.
3: Явка обязательно.
4: Обратите внимание, дорогие друзья, что основная программа фестиваля будет именно 1 августа. И мы, подъемники, будем работать 1 августа весь день. Это второй «Карандаш-фест». Если вы не следили, ничего не знали про этот фестиваль, он будет особенным в честь 125-летия клоуна «Карандаша». Собственно, название он получил именно благодаря нашему легендарному клоуну. 2 часа от Москвы приблизительно, 4 часа от Санкт-Петербурга. Для тех, кто не собирается ехать на автомобиле или не может поехать на автомобиле, есть автобусные туры, пакеты, есть общественный транспорт. Там же на фестивале, на сайте karandashfest.ru можете найти подробную информацию и о программе по дням, и о маршрутах, и о фестивале, и о группах, и о клоунах, которые будут принимать участие. Еще раз, в нашем, ну, часто в нашем понимании клоун — это человек с красным носом. Вы удивитесь, если попадете на «Карандаш-фест», насколько заблуждались, как и я в прошлом году, когда попал в качестве ведущего на первый «Карандаш-фест» и увидел, какие номера показывают разные труппы, и вот просто перевернули мое представление о клоунском движении.
2: Угу.
4: Ну и, конечно же, музыка, конечно же, чудесная, очаровательная Старица, небольшой, уютный, красивый, старинный городок, по которому можно гулять, и пешком его обойти можно буквально за, мне кажется, пару часов, получив колоссальное удовольствие. Ну и Волга.
2: Да, и Волга. Кстати, я вспомнил сейчас Юрия Никулина, нашего знаменитого клоуна. У него не было красного носа. У него была, по-моему, пипка такая на носу белая.
4: Ну, грим был.
2: Грим был, просто грим, да.
3: Такая ребята, точка. Приезжайте, потому что этот фестиваль вполне себе может стать главным событием вашего лета. Приезжайте повидаться, пообниматься, получить шикарную порцию эндорфинов. В общем, мы там будем обязательно и надеемся увидеться с вами.
4: Ну, вот это стереотипы.
3: Будет не только это.
4: Вся подробная информация на сайте karandashfest.ru. Приглашаем вас.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола? Ну,
8: хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
11: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов 37 минут в столице. Сегодня 22 июля. Сегодня праздник, кстати.
3: Всемирный день мозга. Да. И вот нам тут написала слушательница в предыдущую нашу тему, ну или просто так, что 45 лет решила ежедневно тренировать мозги и занимаюсь скорочтением, как в школе, как в детстве.
2: Интересно.
3: Каждый день.
2: Я делаю непосредственно главное, что я, короче, его защищаю, потому что зимой в шапке. А на велосипеде в шлеме. Только в шлеме. Я понимаю, что для многих человек в шлеме это как-то, ну, типа как додик едет. Но на самом деле я посмотрел аварии, которые происходят с велосипедистами. А первое, чем ты ударяешься, это головой, когда падаешь. Вот. И поэтому ты можешь считать себя кем угодно. Особенно мне вот нравится, когда папаша едут в специальном сидении, сзади или спереди ребенок сидит без шлема. Это очень опасно, поэтому мозг надо беречь.
3: Многие память тренируют и так считают, что поддерживают работу мозга.
2: Янка вон учится, пошла в институт, чтобы мозги не застряли у нее в прошлом веке.
4: Да, я учусь, читаю скороговорки, мне кажется, это тоже прекрасная зарядка для мозга. И периодически делаю привычные вещи каким-нибудь непривычным образом.
2: А можно скороговорку какую-нибудь? Ну, какую-то для мозга делаешь? Читаешь-то какую?
4: Это вот когда юмористов просят сразу, расскажи сейчас, давай, пошути сейчас вот.
2: Нет, ну
4: из-под подвы подвернулся, зайчик при подвы подвернулся. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто.
3: Я вот не выговорю. А мне заинтересовало обычные вещи необычным способом.
4: Привычные вещи? Например, вот я правша, чищу зубы обычно правой рукой. Иногда для того, чтобы проснуться, если я просыпаюсь, например, и чувствую, что у меня, все, у меня еще мозг еще не включился, и беру и чищу зубы левой рукой. Это непривычно, необычно, и это, ну...
2: Поэтому иногда получается, что ты...
3: Говорят, что некоторые люди,
4: нет,
3: и я уж не помню, не какие, Саш, специалисты нам советуют маршруты менять. Вот, например...
4: Да, ехать до работы другим маршрутом. Например, да, ты едешь по дома. Одной дороге, да, я так тоже делаю иногда.
3: Или вот в квартире даже, ну, дома ты идешь, ну, нужно тебе там из спальни до кухни дойти. И некоторые специально заходят, например, на балкон, чтобы что-то сделать быстро, но вот изменить этот маршрут. Ну, мы тут не специалисты. Давайте так, сейчас небольшой опрос устроим среди наших слушателей. Если
2: научно-популярные рилсы.
3: Тренируете мозги свои, то каким образом? И мозг свой. И ваши способы.
4: Как вы поддерживаете его в тонусе?
2: Да.
3: Именно. Наш.ру, пишите, рассказывайте. Через несколько минут почитаем ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио.

Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, давайте почитаем ваше сообщение, как вы тренируете свой мозг.
4: Для себя открыла японские кроссворды. Очень тренирует, опять же, мотивирует, какая картинка получится в итоге.
5: Читаю Достоевского «Записки из подполья». Три раза начинала по новой читать, загружает мозг по полной программе. Да, я тоже люблю «Записки из подполья».
6: В смысле, подполья. Начинали и не дочитывали или что там?
5: Ну, я думаю, что трижды перечитывали.
4: Пускай я так. Мне 48 лет. Год назад начала заниматься на аккордеоне. Тренирует мелкую моторику, память, музыкальный слух. Но очень тяжело дается по сравнению с тем, как это было в детстве в 10 лет.
6: Слушайте, это да, но вот моя сестра, она старше меня на 4 года, сколько лет, 5 назад, она пошла учиться на аккордеоне, купила себе немецкий аккордеон, и все, и пошло, и поехало. Она сейчас, когда разгружает свой мозг, она на нем играет.
4: Можете вместе свадьбу вести.
6: Да.
4: В свои 36 лет поняла, что мозгами деградирую на работе, поэтому пошла учиться в институт на новую профессию, ежедневно читаю книги и статьи, также тренирую память и дикцию с скороговорками.
5: А я с внуками занимаюсь в Дуолинго. Английский, математика, шахматы. Еще меня заинтересовал русский жестовый язык. Пытаюсь изучать. В общем, изо всех сил бегу от Альцгеймера.
4: 1-2 раза в день играю в судоку. Хорошо отвлекает от разных мыслей и прочищает мозги.
5: А я всегда отключаю функции, запоминающие пароли в личных кабинетах или в соцсетях, потому что считаю полезным их помнить наизусть и при входе вводить вручную.
4: А у вас бывает так, когда есть несколько паролей, которые вы в зависимости от степени важности используете в разных там приложениях, личных кабинетах, и вот вы вводите пароль, и вам пишут неверный пароль, смените пароль, вы меняете пароль, а вам говорят, этот пароль уже есть.
6: Да. Очень часто такое бывало.
4: Стратегические настолки. Ну, как и большинство мужчин, продумываю планы на случай разных вариантов глобальной катастрофы.
5: А я играю в игру типа Тетриса или колбочки. Это когда в 10 коробочках разные цвета, их надо объединить в один. Очень хорошая тренировка.
6: Да, это интересная игра. Но она надоедает быстро.
4: Чтобы тренировать мозг, нужно много читать, играть в шахматы, учить наизусть тексты. А мы тренируем печень.
6: Ну, знаете, тоже запомните такое количество марок.
5: Делаю упражнения для профилактики деменции. Например, выучила алфавит в обратном порядке. А недавно прошла курсы по скорочтению. Делаю гимнастику для мозга каждый день.
6: А что такое? Как это? Напишите, какая гимнастика. Ну, чтобы мы всем рассказали.
5: Фу-фу-фу.
4: Люблю...
5: Такие правильные все стали.
4: Люблю ключворды. Скачиваю. Ты читал это?
6: Нет. А ключворды это что?
4: Не знаю. Скачиваю игры, где по сюжету надо головоломки решать.
5: Да.
4: Ну, вот, видимо, головоломки. И вот тут многие, кстати, нам написали по поводу головоломок, таких вот, которые в том числе и моторику поддерживают. И, знаешь, там разные проволоки, когда нужно разъединить их.
6: Я их терпеть не могу.
4: Я вот мне никогда не
6: получалось. Они меня выбешивали всегда.
4: Причем есть же ну, какие-то более-менее простые, а есть, ну, огромные, сложные.
6: Да,
4: вот, которым нужно голову ломать. Но вот у людей получается. Кубик Рубика у многих в руках для тренировки мозга.
5: Смотрю рилсы о том, как не отупеть, смотря рилсы.
6: Ой, я, вы знаете, сейчас смотрю рилсы, где коты выходят на забастовку. И вот их требования. Их читаешь, ну, во-первых, скорочтение. Во-вторых, тебе нужно, их там очень много, там, допустим, 12 требований, каждый нужно, ну, допустим, за 15 секунд прочитать.
4: Во-вторых, животные, да?
6: Ну, животные, да, коты там разных пород. Очень интересно.
4: Это с помощью...
6: А главное, это еще поднимает настроение, а?
4: И?
6: Ну, и, да.
4: И 8:50 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
7: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
8: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем +24 градуса. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
9: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
10: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
12: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
13: И тянутся города, и я, в каждом из них бывал нас.
14: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
15: Без возрастных ограничений. 2026 год.
16: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
17: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
18: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
17: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
19: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
20: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
21: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
22: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Юрием Селиверстовым посетили несколько воронежских объектов, подтверждающих динамичное развитие сотрудничества региона и Беларуси. Ключевым событием стала закладка капсулы времени в основание нового центрального стадиона «Факел» на 24 тысячи мест, которые возведут белорусские строители. Также стороны посетили строящуюся школу в селе Александровка Новоусманского района на 1101 место. Работы идут вдвое быстрее нормативных сроков, и уже в следующем году учебное заведение примет первых учеников. Кроме того, открыт мультибрендовый центр «Белорусские машины» на базе компании «Воронежкомплект», где сельхозпроизводители, строители и коммунальщики смогут приобрести технику и запчасти по принципу единого окна. Александр Гусев отметил необходимость перехода

0: за рубеж. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это личный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи на въезде к улице Грамши, где оголились сваи, создают прямую угрозу жизни и здоровью. Мэр Сергей Петрин подписал распоряжение. Управление ГВЧС направило оперативную группу. Дорожным структурам поручено срочно заключать контракты на замену деформационного шва и укрепление конструкций. Руководить работами назначена Мария Фомина. В феврале горожане публиковали снимки разрушенных плит, но тогда специалисты отрицали аварийный статус, признавая дефекты, не влияющие на несущую способность. Движение транспорта и пешеходов осуществляется без ограничений, работы пока не проводятся. В Ленинском районе Воронежа на общественное обсуждение вынесен проект планировки территории в границах переулков Казарменного и Вишневого, улиц Чапаева и Грамши. До конца года снесут еще 5 домов. Планируется строительство 32-этажных жилых корпусов, 2 подземных парковок на 280 мест каждая, детского сада на 200 мест и поликлиники. Завершить обновление квартала хотят к 2030 году. Заказчик проекта – группа компаний «Развитие». Это были новости региона.
1: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице, сегодня 22 число, сегодня среда. До 25 градусов тепла обещают нам синоптики.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание. Гадалки не ходи. Ян, по какой книге сегодня?
4: Сегодня по Ефросинии Капустиной будем гадать.

0: Кстати.
1: Хочу подарить мужу дорогие часы, но не очень понимаю, насколько сейчас это нужно мужчинам. Настоящие аналоговые часы.
2: А дорогие-то какие?
1: Ну, для каждого, Саш, это может быть своя цена.
2: Не, ну понятно, ну, я поэтому и спрашиваю.
1: Тут вопрос, наверное, даже не в том, сколько они стоят, а насколько сейчас...
0: Актуально?
1: Актуально или нужно. Ну, тут все зависит от вашего мужчины.
2: Если он постоянно следит там за чем-то, что-то нужно ему засекать, замерять, он меряет шаги, он меряет... Ну, у него постоянно, наверное, электронные часы.
1: Слушай, ну я вижу сейчас очень трекеры. Много людей, у которых и есть электронные трекеры, эти все вупы и прочие там умные браслеты.
2: Ну тогда что?
1: На одной руке, а на другой часы. А на другой часы.
2: Ну, ради бога.
0: А смысл тогда получается? Они же, ну, как бы...
1: Ну, а что, у тебя...
0: Тоже время показывают. Умные часы же тоже тебе
1: есть
0: время показывают.
1: Есть браслеты, которые вообще без экранов.
0: А, ну...
1: Просто как трекер, именно здоровье там...
2: Я тебе про трекеры и говорю, но ты... Короче, выбор, пожалуйста,
1: большой. Не, я обращал внимание, что у многих сейчас...
2: Нет, я не видел. Я обращал, я обращаю внимание, потому что я об этом думаю. Носить такие и такие часы. Но я обращал внимание, что я не встречал таких людей.
1: Я вот. Вижу, ну вот умные браслеты и...
2: Прям чтобы двое часов было?
1: Не я... часы, именно браслет, я имею в виду.
0: Но браслеты и часы — это разные вещи. Ну,
2: трекер ты имеешь в виду?
0: Да.
2: Ну, трекер, да, ну, не знаю. Хорошим часам мужчина всегда будет рад. Поэтому подарите, пусть лежат.
0: Ну, вот я думаю, что если бы я своему супругу подарил, он бы не носил, потому что он тоже, у него умные часы, и они и время тебе покажут, и все остальное сделают. Все, что
1: ты
0: надо.
1: Сейчас сам сказал, Саш, подарите, пусть лежат.
2: Ну, слушай, я вчера ездил на юбилей, я надел свои дорогие часы, которые мне подарил мой друг.
1: Так.
2: Вот. Ну, я их просто, ну, так, ты, не, я их просто так не нашел.
1: Ну, ты их как аксессуар просто,
2: ну,
1: как,
2: ну, да,
1: элемент,
2: да,
1: образа.
2: Я ехал на вечеринку, я их и надел. Хотя, поверь мне, сердцебиение мне могло... мое было очень важно в тот момент. Но я подумал, что я буду с двумя часами как идиот ходить. Поэтому я одел такие и пошел. Для особых случаев, короче говоря.
1: Ждем ваши проблемы на наш.ру. Пожалуйста, пишите. Большинство угадаем в экспресс-режиме. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте, дорогие друзья, почитаем ваше сообщение.
3: С бывшей женой судимся уже полгода. Хочу вернуть дачу, которую покупал для себя, но при разводе случайно ей досталось. Погадайте, в игры или дело?
4: Это что такое?
5: Случайно ей досталось.
3: Когда делили все поровну?
2: Типа все поровну.
6: Ой-ой-ой, подождите.
7: Это же я для себя покупал.
4: Мне как понять, случайно?
3: Ну, вот так, видимо.
4: Что за хитрость? Расскажите нам вот эту случайную утрату. Вашу.
3: Янг, твоя проблема. Купила через несколько рук и знакомых семена серого мака. Судя по картинкам, цветет умопомрачительно. Привезли из Германии знакомые знакомых. У нас такого не купить. Высадила поздно, погода не позволяла в Красноярске. 25 июля ехать в отпуск на 12 дней, а маки стали набирать цвет. Успею ли я увидеть их цветение? А у нас законно мак выращивать?
5: Ну, какой-то можно, какой-то нет. Да, я не очень разбираюсь, если честно.
4: Зависит от сорта.
3: Ну, вот этот из Германии.
4: Ну, я думаю, что можно, наверное. А поставьте камеру, да и увидите.
5: Ой, я загуглила. Ой, как красиво цветет, действительно.
3: Все, сейчас Янка загорится.
4: А как это называется? Я просто хочу, чтобы...
5: Серый вот... мак. Серый я мак. Набрала просто в интернете сейчас серый мак. И действительно очень красиво. Ну, мы желаем, чтобы вы увидели, конечно. Но попросите кого-то сфоткать в крайнем случае, чтобы вам прислали, чтобы вы хоть полюбовались на фотографиях.
3: К нам через стенку заехали новые соседи. И очень громко... Каждый вечер и ночь они признаются друг другу в любви. Не знаем, как и сказать. Это не зависть, хоть нам и по 40 лет, и у нас такой бурной жизни личной нет, но просто невыносимо это слушать каждый вечер.
4: А там что? Вот это вот все?
3: Наверное. Янка, есть варианты интеллигентного решения?
5: Давай еще раз проблему.
3: Ну, заехали соседи, ну, кричат громко во время секса. Сексом занимаются,
5: а, ну
3: да.
5: Что, ну, такое есть... у нас жилье.
4: Ну, то есть, если бы они ругались, что страшнее? Что больше выбешивает?
5: Ну, а может, ругань они больше выбешивает.
3: Сначала ругаются, а потом мирятся.
4: Мешают одинаково, расскажи мне, пожалуйста.
5: Нет, ругань больше выбешивает. Ну, потому что ругань – это негативная эмоция, а секс – позитивный.
4: Но это у них позитивные эмоции. Я мне
5: баиньки.
3: Ну, Саша.
5: Ну, слушай, в любом случае секс лучше, чем
4: ругань.
5: Ну, конечно, ругань это деструктивно же. Это все разрушительно влияет не только на тех, кто ругается, но и на тех, кто становится невольным наблюдателем.
6: Да, да, да, да.
5: Ну вот у нас, знаешь, например, сверху соседи так делают уроки с таким матом-перематом.
4: Но и что?
5: Что, ну вот это однозначно разрушает гораздо больше. Меня прям выбьет. Ну, потому что мне прям жалко ребенка.
4: На твоей квартире академик будущий.
3: Да.
5: Нет, ну так нельзя все равно.
3: 100-бальник ЕГЭ. Да, нет,
4: это твое мнение. Ну ты представляешь, да? 100-бальник, это 500 у него будет. Ну так вот.
3: Нет решения у нас по вашему вопросу.
4: Ну да, меняйте жилье.
3: Ну или поговорите с соседями. Не стесняйтесь сказать, ребят.
5: Может, они даже не знают, что их слышно. Люди там.
4: Да все они знают, господи. Ну, что ты, ну я.
5: А ты прям задумываешься, слышно тебя, не слышно тебя.
4: Я вот, почему здесь задумываешься? Дело же не в том, что ты задумываешься. Ты же живешь там.
5: Тебе кажется, что...
4: Ты же живешь там.
3: Может, они кино
4: смотрят. Раз ты кого-то слышишь, значит, тебя тоже слышат.
5: А может, они никого не слышат. Если у них все тихие соседи, они вообще и знать не знают, что там такая слышимость в доме.
4: Ну, конечно. Тебя они не слышат.
3: Предложили сняться...
4: Ты же не на цыпочках ходишь.
3: В сериале, но какая-то мутная схема. Просят за съемки 500 тысяч рублей. Соглашаться или нет?
4: Чего? С вас
3: предложили, да, сняться. Ну, а есть такая услуга? Что тебя так удивляет?
4: Не, подожди, такая услуга есть, и причем она поступает от людей, зная, что у вас такая сумма есть. Если эта сумма поступает от человека, которого вы знать не знаете, то я бы на вашем месте вообще задумался, что это мошенничество просто. Другое дело, что мы дети, там, родители, которые платят за нас, чтобы сняться в этом фильме. Да, это совершенно другой вопрос. А если вы вообще никто, и вам, ну, у вас есть деньги, и вам кто-то предлагает, ну, это
3: мутная история. Ну, а почему нет? Вот, знают, у человека есть возможность. Решили потешить его самолюбие. Ну, или просто в качестве такого...
4: Потешить самолюбие. Смотри,
3: развлечения.
4: Но хотят снять что?
3: Ну, просто тебе говорят, вот дай 500 тысяч, мы снимем тебя в эпизоде.
4: Правильно.
3: Ты там, не знаю, умираешь от рук главного бандита.
4: Да.
3: Или там, не знаю, будет у тебя одна реплика. Ты
4: да даже реплики не
3: в
4: будет.
3: В магазине что-нибудь. Ну, за 500 тысяч, Саш, я надеюсь, дадут сказать хотя бы одно слово.
4: Ну, если...
3: Ну, прям в массовке сняться-то за 500 тысяч как-то не по-христиански. Ну, и, наверное, это такие сериалы... которые часто показывают, ну, проходными называют.
4: Но в основном это не проходные сериалы, в основном это вот люди, которые хотят, чтобы их... У них маленький бюджет, денег нету, и они таким образом собирают себе на фильм.
3: В том числе.
4: Вот и все. Чтобы сделать тизер, например, там, 20-минутный.
3: Нет, ну тут конкретно про сериал.
4: Ну, 20-минутный тизер — это вот как раз пилотный выпуск.
3: Если у вас есть такая возможность и есть желание, то
4: если вы знаете этих людей, если вы знаете, кому вы отдаете деньги, хотя бы режиссера вы должны знать. Ну, если вы вообще никого не знаете, вам просто позвонили.
3: Про кино я слышал. Для меня в свое время было удивлением, что известные авторы, я имею в виду писатели, могут вас, вашего героя или там... вашего близкого человека, там, жену, например, да, сделать персонажем своего произведения за деньги. Ну, такая вот коммерческая интеграция. Помимо там рекламы, это все понятно, да, это давно.
5: Ты имеешь в виду с сохранением там имен и вот этих всех каких-то
3: сюжетов? Ну, например, я хочу тебе сделать приятно, знаю, что у тебя есть любимый писатель, и знаю, что он практикует, или издательство, которое его выпускает, и говорю, вот назовите там одного из персонажей, Яна Лукьянова, который работает на радио, например, и он интегрирует туда.
4: Нас, кстати, Вадим Панов, по-моему, интегрировал.
3: Он по любви.
4: Он по любви,
3: за деньги. Да, Вадим, привет большой.
4: Да, у нас
3: он
4: денег
3: поклонник
4: нет.
3: Нашего радио, и да, мы есть.
4: Да, в какой-то из книг.
3: В двух произведениях его.
4: У меня причем именно эти произведения стоят на полке.
3: Потому что он нам их подарил, Саша. Неудивительно.
4: С подписью. Спасибо, Вадим.
3: Ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 38 минут в столице, давайте гадать.
3: Намечается переезд в Питер. Есть масса сомнений. Погадайте, как лучше поступить, живу в Иркутске. Александр нам написал. Саш, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: На самом деле, Александр, это такое достаточно частое сообщение и проблема, которую нам присылают, связанная с переездом. Что за сомнения у вас?
2: Да, и почему переезжаете? Что у вас вообще? Какие планы-то?
4: Ну, планы и переезд — это больше жене этот вопрос. Я как бы...
2: Переезжаемый.
4: Я сопровождаю и обеспечиваю, да, я переезжаемый.
2: Так, друг, что вам-то переживать-то вообще? Как жена скажет, так и будет. Что теперь? Потом вы уезжаете, но Иркутск маленький город по сравнению с Санкт-Петербургом. Сколько там, 500 000 проживает, наверное, в Иркутске?
4: Ну, да, да, официально, да, там 630.
2: Вот, а официально в Санкт-Петербурге где-то 1 000 000, наверное, 6.
5: А чем вы занимались, Саша, в Иркутске, и что вас ждет в Питере?
2: Да.
4: А, ну, я, так скажем, на государевой службе, поэтому...
2: То есть все будет хорошо. И там можно считать, что это повышение, нет?
4: Ну, в какой-то степени, да.
2: Я сейчас просто сидел, думал, как много вы потеряете в природе. Но потом вспомнил, собственно говоря, Ленинградская область очень красивая.
5: Очень.
2: Она просто, ну, плюс Финский залив, Ладога, ну, там очень много озер, вот эта вся сторона северная, она вся в озерах, и там, конечно, красотища небывалая.
5: До Карелии рукой подать. Ни в коем
2: случае не принижаю природу Иркутска, Байкала там и так далее. Там, конечно, безусловно, очень красиво.
3: Пришло сообщение, не переживайте, иркутских в Питере много.
2: Да, кстати.
3: Какие основные-то переживания?
4: Да вообще правильно ли поступаю, потому что здесь много чего остается, я здесь как бы ничего не продаю, остается дом, в котором живу там и так далее. Вот,
3: ну так это же хорошо, что вы ничего не продаете, можете всегда вернуться.
4: Ну это да.
2: Я так понимаю, если вернетесь, то один.
4: Уже, как сказать, уже многие моменты близятся к завершению, то есть там и по перемещению по службе там и так далее. Но вот почему-то на этом этапе вот внутренняя такая вот какая-то червоточина начинается вот этого. Там, может,
5: что-то держит?
4: Надо было, может,
2: а сколько
4: быть
2: вам лет?
3: Да, тоже как-то хотел спросить.
4: 37 полных.
2: Ну, вы понимаете, вы взрослый человек, в взрослой жизни менять что-то вот так кардинально, это непросто. Поэтому вот это, как вы говорите, червоточина, этот червь, он вас, так сказать, грызет, назовем его червем сомнений. Правильно ли вы поступаете и так далее. Я вас уверяю, что это потом вас отпустит со временем.
5: А вы родились в Иркутске, да, Саш? Всю жизнь там прожили или...
4: В области, да.
5: В области.
4: В поселке, да.
5: А каким составом переезжаете в Питер? Сколько у вас?
4: Что еще раз?
5: Каким составом в Питер переезжаете?
2: Большой ли табор, спрашивает Яна?
4: Нет, я и супруга.
5: А, вы вдвоем едете?
4: Да, да, да.
3: Тем более, всегда можно вернуться, если там что-то не получится. Ну, мне так кажется.
5: А супруга работает у вас?
4: Да, да, у нее как бы свое направление деятельности, свое дело, которое от места вроде как не пострадает. А может быть, даже еще и улучшится. Поэтому...
2: И выиграет.
3: Давайте номер страницы, номер строчки, Саша.
2: Давайте, да.
4: 37-я страница и 37-я сверху.
3: Возраст решили свой, так сказать,
4: да,
3: окучить. Привет, Наши. Намечается переезд в Питер. Есть масса сомнений. Погадайте, как лучше поступить? Живу в Иркутске.
2: Вот и хорошо. Вот и правильно. Вот такая пришла строчка. Поэтому сомнения прочь, вперед. Мы, конечно, не знаем, что вы оставляете, ну, помимо дома, там, родители или еще что-то.
3: Ну, жизнь свою.
5: Никогда не была в Иркутске, очень хочу побывать в ваших краях, но настолько люблю Петербург, это, наверное, одна из моих самых любимых точек на карте, и для меня каждый переезд в Питер — это маленький праздник, поэтому...
3: Часто, Яночка...
2: Приезд, а не переезд.
3: Приезд и путешествие не сравнивай с переездом.
5: Я хорошо знаю город, и я его чувствую просто. Я бы могла жить в Петербурге, но мне просто... Мне ментально там...
3: Мне кажется, ты где угодно могла бы жить.
2: Янка, так может быть это...
3: Питера.
5: Питер или Крым, да. Чертоборь.
2: И Москву я люблю. Давайте, переезжайте.
3: Деревню свою в Калужской области.
5: Ой, деревня, это вообще кайф.
2: Питер ждет.
5: Да, удачи вам на новом месте, Саш.
3: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 47 минут в столице. Друзья, всем доброе утро. Сегодня среда, 22 июля.
3: Новость, Яночка, для тебя. В России проведут летнюю перепись воробьев.
2: Не, все, я завязала. Они моих не посчитали, этих осенних или зимних, когда мы там считали.
3: Зимних. В августе в России пересчитают всех воробьев, чтобы найти птиц с необычным окрасом. Последний раз акция проходила зимой с 7 по 15 февраля. Тогда участники насчитали свыше 320 тысяч птиц. И в числе этих участников была Яночка. Она фотографировала, отправляла.
4: Воробьёва мать.
2: Моих не посчитали.
3: А ей сказали, что сначала время года не то на фотографиях. Потом...
2: Нет, сначала, что не соответствует фотография погоде в этот день. Я вообще в шоке. Это как? Потом что-то нам надо было определить, там полевые дома. В общем, я не помню. Но сам факт. Я подбила же детей. Мы пошли всем вместе, всем табором, значит, своим считать. Насчитали. Их не приняли, значит, в ряды посчитанных воробьев. Но я считаю, что это несправедливо. Вот тут мы считали, всех зачли. Понимаешь? А воробьев наших не посчитали. Мы обиделись.
4: Воробьиная комиссия просто не более серьезная. Мать.
2: Я очень люблю. Они, мне знаешь, сколько воробьев прилетает в деревне? У меня кормушка стоит. У меня сейчас главные мои жители это воробьи и дятлы еще. У меня пара дятлов прилетает в кормушке.
3: Они не вредят твоему урожаю?
2: Да нет, ничего не... У меня же огорода нет, у меня там только деревья, кусты. Ну, вишню таскают иногда, ягоды срывают.
3: Ну, это уже...
2: Ну, это ерунда.
4: Социалистическая
2: красиво, зато как красиво, они там не разговаривают. Мы еще... Мне же в Питере скворечник подарили наши слушатели. Мы его повесили тоже в деревне. Я вот все жду, когда будут жильцы.
3: А ты весной. Хочешь умный скворечник поставить?
4: Весной который... раньше не жди.
3: С камерой.
2: Ну, я понимаю, сейчас я поэтому говорю, селится. Что... Ну, я почему не могу сейчас ждать? Я могу ждать сейчас, когда они весной.
4: Нет, Ян, ты сейчас не можешь ждать.
3: Александр, может быть, мы с тобой пойдем посчитаем.
4: Не пойду я. Вашу бредовую идею я никогда не буду больше поддерживать.
3: И моих точно засчитают, Саша.
2: Это будет вообще просто несправедливость года, я так считаю.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная. Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
8: 2026 год. Ограничение 18+.
9: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
10: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
11: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
10: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
11: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
10: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
11: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
12: Бросая курить, бросайте. Уже на следующий день у вас нормализуется содержание кислорода в крови. Исчезнет неприятный запах от кожи, волос и при дыхании. Через 2 дня усилится способность ощущать вкус и запах. Через неделю улучшится цвет лица. Через месяц месяц, значительно снизится утомляемость. Через год риск появления у вас коронарной болезни снизится в половину. Через 5 лет начнет снижаться вероятность смерти от рака легких, а через 15-20 лет она станет не выше, чем у тех, кто никогда не курил.
13: Отказаться от табака никогда не поздно. Дать шанс здоровью можешь только ты.
14: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
17: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Режим ЧС локального уровня введен в Невинномысске, где после удара БПЛА тушит пожар на складе «Велберис». Как сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, решение о режиме ЧС позволит мобилизовать дополнительные силы для устранения последствий происшествия. Он добавил, что один из пяти пострадавших госпитализирован, угрозы жизни нет. В свою очередь, основательница «Велберис» Татьяна Ким сообщила, что логистические центры компании были атакованы в Невинномысске и в Краснодаре. По данным главы Кубани Вениамина Кондратьева, при атаке на складской комплекс пострадали 10 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Помимо этого, один человек погиб в результате падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий в Армавире. Часть населенных пунктов южного берега Крыма обесточена. Как сообщает компания «Крымэнерго», объекты электроснабжения южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. На северо-западе и востоке полуострова также остается сложная обстановка с подачей электроэнергии, добавили энергетики. Уточняется, что в республике действует ограничение электроснабжения. Отключение происходит оперативно, в зависимости от ситуации. США подают сигналы о заинтересованности в участии президента России Владимира

0: Из РИА Новости он отметил, что перечень состоит из трех списков. Первый включает произведения в рамках программ по литературе и литературному чтению. Второй содержит произведения для внеклассного чтения. Третий список сформирован впервые в истории российского школьного образования. В него вошли произведения патриотической направленности современных авторов. Итальянская актриса Орнелла Мути намерена стать россиянкой. Как сообщила ее дочь, певица Найки Ривелли, они с матерью подают заявление на получение российского гражданства. В беседе с РИА Новости Ривелли подчеркнула, что они с мамой хотят чувствовать себя по-настоящему дома. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», — сказала она. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 8 минут в столице. Сегодня 22 июля. Сегодня среда. Синоптики обещают до 24-26 градусов тепла. Ясная погода. Хотя с утра шел дождь.
3: Ну, вообще, вчера говорили о том, что ближайшие 10 дней в Москве будут дожди. Давайте посмотрим в календарь. Сегодня Всемирный день мозга. Сегодня Всемирный день трудяги. Поздравляем. День отельного лебедя. Праздник в России. У этого праздника нет вековой истории. Его не вынесли в государственный, не внесли, точнее, в государственный календарь. Это неофициальный, но симпатичный повод отметить День отельного лебедя. Инициатива принадлежит сервису бронирования отелей, одному из, вдохновившись лебедем как символом заботы, когда вам делают из халатов или полотенца разные фигурки. Такой праздник неформальный есть.
4: В Париже в этот день, в 1894 году, стартовали первые в мире автомобильные соревнования.
3: Александр, что вы выбрали?
2: Мозг, товарищ.
3: Мозг.
2: Мозг.
3: Давайте, вот мы сегодня уже говорили об этом, те, кто тренирует мозги постоянно, разными способами, мы сегодня их перечисляли несколько минут. Против тех, кто, в общем, ничего специально для этого не делает. Как есть, как идет, так и идет.
2: Давайте.
3: И никакой профилактики.
4: Разыгрываем два билета на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в памяти Михаила Горшенева, который пройдет 7 августа в Лайф-арене.
3: Ждем ваши заявки, имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Сдавайте играть. Кто у нас на связи?
3: У нас на связи Геннадий. Написал нам, что голова предмет темный и изучению не подлежит. Поэтому тренируй, не тренируй, как говорится. Ген, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Отлично. Вы нам очень подходите. Давайте отвечать на вопросы.
2: Какая часть мозга в первую очередь отвечает за координацию движений и равновесия? Лобная доля, мозжечок или гиппокамп?
5: Мозжечок.
2: Мозжечок. Сегодня, кстати, четное число, преимущество вашего соперника. Мозжечок регулирует координацию, точность движения и поддержание позы. Абсолютно верно. Лобная доля связана с планированием и контролем поведения. Гиппокамп с формированием памяти. А что происходит с памятью во время фазы быстрого сна? Мозг полностью стирает ненужные воспоминания. Происходит сортировка воспоминаний? Или память никак не меняется?
5: Я думаю, что сортировка.
2: Происходит сортировка воспоминаний. Во время сна мозг переупаковывает, так сказать, информацию, важные данные укрепляются, менее значимые ослабляются. Лукьян, ты меня слышишь?
3: Я окей.
2: В теле человека содержится этот металл, и в большем количестве он концентрируется именно в мозге. О каком металле речь? Серебро, цинк или алюминий?
5: Скорее всего, цинк.
2: Это серебро. Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса, чтобы победить. Это хороший задел, поэтому...
3: Да, давайте... вы молодец, Геннадий.
2: Вы молодец.
3: Да, все отлично.
2: Геннадий, вы молодец, да.
4: Так, ждем следующего участника.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Янова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Ну что, кто у нас на связи?
3: У нас на связи Ольга. Регулярно тренирует мозг играми в квизы на разные тематики. Оль, доброе утро.
4: Доброе утро всем нашим.
2: Ну что, Оль, вам нужно ответить на два вопроса, чтобы победить. Можно, у нас есть ориентир Лукьянова. Вот она то тоже дает ответы, они не всегда правильные, но иногда попадает она. Поэтому, вы, дав свой ответ, я вам называю ответ Лукьяновой, и вы можете переметнуться. Что может быть опасно, кстати. Какой участок мозга играет ключевую роль в регуляции базовых жизненных функций? Дыхание, сердцебиение. Гипоталамус. Продолговатый мозг или теменная доля?
4: Я думаю, что гипоталамус.
2: А что думает Лукьянова?
3: Вот этот мозг, который...
2: Продолговатый.
3: Продолговатый, да.
2: Вы оставляете гипоталамус?
4: Да.
2: Правильный ответ – продолговатый мозг. Это часть ствола мозга, он контролирует автоматические процессы, без которых невозможно выживание. Ян, мы отвечаем этими знаками, а не словами. Что из этого всего за час может временно сжать мозг так же сильно, как год старения? Полет на самолете, просмотр фильма ужасов или активное потоотделение?
4: Давайте второй фильм ужасов.
2: Ученые изучали мозг подростков, вы только что проиграли, после 90 минут езды на велосипеде. Они обнаружили, что чрезмерно одетые велосипедисты потеряли около килограмма пота, а их мозговая ткань уменьшилась чуть-чуть. Угу. Мозолистое тело – крупный пучок нервных волокон. Вы как помните, в «Аватаре» они вот соединялись примерно такой. А какую функцию это тело мозолистое выполняет? Передает информацию между правым и левым полушарием мозга, вырабатывает спинномозговую жидкость или регулирует температуру тела?
4: Давайте первое.
2: Передает информацию между правым и левым полушариями мозга. Ну, все-таки на квиз выходили не зря. Хотя и проиграли. Но продолжайте тренировать мозг. Не знаю, насколько это все спасает нас.
5: Говорят, что спасает. Лишним точно не будет, поэтому тренируйте.
3: Да, Оль, спасибо за игру. Ну, а Геннадия, нашего первого участника, мы поздравляем с победой. Вы получаете шикарный подарок в виде двух билетов на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь», который пройдет в память о Михаиле Горшеневе 7 августа в Лайф-арене.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Гребенщик, Огниво, улица Счастья.

0: карточке.
1: Наша реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 38 минут, столица.
3: Странная новость. Смотрите, как она звучит. Власти Токио призвали мужчин носить на работу шорты. При этом японки жалуются, что им приходится смотреть на волосатые ноги коллег. Одни считают, что более свободный дресс-код помогает комфортнее работать в жару. Другие указывают на несправедливость по отношению к женщинам. Им по-прежнему приходится носить колготки, если они открывают ноги. Некоторые сотрудницы и вовсе заявляют о так называемых домогательствах волосатыми ногами. Появившийся в интернете термин, обозначающий дискомфорт от необходимости видеть волосы на ногах коллег-мужчин. Согласно июньскому опросу, 53,5% респондентов выступили против ношения шорт в офис летом, тогда как 46,5% поддерживали новые рекомендации. Главной причиной неприятия и непринятия шорт у мужчин называют внешний вид ног, в частности, особенности фигуры и наличие волос. Как вы относитесь к коллеге, когда на работу ходят в шортах?
4: Если жара на улице. Зачем себя мучить, если дресс-код позволяет?
3: Ты же не сидишь, давай сейчас это... вот мы поговорим.
4: Все же относительно.
3: Не то, что позволяет. Все же еще от организации зависит.
4: Ну, это вот как на сцене, например. Вот я как женщина, да, выходя на сцену, надеваю на себя чулки, даже если я иду в платье, в жару, потому что, на сцене, например, с голыми ногами, это, не всегда уместно, несмотря на то, что, в общем, формат иногда бывает позволяющим. Что касается мужчин, например, Сашка ходит в шортах, но меня абсолютно, ходит и ходит.
3: А тебе его волосатые ноги не смущают?
2: Так у меня стильные ноги, у меня тут татухи красивые. Вы что, у меня носки
4: у меня
2: дорогие,
4: стильные
2: кроссовки.
4: Ноги.
2: Я выгляжу отлично, поэтому... Что, Гар?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, доброе утро.
3: Пришла на массаж. Мужчина-массажист был в шортах и босиком. Я весь сеанс в эту дырку для лица наблюдала шерстяные лапы с кривыми пальцами. Это было ужасно. Естественно, больше я туда не возвращалась. Шорты шортом рознь. Если это капри, то почему нет? Как для мужчин, так и для женщин. А если у женщин шорты попу чуть прикрывает, то это...
4: Хуже смотрится в офисе,
3: чем волосатые ноги. Что касается ног, то они у всех волосатые. Просто мы, женщины, их удаляем.
2: А мужчины в капри... Это как вообще... Ну ладно, хорошо.
3: Ну, капри да капри. И вот еще. У нас на работе даже в купальниках разрешено в офисе ходить. Кому в чем удобно. Главное, чтобы человек работал. И никаких вопросов никого не смущает. Ну, я не представляю себе в купальниках.
2: Без купальников там не ходит?
3: Может, и по пятницам у них свободный
2: свободное стиль, плавание. Да.
4: Может, в пятницу в купальниках,
3: ребята? Без купальников. Не, Ян, мы тебе позволяем и разрешаем.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста. Поэтому ты можешь здесь, так сказать, дефилировать в чем угодно. Я тебе говорю, лето, наслаждайся. Потом, Янка, я вот ты смотри, ты посчитала, сколько ты в год часов проводишь с нами? 4 часа в день, 5 дней в неделю. Это сколько? 20?
4: Очень много.
2: Это 20 часов.
3: Минимум, это только в эфире.
2: 20 часов в неделю. 20 часов мы вместе. Вместе, умножаем на 4, это получается 160. Ой, 80. Это получается 80. Умножаем на сколько недель в году? Ну, Ян, ты столько времени проводишь. А молодость-то, она же не вечна. Я понимаю, женщине это говорить просто, ну надо же, кто-то должен говорить.
3: Поэтому человек ты... с красивыми ногами. Стильными, да. Дорогими носками.
4: Должна соответствовать.
2: Не соответствовать, а отдавать это здесь хотя бы.
4: Отдавать, хорошо.
2: Поэтому ты можешь вообще ходить без всего.
4: Точно?
2: Точно, Гар. Что там? Ой. В этом залез?
3: Я просто задумался, вот представил себе, а всегда чтобы наши все девчонки входили. Но у нас, в принципе, нет такого строгого дресс-кода в рамках разумного. Он, конечно же, есть. Вот. А как вы к шлепанцам относитесь? Вот, к сланцам? Да,
4: нормально.
3: И так далее?
4: Но все зависит, ты понимаешь, ведь все зависит.
3: Все-таки в шлеп... Но я считаю, что в городе нельзя ходить в сланцах.
4: В смысле, по городу нельзя ходить?
2: Я не понимаю, как в метро ходят в сланцах. Во-первых, это не гигиенично. Ну, как, ну ужас какой-то. Там, ты можешь получить травму запросто в такой обуви. Но пусть ходят, кому нравится. Ну, по мне, так это как бы очень странно.
3: Но многие считают это пляжной обувью, и когда в офис и по городу передвигаются в сланцах. Хотя сейчас, мне кажется, кроксы снова стали как-то безумно популярны.
2: Ну, кроксы, они хоть у тебя ноги защищены.
3: Ну, как там в дырках все.
2: Не, ну все равно защищены. Тебе когда-нибудь женщина на каблуках наступала на ногу?
3: Нет.
2: Это очень больно.
4: А мне наступала.
2: Это очень больно.
4: Очень больно.
2: Это просто катастрофа. Если у тебя еще нога голая, до свидания.
3: Ладно, дорогие друзья, давайте мы всем пожелаем хорошего дня, удачи и традиционно берегите себя.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
3: Пока.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Рудина.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Снова бесконечно листаешь ленту в соцсетях и ищешь вдохновляющие примеры. Чтобы сделать жизнь лучше, нужно просто начать заботиться о себе. Не обязательно покупать билет в фитнес-клуб или специальную спортивную одежду. Надень, что есть, выйди из дома, найди спортивную площадку и сделай в удовольствие пару-тройку упражнений. Начни ходить или бегать по полчаса в день. Твое тело скажет тебе спасибо, вот увидишь. Будь здоров.
5: Здоровый образ жизни – это легко. Действуй. Дать шанс здоровью можешь только ты.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона состоялась церемония закладки капсулы времени в основании нового центрального стадиона «Факел». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев и чрезвычайный полномочный посол Беларуси Юрий Селиверстов. Будущая арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом мирового уровня с уникальным фасадом, который может служить проекционным экраном. В комплексе разместятся музей, рестораны, конференц-залы, фитнес-зоны, детские комнаты и парковка. Александр Гусев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества мы реализовали образовательный центр, детский сад на 600 мест, стадион на улице Маршака. Сегодня открываем новую страницу. Следующий шаг – промышленная кооперация от товарообмена к совместным производствам. В сентябре делегация области поедет на Иннопром Беларусь. Юрий Селиверстов отметил, строительство – главный драйвер взаимодействия. Мы создаем объекты, которые меняют облик городов и будут служить десятилетиями. Концессионное соглашение с компанией «Строй Инжиниринг» предусматривает 20 миллиардов рублей инвестиций и завершение работ за 36 месяцев. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева глава Верхнеховского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнеховский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует совместные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти

0: проект планировки территории в границах переулков Казарменного и Вишневого, улиц Чапаева и Грамши. До конца года снесут еще 5 домов. Планируется строительство 32-этажных жилых корпусов, двух подземных парковок на 280 мест каждая, детского сада на 200 мест и поликлиники. Завершить обновление квартала хотят в 2030 году. Заказчик проекта – группа компаний «Развитие». Это были новости региона.
1: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
2: Новое исследование говорит нам о том, что заменители сахара могут ускорять старение мозга, но есть один нюанс. Для подтверждения выводов этого исследования нужны дополнительные исследования. Так и написано.
3: Я думала, брали уже устаревших людей с устаревшим мозгом.
2: Возможно, так. В общем, я недовольна. Устроили сахарозаменитель плохо, сахар плохо. Нам-то что делать, непонятно. Хотя, с другой стороны, есть один вариант. За подслащением жизни, но не пищи, обращайтесь в радиокафе «Маяковский».
3: Сразу в мозг поступаем.
2: Начинаем. Всем привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: У меня вопрос, это кто праздники вообще придумывает? И почему они никак с приметами, которые издревле идут, которые мудростью веков наполнены...
2: Не согласуются.
1: Ну, конечно. День трудяги, говорят нам, берите, отмечайте.
2: Нет, ну подожди, при этом же и не только день трудяги, но и день гамака и день летнего отдыха. Это ты такой... можешь выбрать на свой вкус.
1: С кем я хочу быть?
2: Да.
1: Кто я из Винкс?
2: Флора. Хочешь день летнего отдыха? Угу. Хочешь день трудяги? Хочешь день гамака, хочешь день трудяги. Что мы выбираем? Конечно же, день трудяги.
1: День трудяги,
2: однозначно,
1: конечно.
2: Просто. Слушай, сегодня вообще на самом деле очень забавное число, но поскольку это 22 июля, то есть число...
1: Два гуся.
2: Ну, два гуся, само собой, а месяц седьмой. И если 22 разделить на 7, то получается практически число пи. Но, по крайней мере, понятно, что оно не во всех вот этих вот цифрах совпадает. Их там сколько у него? 11, 13, каждый раз забываю, но поскольку для меня это не нужная информация.
1: Миллион примерно.
2: Ну, много, короче,
1: да,
2: говоря.
1: Очень много.
2: В точном числе пи. А это прям не точно. 3, 14 и что-то там дальше. Прям фактически вообще такое совпадение.
1: Ну все, математики, у вас феерия, кураж вообще.
2: Ну, как тебе сказать, как, если в переводе на наш русский народный язык, то день 3.14, то есть день числа пи, ну, так себе денек, прямо скажем.
1: День 3.14.
2: День-звездень.
1: Ну,
2: да.
1: Ладно.
2: Лучше пусть он будет день летнего отдыха, чем день 3.14.
1: Ну, точно не день трудяги. Я вообще считаю, что вот этот тренд пора брать и зачеркивать. Это все, это вот достигаторство. Оставьте это коучам, которые где-то в запрещенных граммах там всяких вещают. Это все ненасущно.
2: В запрещенных граммах принимают.
1: Принимают, возможно, тоже. Это мы осуждаем вообще максимально. Но так жить нельзя. Это просто нездорово. Вот что-то.
2: Кстати,
1: ради кого-то.
2: Сегодня Всемирный день мозга, если уж мы про здоровье заговорили. А мозг самый, можно сказать, единственный даже орган в нашем организме, который отжал себе праздник. Вот нет же там день печени, да?
1: Я уверена, что есть.
2: Есть, ну, если как, хорошо порыться в
1: каждую
2: интернете.
1: Каждую пятницу на всякий случай нам об этом напоминают.
2: Хотя, может быть, есть день сердца. Его же берегут изо всех сил. А вот мозг, кстати, почему-то не берегут. Засоряют его, чем попало. Ну и вообще как-то вот относятся к нему несколько пренебрежительно. А надо, к чему призывает наш праздник, опять же, к той самой дню летнего отдыха. Надо давать мозгу отдохнуть. Потому что он трудяга такой прям. Прям тот самый трудяга, которого тоже сегодня день. Полноценный сон, там, тренировка памяти, не знаю, периодическая тишина.
1: Да, без уведомлений. Лучший отдых для мозга. Сейчас бы вот так вот я посидела, как бы исторических дат поназапоминала из столиц всего того, чего я даже не знала, что находится на глобусе, и мозг бы взял и отдохнул. Пожалуй, нет, может быть, оно так и работает, нужно попробовать. Я просто лично так никогда не делала.
2: Ой, так, что еще сегодня из хорошего, ну, помимо трудяг и гамака?
1: Да ничего,
2: кстати, вот гамак придумали индейцы майя.
1: Угу.
2: Представляешь, как давно.
1: Календарь и гамак, да? Две вещи.
2: Ну, календарь все знают, хотя гамак, мне кажется, тоже. Вот надо же было взять, привесить эту тряпочку между там деревьями или я не знаю чем. Что главное в гамаке? Главное научиться туда... Нет, главное научиться туда залезать.
1: А в чем там вопрос?
2: Да я падаю все время.
1: Из гамака?
2: Ну, когда ты на него садишься, он как-то переворачивается на тебя.
1: Серьезно? Да. Мне казалось, вообще максимально устойчивая конструкция.
2: Нет, когда ты уже залег, то да. Ну, если тебя не раскачивать, то вряд ли ты вывалишься. А вот когда ты туда погружаешься, я не знаю, как как-то все
1: время... Ты стоя, может быть, пытаешься лечь? Стоя пытаешься лечь?
2: Нет, я пытаюсь сесть сначала в него, а потом закинуть ноги.
1: И периодически бывает кувырок.
2: Кувырок.
1: Это удивительно. Я бы даже хотела посмотреть. Я, наверное, в студию гамак принесу. Мы как-нибудь здесь разберемся.
2: Будем возлежать.
1: Сделаем из двух звукарей деревья. И будешь демонстрировать. А вообще, кстати, нормально. Мне нравится.
2: Из звукарей деревья?
1: Ну, конечно.
2: Ух ты.
1: Я есть. Груд есть. Груд. Я говорю, да замолчи, держи гамак. Ленка будет отдыхать. Круто придумали. Пойдем делать.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона состоялась церемония закладки капсулы времени в основании нового центрального стадиона «Факел». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев и чрезвычайный полномочный посол Беларуси Юрий Селиверстов. Будущая арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом мирового уровня с уникальным фасадом, который может служить проекционным экраном. В комплексе разместятся музеи, рестораны, конференц-залы, фитнес-зоны, детская комната и парковка. Александр Гусев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества мы реализовали образовательный центр, детский сад на 600 мест, стадион на улице Маршака. Сегодня открываем новую страницу. Следующий шаг – промышленная кооперация от товарообмена к совместным производствам. В сентябре делегация области поедет на Иннопром Беларуси. Концессионное соглашение с компанией «Стройинжиниринг» предусматривает 20 миллиардов рублей инвестиций и завершение работ за 36 месяцев. И еще. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов посетили строительную площадку школы на 1101 место в селе Александровка Новоусманского района. Строительство, начатое в сентябре 2025 года в рамках соглашений на форуме регионов, идет с опережением нормативных сроков почти вдвое. Завершены наружные сети, монолитный каркас, кладка стен, остекление, кровля, фасады. Ведется монтаж инженерных систем, чистовая отделка и благоустройство. Школа получит имя героя Советского Союза Федора Садчикова, уроженца Александровки, совершившего 98 боевых вылетов. В учреждении будет большой спорткомплекс с футбольным полем, беговыми дорожками и теннисным кортом. Александр Гусев отметил, мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Строительство планируем завершить в декабре, чтобы в начале следующего года дети начали обучение в новом здании. Строительство идет с опережением. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава Верхнехавского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнехавский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого третьего, пятого ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи на выезде к улице Грамши, где оголились сваи, создают прямую угрозу жизни и здоровью. Мэр Сергей Петрин подписал распоряжение. Управление ГУЧС направило оперативную группу. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на замену деформационного шва и укрепление конструкций. Руководить работами назначена Мария Фомина. В феврале горожане публиковали снимки разрушенных плит, но тогда специалисты отрицали аварийный статус, признавая, дефекты не влияют на несущую способность. Это были новости региона.

0: Чайковский.
1: Ночные снайперы. Помолчим. Молчание, кстати, это вполне отдых, особенно если профессия связана с
2: говорением,
1: речью. Да. То есть для
2: Я
1: нас.
2: Думаю, что очень многие лекторы, на самом деле, вот, которые читают там по 7 лекций в день у каких-нибудь преподавателей, они приходят домой и молчат. У них желание никого не видеть, ничего не слышать, тихонечко уткнуться в какой-нибудь экран маленький и большой и больше слушать.
1: Хотя как знать, может, они в этот момент репетируют рэп.
2: В голове своей?
1: В своей голове что-нибудь вот так же быстро, как Эминем. Или как Тимур Родригес, если кто-то видел его ролики. Очень быстро читает зачем-то в шляпе в машине.
2: О, да, тренирует да. мозг.
1: Угу. Ты вообще-то знаешь такого, нет?
2: Родригеса, Тимура знаю.
1: Ну вот, ладно. А то да. я думала...
2: Не-не-не, как читает рэп, не видела. Самого-то понятно еще по старому
1: ТНТ. ТНТ. Да, согласна. Мы сегодня про что с вами хотели поговорить? Про отдых, естественно. Как увидели гамак в праздниках, так и невозможно было. Уже не убавить, не прибавить. Решили обсуждать, как вы умеете расслабляться и какой для вас вариант самый правильный. Потому что люди, как всегда, делятся вообще, конечно, на много типов, но мы решили разделить их на два. Да. Сторонники смены деятельности. То есть, если ты много сидел, нужно много бежать. Если ты много лежал, нужно много бежать.
2: Еще полежать. Клин клином вышибает.
1: Да-да-да. А есть вот адепты непрерывного лежания. Они говорят, что бы я ни делал, лучше всего полежать, вздремнуть и еще немножечко. Неважно, на диване, на кровати, на кресле качалки. Главное, чтобы не шевелиться.
2: А мне кажется, еще есть третий вид. Ну, вообще, на самом деле, их много, да, там третий, четвертый. Тем, которым, с одной стороны, я бы полежал, но как-то вот все равно грядка ждет, и ты собираешь себя в кучу.
1: Тревожники.
2: И как раз вот этим вот убеждаешь себя в том, что лучший отдых – это смена деятельности.
1: А, то есть те, которые не по любви.
2: Да, как-то вот, но приходится отдыхать именно так.
1: Нормально, нормально. Если это, опять же, можно назвать отдыхом.
2: Вот, кстати, сегодня у нас приз – совершеннейший отдых, просто абсолютнейший, потому что приз «Путешествие на двоих» на графском поезде в парк Нелжеру на 25 июля, то есть на ближайшую субботу. И вот смотри, какой расклад. То есть ты едешь на... паровозике. На паровозике тебя везут, ты сидишь. Так. Ничего не делаешь.
1: Ничего не делаешь. Бомжовку там не заваришь, правильно?
2: Да, потому это что нет. Он все-таки ретро-поезд, ну какая там бомжовка?
1: Кипятку так быстро не добыть.
2: Да. Вот, потом ты приезжаешь там в Рамонь, да, потом добираешься на автобусе, да, Нелжеру тебя снова везут.
1: Там снова бомжовку не заваришь. То есть готовить не придется.
2: Как-то ты голодная, я чувствую. Очень сильно сегодня с утра.
1: Просто прямые ассоциации с поездом.
2: То есть не чай в железном подстаканнике, а все.
1: Нет, потому что чай его несут дошек. Под стаканник, я вижу каждый раз, думаю, эх, была бы мечта, нарку свистнула бы, шутки-шутки. А вот, но чай я как бы не замечаю, он есть и есть. А вот когда заваривают лапшу быстрого приготовления или пюре быстрого приготовления...
2: Аромат стелится,
1: конечно,
2: по всему вагону.
1: Это уже не заметить нельзя. И если вдруг ты ехал куда-то на одни сутки и не вез с собой большой чемодан с одеждой, думал, ну, вот управлюсь и так, ты потом все время ходишь, и оно рядом с тобой, вот этот пакетик с приправой, как будто бы где-то бульон, что там. В общем...
2: пропитанный, короче говоря, лапшой.
1: Да, нанесет неистово, что
2: но...
1: там пропитанный лапшой.
2: Да. Знаешь, хорошо, если своя. А то, может быть, пропитался чужой лапшой. Такое тоже бывает.
1: А может быть, лапшой на ушах. Вот с этими ребятами вообще будьте поаккуратнее. Заходим, пишем в сообществе нашего радио Воронеж ВК, какой вид отдыха подходит вам. И умеете ли вы правильно отдыхать в том числе.
0: Радио Кафе.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Раз уж сегодня день трудоголика, давай скажем, что вот тут подоспели какие-то свежие данные от врачей, ну, как свежие. Мне кажется, это как, вечные
2: как
1: вообще данные.
2: Как от врачей.
1: Да. Трудоголизм сокращает жизнь на 25 лет.
2: Это легко объяснимо.
1: Мы все знали, да?
2: Конечно. 25 лет, Лен. Ну, как
1: четверть века.
2: Четверть века. Это как раз и все время, пока ты проишачил, прогорбатился, пока протрудился на какую-то компанию просто в жажде для того, чтобы тебя заметили, не знаю, какую-то вот дали
1: шоколадную
2: медальку,
1: да?
2: За это, да. Потом, поглянулся, а жил ли я? Нет. Ночевал в своем офисе, дневал и утревал там, и не знаю, еще какие другие слова. Я над русским тоже не трудился, как вы можете заметить. И все пропустил.
1: Я был молод, да, такой прям трудоголик, работал целый день, и в конце жизни теперь я понял, что я уже не молод.
2: Ты не молод.
1: Все,
2: да.
1: Ничего не заработал.
2: Нельзя.
1: Кроме того, что сократил жизнь на 25 лет.
2: Я вот с Прохором Шаляпиным...
1: А как же терпение и труд? Все перетрут.
2: Не, они перетрут.
1: Включая нашу жизнь.
2: Конечно, ну, смотря что ты хочешь. Вот, например, нужно тебе пятно отстирать на футболке. У меня задачи такие, посильные.
1: Терпение... Ставьте реальные цели, как
2: конечно.
1: Говорится.
2: Терпение и труд, все перетрут. Труд, оно уйдет. Без этого, без труда не отстираешь пятно от футболки. Вот. А во всем остальном, в глобальном смысле, труд это, конечно, хорошо. Трудоголизм это нездорово.
1: Вот,
2: да.
1: Вот. Какие умные выводы, да, ты умеешь делать. Просто человек-мозг. Моя бабушка тоже всегда так говорила. Главное не работать, главное зарабатывать.
2: Зарабатывать. Вот с этим, конечно, уже есть некие погрешности. Пока мы будем за эфиром.
1: Пока терпение и труд.
2: Пока терпение и труд. Да и крокодили слезы за эфиром. Все, реклама на нашем.
0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. Чайф. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
9: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

В Петербурге задержаны агенты украинских спецслужб. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные россиянин 2005 года рождения передавал представителю иностранной спецслужбы. В сообщении отмечается, что помимо этого подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ВСУ атаковали беспилотником технику для перевозки кормов в Брянской области. Как сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук, водитель кормовоза не пострадал, техника получила повреждения. По данным Ковальчука, дроны ударили по объектам агрохолдинга «Мираторг» в Климовском и Погарском районах. На одном из объектов предприятия в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов. Возник пожар, огонь охватил значительную площадь. Администрация США не будет выделять военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов. Об этом заявил американский сенатор Ричард Дурбин. Как передает РИА Новости, по словам законодателя, нынешние власти страны уведомили о недоступности этих средств. План платежей говорит, что мы были готовы расходовать их в 2029 финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал, подчеркнул сенатор. Президент России встретится с депутатами Госдумы в Кремле 27 июля. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источники. По данным издания, о встрече Владимира Путина, которая пройдет после финального заседания 8-го созыва Нижней палаты парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, что после итогового пленарного заседания мы переместимся в Георгиевский зал, рассказал ведомостям один из депутатов. Также Путин 27 июля может провести персональные встречи с лидерами фракции Госдумы. Треть россиян сталкивались с мошенниками за последний год, и им удалось их распознать. Об этом говорится в исследовании микрокредитной организации, результаты которого приводит РИА Новости. Еще 11% признались, что стали жертвой мошенников, и большинство из них считают, что в будущем смогли бы распознать злоумышленника. Отмечается, что для защиты от подобных

0: Ой, вот сколько вам было лет, когда вы узнали, что черный и зеленый чай собираются с одного и того же куста? Мне много.
1: То 35.
0: Есть мне гораздо больше. А это реально как бы листья одного и того же куста. Только зеленый чай — это верхушечка чаще всего, а черный чай — это низушечка этого же самого куста, этих же самых листьев. Ну, самое главное, это, конечно же, обработка. Зеленый чай, там листья быстро высушивают, там пропаривают, обжаривают. В общем, процесс ферментации они замедляется таким образом. А черный чай, соответственно, их специально там окисляют под воздействием кислорода, и листья темнеют под воздействием вот этих химических реакций. К чему весь этот рассказ? К тому, что если прямо сейчас вы завариваете себе черный или зеленый чай, знайте, что это листья одного и того же дерева, во-первых. Ну, а во-вторых, приятного аппетита в нашем радио-кафе «Маяковский». Всем привет!

0: Реклама на 107FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Бросая курить, бросайте. Уже на следующий день у вас нормализуется содержание кислорода в крови. Исчезнет неприятный запах от кожи, волос и при дыхании. Через 2 дня усилится способность ощущать вкус и запах. Через неделю улучшится цвет лица. Через месяц значительно снизится утомляемость. Через год риск появления у вас коронарной болезни снизится в половину. Через 5 лет начнет снижаться вероятность смерти от рака легких, а через 15-20 лет она станет не выше, чем у тех, кто никогда не курил.
3: Отказаться от табака никогда не поздно. Дать шанс здоровью можешь только ты.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лановский.
1: Сидим за эфиром, я говорю: Лене, давай я расскажу, как Гарри Поттер и фильмы Миядзаки повлияли на мировоззрение российских студентов.
2: Вы только вдумайтесь в эти слова. Гарри Поттер и фильмы Миядзаки повлияли на
3: российских, там, на мировоззрение, на мировоззрение российских студентов.
2: Студентов. Да. Карина, где ты этого набралась?
1: Ну, где? Это не мои личные ощущения. Я прошлась мимо вузов, которые сейчас не работают. Угу. Просто вот так вот к дверям прислонилась, и было у меня наитие, какие-то некоторые видения.
2: Видения. Да. Чую, миядзаковским духом пахнет.
1: Несет. Я бы даже сказала. Но нет, значит, в Новгородском госуниверситете изучили, занялись, ребят, важными делами, как зарубежные фильмы могут влиять на ценности и убеждения современной молодежи. У меня здесь насчет возраста современной молодежи в дальнейшем будут вопросики под тем фильмам, которые были названы. Сейчас, ладно, сами поймете. В общем, не секрет, что западные фильмы, по мнению, значит, новгородских...
2: Великоновгородских или нижненовгородских. Каких? Ты знаешь, что Новгородов у нас как бы два в стране. Какие из ученых занялись этой проблематикой?
1: Мне не передавали.
2: Каких-то новгородских.
1: Какая разница, если истину глаголят?
2: Так, ну давай, валяй истину.
1: Сейчас, подождите, дайте собраться. 96% опрошенных смотрят, во-первых, западные фильмы. Угу. Это нормально.
2: Как бы не удивительно.
1: Да, это я...
2: Открыли нам Америку.
1: Дальше вот здесь мне... Вот это мне показалось странным. Самыми влиятельными произведениями западного кинематографа студенты, это то есть современные студенты, угу, да? Не мы 15-20 угу лет назад. Назвали серию фильмов о Гарри Поттере. Угу. Ее выбрали 53 респондента. На втором месте оказался «Титаник».
2: Ого, ничего себе.
1: Да.
2: Докопали прям до глубин.
1: 40%. И на третьем «Железный человек». 23%. Это...
2: Так, как... это голливудщина у нас.
1: Это тут голливудщина.
2: Все нормально.
1: И это мое поколение. Какие студенты? Нет, ну, может быть, кто-то... Вот зумер куда-то ушел с моего поля зрения. Он за стеклом у нас инженером работает. Я не могу с ним сверить. Вот, зумер вернулся. Товарищ зумер, подождите. У нас здесь эксперимент. Вы нас слышите? Вот, слышит, кивает. Значит, как кажется товарищам зумерам, на молодежь имеют влияние фильм «Гарри Поттер», «Титаник» и «Железный человек»? Или для вашего поколения это уже несерьезно? Да, несерьезно? Имеет влияние. А, значит, сходится статистика. Ладно.
2: Да, я... все-таки влияние имеет.
1: Влияние имеет. Хотя странно. Ну, значит, а среди восточных картин лидером стали «Унесенные призраками» Миядзаки, собственно.
2: Японщина,
1: да,
2: короче,
1: про которые я вот слышала.
2: Аниме.
1: Но не смотрела,
2: ой,
1: не смотрела.
2: Ой, обязательно посмотрите. Это, конечно, ну вот на самом деле в чем-то заключение правильное. Реально и Гарри Поттерщина, и Миядзаковщина, все это действительно, ну, сейчас крайне популярна среди подрастающего поколения. Ну, как для такого, не подрастающего, для зумерского поколения.
1: Да вот я не помню, мне кажется, они уже Гарри Поттера не смотрят. Это мои на нем повернуты.
2: Почему-то сейчас, когда прошли повторные показы Гарри Поттера, это всколыхнуло какую-то новую волну интереса.
1: Сейчас, когда под каждый Новый год идут повторные... А что, подождите, а почему тогда не «Ирония судьбы» с легким паром? Ее тоже повторяют под каждый Новый год. А она не имеет влияния, как западное кино, не подходит вообще под тему. Ладно, я тогда согласна. Что меня удивило, Лен? Некоторые студенты также указали, я вот читаю, как написано, на возможные негативные последствия просмотра западного
2: батюшки
1: кино.
2: Свет.
1: 30%, а это немало, опрошенных допустили, что такие фильмы способны создавать нереалистичные ожидания от жизни. То ли «Горько», а? Вот это реальная жизнь. То ли «Слово пацана, кровь на асфальте». Не убавить, не прибавить.
2: Да, сразу понимаешь действительность во всей ее красе.
1: Да, и ничего другого не ожидаешь. Но вообще выводы на самом деле хорошие, что всякое кино полезно, всякое кино нужно смотреть, расширяет кругозор, и говорят, давайте-ка вообще это еще и в какие-то образовательные программы будем вносить. Не конкретно «Титаник» с «Железным человеком», а просто фильм.
2: Да, уж ЖЧ особенно расширяет кругозор просто во все стороны.
1: А что, он же там, в общем, благородного характера.
2: Нет, ну как это, как добрые сказки. Сказки тоже расширяют кругозор. Ну что?
1: Особенно «Титаник», извините, ладно, все, сейчас мы прервемся, не надо.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+. Теперь

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка.банк. АО. ООО.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наши новости.
5: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона состоялась церемония закладки капсулы времени в основании нового центрального стадиона «Факел». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев и чрезвычайный полномочный посол Беларуси Юрий Селиверстов. Будущая арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом мирового уровня с уникальным фасадом, который может служить проекционным экраном. В комплексе разместятся музеи, рестораны, конференц-залы, фитнес-зоны, детская комната и парковка. Александр Гусев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества мы реализовали образовательный центр, детский сад на 600 мест, стадион на улице Маршака. Сегодня открываем новую страницу. Следующий шаг – промышленная кооперация от товарообмена к совместным производствам. В сентябре делегация области поедет на Иннопром Беларуси. Концессионное соглашение с компанией «Стройинжиниринг» предусматривает 20 миллиардов рублей инвестиций и завершение работ за 36 месяцев. И еще. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов посетили строительную площадку школы на 1101 место в селе Александровка Новоусманского района. Строительство, начатое в сентябре 2025 года в рамках соглашений на форуме регионов, идет с опережением нормативных сроков почти вдвое. Завершены наружные сети, монолитный каркас, кладка стен, остекление, кровля, фасады. Ведется монтаж инженерных систем, чистовая отделка и благоустройство. Школа получит имя героя Советского Союза Федора Садчикова, уроженца Александровки, совершившего 98 боевых вылетов. В учреждении будет большой спорткомплекс с футбольным полем, беговыми дорожками и теннисным кортом. Александр Гусев отметил, мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Строительство планируем завершить в декабре, чтобы в начале следующего года дети начали обучение в новом здании. Строительство идет с опережением. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава Верхнеховского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнеховский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи на выезде к улице Грамши, где оголились сваи, создают прямую угрозу жизни и здоровью. Мэр Сергей Петрин подписал распоряжение. Управление ГУЧС направило оперативную группу. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на замену деформационного шва и укрепление конструкций. Руководить работами назначена Мария Фомина. В феврале горожане публиковали снимки разрушенных плит, но тогда специалисты отрицали аварийный статус, признавая, дефекты не влияют на несущую способность. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: А в рубрике «Слово дня» у нас сегодня совершенно удивительное слово, которое я тоже не так давно узнала. Теперь будете знать его и вы. Слово «моргенмуфель». Слышала когда-нибудь?
2: Моргенмуфель?
1: Скажи, как классно звучит.
2: Я слышала другое, но оно уже, как бы сказать, иноагентское. Начало такое же. Гутен Морген, я еще знаю,
1: вот,
2: на немецком
1: да,
2: «доброе
1: утро». Правильно, правильно.
2: А это моргенмуфель?
1: Да, как раз образовано из двух утренних. Кто, кого могли назвать муфелем?
2: Муфель.
1: Хорошего человека муфелем не зовут.
2: Ну, это как, который как тюфяк с утра, да, который сложно просыпается.
1: Да, да, вот, да, совершенно верно. Это те, кто, собственно, муфель переводится как утренний ворчун.
2: Пожалуйста.
1: Морган утро, муфель ворчун. Такой брюзга, который вот по утрам, классическая сова, которая ненавидит с утра вставать, еще и бубнит что-нибудь, или лучше, с которым там вообще не разговаривать. Утро для него недоброе. Вот я классический Морган муфель. Вот просто классический.
2: Это слово уже в русском языке, правильно?
1: Да, да, да.
2: Никогда не слышала.
1: Ну, оно прям какое-то такое, не знаю, может быть, потому что это вот все мое, действительно, я такой человек, а может быть, мне просто нравится, как оно звучит, вот этот самый моргенмуфель. Какой-то смешной все-таки
2: мне слово. Тоже нравится. Это что-то как будто бы из произведения Бакмана, вот этот дедулька, и вот он ворчит
1: да,
2: и ворчит.
1: Да, чем-то дедовским пахнет, да?
2: Да, да. И какое-то там слово Морган, оно как будто бы даже лишнее, просто повсеместный муфель.
1: Мумитроли какие-то вот еще попутно вот с это М-сочетание, видимо. Ну что, у нас хорошо тем, понимаете, у кого в семье два моргенмуфеля, ну, если вы вдвоем живете. Короче говоря, когда семья у вас моргенмуфелей, тогда всем более-менее спокойно.
2: Просто
1: ну,
2: ворчите
1: да, вы просто
2: дружно.
1: Такая,
2: взявшись
1: не знаю.
2: За руки. Такая неприятная семья. У вас нет друзей, скорее всего.
1: Почему неприятная?
2: Потому что вы ворчите.
1: После 12 часов мы очень приятная семья. А до 12 часов дня мы такие муфлыжничаем. Семья муфлыжников.
2: Муфлоны еще есть.
1: Да, это другая история.
2: Быки какие-то.
1: А муфельная печь же еще есть. Не знаю, что это такое, но она как бы есть.
2: У нас, как вы поняли, нейросеть включилась в голове.
1: Все, начала вспоминать все знакомые слова.
2: Но моргенмуфель хорошо.
1: Хорошо.
2: Маршрутки полнятся.
1: Если,
2: обычно
1: да,
2: по утрам.
1: Да, утро у вас начинается в 12, и все, что раньше этого раздражает, бесит, и вообще, чтобы к вам никто не подходил, ничего не говорил, ничего не спрашивал, вы моргенмуфель. Поздравляю.
2: Ура!
0: Радио Кафе.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официально трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона состоялась церемония закладки капсулы времени в основании нового центрального стадиона «Факел». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев и чрезвычайный полномочный посол Беларуси Юрий Селиверстов. Будущая арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом мирового уровня с уникальным фасадом, который может служить проекционным экраном. В комплексе разместятся музеи, рестораны, конференц-залы, фитнес-зоны, детские комнаты и парковка. Александр Гусев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества мы реализовали образовательный центр, детский сад на 600 мест, стадион на улице Маршака. Сегодня открываем новую страницу. Следующий шаг – промышленная кооперация от товарообмена к совместным производствам. В сентябре делегация области поедет на Иннопром Беларусь. Юрий Селиверстов отметил, строительство – главный драйвер взаимодействия. Мы создаем объекты, которые меняют облик городов и будут служить десятилетиями. Концессионное соглашение с компанией «Строй Инжиниринг» предусматривает 20 миллиардов рублей инвестиций и завершение работ за 36 месяцев. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева глава Верхнеховского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнеховский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует совместные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи на въезде к улице Грамши, где оголились сваи, создает прямую угрозу жизни и здоровью. Мэр Сергей Петрин подписал распоряжение. Управление ГВЧС направило оперативную группу. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на замену деформационного шва и укрепление конструкций. Руководить работами назначена Мария Фомина. В феврале горожане опубликовали снимки разрушенных плит, но тогда специалисты отрицали аварийный статус, признавая дефекты, не влияющие на несущую способность. В Ленинском районе Воронежа на общественное обсуждение вынесен проект планировки территории в границах переулков Казарменного и Вишневого, улиц Чапаева и Грамши. До конца года снесут еще 5 домов. Планируется строительство 32-этажных жилых корпусов, 2 подземных парковок на 280 мест каждая, детского сада на 200 мест и поликлиники. Завершить обновление квартала хотят в 2030 году. Заказчик проекта – группа компаний «Развитие». Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: Американские ученые выяснили, что

0: Реклама на 107 FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Давайте же уже как-то посредством ваших комментариев обсудим, как вы все-таки расслабляетесь. Это отдых, это в первую очередь смена деятельности, либо на работе сидите, дома лежите и вот так вот отдыхаете. А может, какие-то свои варианты? Может, тамагочи, в конце концов? Бывает же такое? Такое бывает. Так, у нас приз путешествия на двоих на графском поезде в парк Нелжеру на 25 июля. Сегодня за лучший комментарий на наш субъективный взгляд.
2: Да.
1: И вот Екатерина пишет. По будням, любимый упражнение лёжа. На выходных агрофитнес. В отпуске главное не вспоминать, чего еще не переделано. И тогда можно все успеть. Я люблю посещать караоке. Там и песни, и танцы, и компания приятная. Так сказать, отдых для тела и души. Екатерина, ну почему? Ну хотя бы вот список какой-то. Топ-3 песни в караоке написали. Это же всегда так любопытно. Что там? Угонщица? Нет, вряд ли.
2: Что поете?
1: Ну что должны из тогда русско-рокового репертуара петь, да?
2: Ой, да. Так, Карин, я не могу тебя поддержать. Совенок, у меня ничего не
1: вот
2: открывается.
1: Это,
2: о,
1: голова.
2: Что-то тут открылось. Аллилуйя.
1: Я еще почитаю.
2: Аллилуйя.
1: Я дом не читаю, а на работе могу.
2: У тебя техника чтения.
1: Да, да. Так, поехали. Светлана пишет. Порой хочется успеть везде и всюду. Скачешь весь день и совсем не устаешь. А порой реально сутками лежишь. Но лежачая тема хороша поздней осенью, зимой. А летом движ. Ну, а мы будем вот это сутками? С курами? Ха-ха-ха-ха-ха. Не будем так шутить, да?
2: Почему же? Ну, шутки за 300 у нас всегда приветствуются.
1: Тоже дошучивать не будем, наверное.
2: Не будем, и так все знают. Ой, я бы, да, полежала. Вот знаешь, как зачастую приходят музыканты в гости на эфир.
1: Полежали
2: и приглашают
1: вместе полежать?
2: Да. За себя полежать, за других постоять, да. А, вот. И приглашают на всякие концерты.
1: Так.
2: А приходите к нам. А я говорю, слушайте, у меня диван перетягивает. Да, вот он все-таки приманивает себя больше даже зачастую, чем концерт. Редкий случай, когда прям вот ты сподвигнешься и пойдешь на концерт. Но это редкий случай.
1: Это потому что Лен нас приглашает.
2: А, да.
1: Конечно.
2: Вот ты сам купил бы билеты, уже бы
1: пошел.
2: Прям 100%
1: конечно.
2: Пошел.
1: А это вот как будто каждый день тут зовут. И мы такие, да ладно, ой, нет, ну не надо, оставьте ах себе, ну что вы в самом деле.
2: Ну вот в Нелжу я бы съездила на самом деле. Да на графском поезде. Да какова красота вообще.
1: Графинь Плеханова, ждите.
2: Графином ударенная.
1: Ну или так тоже хорошо.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
7: Наши новости.
8: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона состоялась церемония закладки капсулы времени в основании нового центрального стадиона «Факел». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев и чрезвычайный полномочный посол Беларуси Юрий Селиверстов. Будущая арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом мирового уровня с уникальным фасадом, который может служить проекционным экраном. В комплексе разместятся музеи, рестораны, конференц-залы, фитнес-зоны, детская комната и парковка. Александр Гусев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества мы реализовали образовательный центр, детский сад на 600 мест, стадион на улице Маршака. Сегодня открываем новую страницу. Следующий шаг – промышленная кооперация от товарообмена к совместным производствам. В сентябре делегация области поедет на Иннопром Беларуси. Концессионное соглашение с компанией «Стройинжиниринг» предусматривает 20 миллиардов рублей инвестиций и завершение работ за 36 месяцев. И еще. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов посетили строительную площадку школы на 1101 место в селе Александровка Новоусманского района. Строительство, начатое в сентябре 2025 года в рамках соглашений на форуме регионов, идет с опережением нормативных сроков почти вдвое. Завершены наружные сети, монолитный каркас, кладка стен, остекление, кровля, фасады. Ведется монтаж инженерных систем, чистовая отделка и благоустройство. Школа получит имя Героя Советского Союза Федора Садчикова, уроженца Александровки, совершившего 98 боевых вылетов. В учреждении будет большой спорткомплекс с футбольным полем, беговыми дорожками и теннисным кортом. Александр Гусев отметил, мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Строительство планируем завершить в декабре, чтобы в начале следующего года дети начали обучение в новом здании. Строительство идет с опережением. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава Верхнеховского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнеховский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи на выезде к улице Грамши, где оголились сваи, создают прямую угрозу жизни и здоровью. Мэр Сергей Петрин подписал распоряжение. Управление ГУ ЧС направило оперативную группу. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на замену деформационного шва и укрепление конструкций. Руководить работами назначена Мария Фомина. В феврале горожане публиковали снимки разрушенных плит, но тогда специалисты отрицали аварийный статус, признавая, дефекты не влияют на несущую способность. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Нам уходить еще не время, у нас еще комментарии не читаны.
2: Да, да и вообще, знаете, почему мы тут решили такую тему-то взять? Смотрите, середина лета уже прошла, экватор мы уже преодолели, уже идет вторая его половина. И если вдруг вы еще почему-то, по каким-то причинам не отдохнули за это лето, то уже пора вообще как-то брать себя за волосы и вытаскивать из работы, погружаясь в какой-нибудь отдых.
1: Дабы потом локти не кусать, естественно, не завидовать.
2: Как обычно. Потом, чтобы было что написать в таком, как, может быть, даже уже не в школе, не в школьном сочинении, но вот для себя, 1 сентября, взять и в голове написать, как я провел этим летом.
1: Лето.
2: А то и сказать-то нечего будет. Так, Наталья рассказывает. Привет, Наша. К сожалению, не умею отдыхать дома. Всегда находятся какие-то мелочи, которые не занимают уйму времени. Как дочка говорит, мама, ты куда пропала? Ты ушла как полчаса зачем-то. А я ж пока зачем-то шла, по пути дел 20 уже переделала. Поэтому умею отдыхать только в отпуске. А в отпуске мы по максимуму стараемся куда-нибудь уехать за новыми впечатлениями, за новыми открытиями для себя. Моя душа, мое тело, мои мысли ждут того самого отдыха, которым я буду потом долго-долго вспоминать, обязательно всем рассказывать, и чтобы еще и еще не один раз пережить все мои ощущения, мои открытия, мой внутренний покой. Для меня, конечно, самая вершина из вершин отдыха, которого можно только себе представить, и это поездка в горы.
1: Вершина на вершине.
2: Да, прям правильная такая вершина. Вершинистая. Я не могу передать словами, как это здорово, насколько это неповторимо, насколько это потрясающе, это надо чувствовать. Это нереально. И в то же время реальное место на Земле, где ты перезагружаешься от всего ненужного, где ты получаешь энергию, где ты чувствуешь себя настолько свободно от всего, где ты буквально растворяешься в невероятном горном воздухе, как будто становишься невесомой и паришь, как птица над землей. Ох, как я чувствую, пропускаю через себя каждое слово Кипелова, да, вот это вот «я свободен», словно птица в небесах, я свободен, я забыл, что значит страх, ну и так далее. Mm-hmm. Да, для меня всегда были и будут горы на первом месте. Это мое место силы, ведь даже в песне Высоцкого про это «Лучше гор могут быть только горы», ну, как известно, на которых еще не бывал.
1: Ага, это гора хороша, когда ты идешь с нее. А когда вот, ты идешь
2: да,
1: на нее,
2: примерно,
1: ну, есть большие вопросы.
2: Об этом же я и подумала. Думаю, ёшки-матрёшки, вот сейчас как-то уже и ноги болят, и чтобы влезть на гору, попу надо иметь накачанную. Вот хорошо у Натальи, накачанная, видимо.
1: А кто-то идет сам, понимаешь, накачанный в горы, и тогда вдвойне сложно.
2: Не любим мы таких людей. Да. А, накачанные в другом смысле? Я тут про икроножные мышцы.
1: Не-не-не, не икроножные, другие. Да и не мышцы. Вовсе. В общем, да, горы – это хорошо, когда вы умеете ими пользоваться. Юля пишет нам. Для меня отдых – это смена деятельности, а лучший отдых – отдых со смыслом, встреча с единомышленниками, с ценными людьми, за общением. Мы вместе познаем этот мир, изучаем, размышляем, нам интересно жить. Да здорово, Юля, когда
2: да,
1: такие
2: кайф,
1: люди
2: кайф.
1: Есть в окружении, с которыми можно поделиться интересными событиями, поделиться и услышать их мнение на этот счет.
2: Мужиков обсудить.
1: Ну вот обычно, чаще всего, на этом все и заканчивается.
2: Да. А нам люди должны быть интересными.
1: Мы в эфире. Маяковский.

0: Маяковский.
1: Ой, какой хороший комментарий. Мысль сама хороша. Татьяна нам пишет. Наверное, один из секретов нашего довольно долгого брака – это не мешать друг другу отдыхать. Ура, выходные! Кричит мой муж и просто с каким-то неземным удовольствием занимает любимую позу. Пузо вверх.
2: Пузо вверх – это хорошо.
1: Пузо на любимом диване. И все, его не кантовать. Ура, выходные! Кричу я и куда-то мчу. То в поход с ночевкой, то в поездку, то в гости. У нас отсутствует стереотип о том, что везде и всегда мы должны быть вместе, оставим это более молодым. И если у меня нет планов на выходные, может вздрагивать заранее. Это же я буду дома целых 2 дня. Это же я заставлю его разбирать кладовку, перевешивать шторы, помогать с уборкой. Я пока вот это все перепишу себе.
2: План действий.
1: На выходные, да, для моего мужа. Да мало ли, что еще придет в голову беспокойной женщине, продолжает Татьяна. Ужас! А так, уехала в доме тишина и покой, приехала, посмотрели фотки, видосики, посмеялись, и достаточно. Он внутри порадовался, что, слава богу, его там не было, никто не заставлял прыгать через костер. Я внутри порадовалась тому же, потому как никто не бубнил и не охал, когда мы не только через этот костер прыгали. Нет, конечно, крупные поездки мы совершаем совместно, но это пару раз в год. Больше он просто не выдерживает. Всем отличного настроения. Как говорится, среда пришла, неделя прошла, пишет Татьяна. Я считаю,
2: прекрасно,
1: это здраво, это здорово.
2: Да.
1: Если вы когда-то женились, это не значит, что нужно каждый день ходить вместе, взявшись за руки. По раздельности тоже хорошо.
2: Вот моей маме ты расскажи. Она тебя закидает гнилыми помидорами.
1: Да?
2: Потому что в ее понимании муж и жена должны быть обязательно вместе. Господи. Иначе все, пропал алабуховский дом. Ну, то есть вот все, ничего не получится у вас, потому что вы не в единой, блин, упряжке.
1: Ужас.
2: Понимаешь?
1: Ужас!
2: А упряжку, по идее, надо распрягать.
1: Уборка вместе.
2: И каждый должен, может, пойти в свою сторону. Но потом, чтобы опять... как-то сопритюкнуться.
1: Даже как-то вот звучит неуютно, стало немножечко не по себе. Нет ощущения, я свободен, как в комментарии у
2: Натальи. Так, Александр рассказывает. Привет, Наша. Ну, дальше, как я понимаю, небольшой стишок, рифму которого...
1: А может, это частушка?
2: Может,
1: надо петь?
2: Рифму которого продолжит каждый сам, потому что она легкая. Ходит с палками бабуля где-нибудь в Европе, а каждый русский человек место ищет
1: поудобнее,
2: говорит Александр, да. Мало, что ли, примеров из сказок про печь, про 33 года, про печь с положенным маршрутом до дворца. И это в нашем менталитете.
1: Ох, это уж не поспоришь.
2: Прекрасно, да, это точно.
1: Мне бы
2: чтобы эту рыбку из пруда достать и загадать 3 желания.
1: Второй день, Лен, ты меня шокируешь. Вот кидает какую-то одну фразу в эфире, я ее дальше уже докручиваю, думаю, ну неужели туда пойдет? Нет, она идет в другую сторону. Я как на пороховой бочке, понимаете, в этом прямом. Ну что же за дела?
2: Так,
1: ладно.
2: Бочка, давай. Будем переходить к нашим, кому мы вручаем, отправляться в Нелжу.
1: Ну я за Татьяну и секретики.
2: Да, ой, очень хороший комментарий. Угу. Я тоже поддерживаю Татьяну всем душой, сердцем.
1: Отправляйте на графском поезде до парка Нелжа.ру.
2: Там мыльные пузыри
1: будут. Да,
2: да, целых 2 дня, в субботу и в воскресенье. Ну, у нас поездка конкретно сегодня разыгрывается на 25 июля, но пузыри, праздник пузыричий будет и 25 и 26.
1: Так что скажите мужу, что может быть спокоен. Без перевешивания штор и без разбора кладовки.
2: Суббота у него
1: только
2: удастся.
1: Только в этот выходной. Да, на сегодня мы с вами прощаемся. Встретимся завтра в 11:00 на том же месте. Те же Лен Плеханова.
2: Карин Баринова. Всем пока-пока.
1: Покасики. Радио Кафе.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: внимание, 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

остался харчая. Теперь, когда прошел туман над ним, теперь, когда все гимны отзвучали, и в голове один остался гимн. Я никогда не пел его другим. Теперь, когда погасли окна в доме, когда деревья клонятся ко сну, когда совсем темно на небосклоне, я вспомнил вдруг мелодию одну. Я сочинил ее тебе ко дню.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 13 человек получили ранения после ночного удара БПЛА в многоэтажке в Ялте. Как уточнили власти Крыма, 6 человек госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии. Подразделениями МЧС были эвакуированы 350 человек. В многоэтажке выгорело 7 квартир. Произошло частичное обрушение фасадной части дома. Уточняется, что всего в Ялте от атаки украинских дронов пострадали 17 мирных жителей. Глава МИД России встретится со своим американским коллегой 23 июля. Об этом в рамках мероприятия по линии АСЕАН на Филиппинах сообщил сам Сергей Лавров. По словам министра, его встреча с госсекретарем США уже согласована. «Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили. Завтра она состоится в первой половине дня», — сказал Лавров. Он также заявил, что поинтересуется у госсекретаря США о позиции, которую сейчас Америка занимает по урегулированию на Украине. Трудности на топливном рынке носят временный характер. Об этом заявил Владимир Путин. Президент проводит совещание по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что экономика страны устойчивая, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию на топливном рынке России. Глава государства добавил, что трудности не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. 3133 кандидата в депутаты Госдумы уже включены в заверенные Центросберкомом федеральные списки. По одномандатным округам 1667 человек. Такие данные привела председатель ЦИК Элла Памфилова. Она также отметила, что от 9 политических партий на выборы глав субъектов страны выдвинуты 40 кандидатов. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о важности системной помощи семьям и поддержки ответственного родительства. Она сообщила о помощи многодетной семье из республики Коми. Ранее троих детей временно поместили в приют из-за сложной ситуации в семье. Отец смог вернуть их, он нашел работу с гибким графиком и временное жилье. При поддержке Института уполномоченного и благотворительных фондов в семье приобрели двухкомнатную квартиру. На Солнце зафиксировали мощнейшую за последние две недели вспышку. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек. В связи с мощной вспышкой сегодня геомагнитная обстановка с большой вероятностью может ухудшиться до уровня слабой или средней магнитной бури. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.
3: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Так, друзья, есть идея обсудить. Попалось мне сегодня видео, и, честно говоря, оно мне понравилось, потому что следующее видео мне попалось, как молодой человек пытался навязать свои ценности девушке, то, с которой он якобы начал встречаться. Первое видео было вот каким. В Финляндии, там все эти магазины, которые в свое время были у нас тут тоже, потом они ушли, дураки. А вот теперь исчезли шикарные лакричные, все эти вот, все мои любимые мармеладки, у вас они были в Питере, эта сеть. Так вот, они сделали особого цвета корзинку, более того, розовую. У них три вида корзинок, чтобы ходить
1: цвета
2: в супермаркете.
1: Любви.
2: Да, да, да. Значит, ну, как бы первая такая на колесиках маленькая, это не тележка, а вот эти вот, в общем, корзинка. Вторая, ну, обычная, ручная, третья розового цвета. Так вот, розовую корзинку берут те, кто сейчас по жизни одинок и желает познакомиться. Судя по цвету, как я понял, ее брать должна женщина. Вот, потому что мужик, ну, может быть, и мужчина. Ну, мне так кажется правильнее, потому что, давай честно, мужик может там взять и притвориться. Правильно, что я хочу познакомиться с шуры-мурой и завести какой-нибудь такой адюльтерчик.
1: Мне кажется, мужик может просто не обратить внимания, что он взял розовую корзинку. Вот это скорее.
2: Ну, короче, там, ладно. Вот. И, в общем, женщина берет, она с этой корзинкой ходит, собирает себе продукты, и если кто-то там хочет к ней подойти познакомиться, он, собственно, понимает, что она готова к этому. Плюс, я еще думаю, блин, ну вообще странное место, вот, знакомиться в супермаркетках. А потом понял, а там везде камеры. Это на самом деле безобидно. В этом супермаркете также есть еще там ресторанные дворики, где можно посидеть, покушать и, по сути дела, первое свидание хотя бы, ну, в общем, первично узнать друг друга. Это тоже добавляет безопасности. В наше время, как выяснилось, это очень и очень важно, и это прям, ну, жизненно необходимо. Вот, поскольку всякое бывает в жизни. Вот, в принципе, очень неплохая инициатива. Хочешь, ну, возьми ты розовую корзинку, попробуй, чем черт не шутит. Ну, не хочешь, ну, просто ходи, ищи тогда в других местах, есть масса еще других мест. Так вот, где эти другие места, и как это вообще происходит?

0: И как бы, что бы вы предложили? Так, короче, Михаил,
1: а
0: помогай.
1: Ты бы, вот давай сейчас немножечко отвлечемся, ты бы сам подошел знакомиться к девушке, если бы у нее была розовая корзинка?
0: Если бы она мне понравилась, и была бы такая необходимость, конечно, конечно,
1: так,
0: да.
1: А если бы у нее
0: это
1: не
0: было...
1: Это
0: было бы прикольно, пойти вместе что-то выбрать, поговорить, обсудить, посоветовать.
1: А если бы у нее не было розовой корзинки, но ты бы, ну все то же самое. Она тебе понравилась, есть желание отношений, вот тебе понравилась девушка, но у нее нет розовой корзинки.
0: Ну, я попытался бы подать какие-то знаки. Я бы улыбнулся,
1: есть,
0: может
1: по большому
0: быть,
1: счету,
0: бы,
1: розовая
0: поставил
1: корзинка...
0: бы рядом... Она бы облегчила, но я бы не стал навязчивым.
1: Придала тебе уверенности в себе?
0: Она бы четко сказала, ну, это зеленый свет. Все,
1: ну,
0: это зеленый свет,
1: это
0: можно
1: зеленый
0: знакомиться.
1: Свет.
0: Это зеленый свет.
1: Это не зеленый. Это отсутствие красного света, но это не зеленый свет.
0: В моем мире это синонимы.
1: Вот. А
0: в моем мире это синонимы.
1: Это не синонимы.
0: Ну, давай будем думать. Если она взяла розовую корзинку, зная, что это значит, значит, это зеленый свет. Она готова познакомиться.
1: Ну, честно говоря, именно из-за того, что мы, женщины, понимаем, что в вашем мужском мире это однозначный зеленый свет, мы и не возьмем никогда такую корзинку. Ну, по крайней мере, вот те женщины, которых я знаю, мы не возьмем такую корзинку.
0: Ну,
1: не
0: важно, ничего страшного.
1: А давай мы сделаем...
0: У тебя пьющие подруги? Ужас, я-то знаю, что ты не пьешь.
1: Я миллениал. И мои подруги бизнес-вумен. Да, у меня пьющие подруги.
0: Понятно. Все, девчонки, вас только что спалили. Доктор Шуров вам в помощь.
1: Ну, не настолько пьющие, подожди. Я бы рада быть... Ладно, неважно.
0: Ну, короче, Михайловна.
1: Короче, давай мы попросим вот что сделать наших дорогих слушателей. Предположите, пожалуйста, где сегодня вообще можно безопасно познакомиться женщине с нормальным человеком?
0: Да и мужчине тоже, по хорошему счету.
1: Да, мужчине как будто проще с этим.
0: Ну, вот, это тебе так кажется. Думаешь, это тебе так кажется,
1: моя
0: конечно.
1: Моя могу ошибаться, я допускаю.
0: Я же рассказывал тебе, что на сайте продажи, в общем, автомобилей девчонки знакомятся с теми, кто, допустим, продает очень дорогие машины. А если уже продал, они им, ой, а вы уже продали, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Потом они понимают, что если чувак продал, допустим, Беху или Мерс какой-то,
1: значит,
0: дорогой,
1: дело-то
0: у него есть
1: плохо,
0: деньги.
1: Плохо-плохо,
0: нет,
1: неважно.
0: У него пока не есть в наличии, понимаешь, эти деньги.
1: Ну, не знаю.
0: Алиса, я сейчас тебе говорю, это система разводки.
1: Я верю, я уже просто дальше говорю о том, что это какое-то, не знаю.
0: Не надо дальше, они просто так делают.
1: Мародерство!
0: Да, да.
1: Это мародерство!
0: Вы мародеры. Ну, не вы, в смысле, а некоторые из вашего рода. А мы, ну, тоже, к сожалению, уже становимся.
1: Ладно, давайте главное не превращать это в войну мужчин против женщин, а то на этой ниве, знаете, можно далеко зайти в те дебри, от которых мы потом не выберемся.
0: Заметьте, не я предлагал какие-то спорные варианты.
1: Я просто предлагаю выбрать или предположить, а может быть и придумать какие-то места, где можно было бы безопасно познакомиться с адекватными людьми. Придумайте эту систему, давайте пообсуждаем, давайте пофантазируем, вдруг из этого вырастет какой-то интересный стартап или социальная инициатива.
0: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Мы завели.
2: Реклама на 107 FM.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лыжниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейк-данс, баскетбол один на один, кубок мира по воркауту, а также грандиозный концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа Алиса, Кипелов, Holiday Boy, а также специальный секретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн-спорта, уличной культуры и риска. Вход свободный. Подробности на сайте sport.mos.ru. Это я вам немножечко коротенько рассказала про фестиваль экстремального спорта X-Fest. И я думаю, что это тоже в том числе одно из мест, где можно найти себе партнера, пару, вторую половинку, или, как говорится, soulmate, с которой вас объединят общие интересы, любовь к хорошей музыке, к нашей музыке, а также любовь к экстремальным видам спорта. А мы у вас спросили, где можно было бы безопасно познакомиться с адекватным человеком для того, чтобы завести с ним отношения. И еще немножко времени у вас есть, чтобы написать ваши варианты. И буквально в следующем выходе мы начнем их читать.
0: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какую песню экранизировала группа «Диктофон» и как группа «Равдина» обновила один из своих треков. Группа «Диктофон» выпустила анимационный клип. Мультипликационное лирик-видео команда сделала на сингл «Далеко» из нового мини-альбома «Летние каникулы». Узнали у Антона Макарова, как создавалась эта песня.
2: Песня «Далеко» — это такой для нашего коллектива классический меланхоличный электроблюз. Забавная история заключается в том, что эта песня была сделана из разных кусочков не вошедшей композиции, которую мы писали до этого. Это когда басовая партия была для другой песни, мы ее порезали, я ее порезал, как-то подкрутил и сделал подходящие по гармонии аккордам. И так со всеми партиями, и текстом, и аккордами, и звуками. Поэтому песня получилась для такой классической электроники 70-х, 80-х годов, наверное, естественной, но для нашего живого рок-коллектива менее естественной. Но, думаю, в этом есть свой шарм.

Посмотреть анимационный клип на песню «Диктофона далеко» можно прямо сейчас, друзья, на ресурсах группы и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Группа Равдина, вокалистки группы «Слот» Дарьи Равдиной представила акустическую версию песни «Кто, если не я?». Новое прочтение этого трека приурочено к серии акустических концертов команды. По словам артистки, благодаря новому прочтению слушатели смогут открыть для себя песню с совершенно другой стороны и заново в нее влюбиться.

0: Послушать новую версию песни «Кто, если не я» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами места для безопасного знакомства, какими бы они ни были. Поехали.
2: Да. Так, приветствую всех наших из Белгорода. Я парень, у меня было отличное знакомство в библиотеке. Вот, удалось не жениться. Ну вот видишь, вот.
1: Тут еще долго и страстно.
2: Ну я убрал эти вещи, да.
1: Нет, это неотъемлемая часть рассказа. Привет, актуальный вопрос для меня. Пользуюсь сайтами знакомства. В последнее время заметил, там большое количество ботов и мошенников. Увы, все меньше склоняюсь к тому, чтобы найти там подругу. А врожденная застенчивость мешает познакомиться в реале. По скриптам. Далее, возможно, реклама, пользуюсь... Ну да, не буду я говорить, чем вы там пользуетесь.
2: Я сейчас расскажу насчет сайтов знакомств. Я раньше о таком не думал. Я все время думал, что ну, мы-то выросли, когда с нами знакомились клауфелинщицы еще, понимаешь? Вот. А сейчас, оказывается, парни разводят девчонок на сайтах знакомств. Они с ними общаются, ведут с ними интересную переписку, очень искренние, эмпатичные скотины, вот, которые потом в какой-то момент говорят, слушай, Алиска, тут такое дело, мне сейчас дружбан рассказал, что, оказывается, если вот туда-туда там можно сейчас вложить деньги...
1: Да-да-да-да-да-да-да-да.
2: И все. Mm-hmm. И когда там одной моей знакомой, скажем так, два человека написали примерно... Ну, смысл в этом, там с разницей в недельку, она такая говорит, слушай, я где-то думала, где-то я уже это слышала. И тут же их банит, понимаешь? Это тоже...
1: Да-да.
2: Мужики, вы так зарабатываете? Вы что, офигели вообще, простите? Вы кто вообще? Вы блин, алло!
1: Про традиционную культуру знакомства у немцев. Был у нас в Москве пивной ресторан немецкий у Павелецкой. Очень аутентичный. Все официантки в традиционных немецких платьях. Приехал как-то ко мне друг из Германии, его повел в этот ресторан. Когда подошла официантка, мой друг очень воодушевился и начал проявлять симпатию в ее сторону. Ну, видимо, что-то в их костюме выдавало. Да? Видя, что она не подает знаки взаимности, тут продолжение секунду назад пришло, он объяснил ей, что на традиционном немецком платье есть узел или бант, называется дернидле, простите, если неправильно я прочитала, и когда он повязан на левом боку, означает, что девушка свободна и открыта для знакомства. Девушка очень удивилась, поблагодарила, все посмеялись. И тут же все официантки в ресторане перевязали банты с левого бока на правый.
2: О, видите?
1: Спустя время я заезжал в этот ресторан еще. Банты у всех всегда были на правом боку. Видишь, как я угадала, это про что-то, то, что на платье какой-то есть знак.
2: Угу.
1: Классно.
2: Так, дальше. Наши есть же короткие свидания, интересная тема, но, в общем, немногие настроены в нашей жизни знакомиться. Был два раза. Сначала было мало девушек, а потом был на какой-то тусовке 120 плюс. Такое количество девушек никогда не видел. Язык уставал разговаривать.
1: Хоккеисты самые адекватные, пишет нам Женя из округа Колумбия. Правда, могут быть, скажем так, не всегда в курсе новостей и других научных сфер знаний. Я поняла. Первое и колобок.
2: Так, ладно. Ладно, друзья. Так, друзья, пишите, пожалуйста. Есть ли какие-то... Вот как вы думаете, что могло бы послужить, скажем, либо местом, либо какой-то платформой, либо возможностью безопасных знакомств? Да-да-да, чтобы можно спокойно.
1: Чтобы сразу понятно было. Товар лицом сразу.
2: Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Наше радио. Проверено временем.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что, дорогие друзья, обсуждаем безопасные места для знакомств. Вот тут прям вот для меня как будто написали сообщение. Привет, ребята. Может, я старый, но может знакомиться после службы, на чаепитиях, на беседах, в воскресенье после тусы, на службе левых людей не бывает. Это уже о многом говорит. Ну а дальше уж как пойдет общение. Понятно, что гарантии никто не даст, но и шансов найти порядочного человека как будто бы больше.
2: Но служба, опять же таки, ребят, давайте честными будем. 24 на 7 быть с одним человеком — это довольно тяжело. Иногда нужно отдыхать, да?
1: Нет? Служба имеется в виду церковная служба.
2: А, это имеется в виду. А я думал, служба, я не знаю, может, вы в налоговой где-то.
1: Чаепитие с батюшкой после воскресной службы.
2: А.
1: Я хочу сказать, это классно, кстати, метод. Я о нем что-то как-то не подумала. На самом деле, действительно, есть прям целые службы молодежных знакомств при церквях. Есть православные знакомства, прям целые направления. Это рабочий вариант абсолютно, потому что, как минимум, у вас одинаковая система базовых ценностей, что является, в принципе, достаточно сильной базой для дальнейших отношений.
2: Ага, понял. Ну, там блаженные Лешеньки и все прочие тоже как бы не считаются, да? Ну, неважно, ладно. Но всякое же бывает в жизни, понимаешь?
1: Ой, ты знаешь, я была на службе в храме Вооруженных сил Российской Федерации, сухопутных войск. Очень красивый приход. Все молодые.
2: А ты про этот приход, я понял. Так, Михайловна, побойся
1: что?
2: Бога.
1: Я за
2: ты
1: сестер
2: замужем, да.
1: Радуюсь.
2: Да,
1: я
2: да,
1: за сестер. Абсолютно.
2: Ну и никто уж глазу не запрещал радоваться. Собачья тусовка. Когда собачники собираются в парке, собаку можно взять в аренду или пойти с друзьями. Это первое. Второе. Спортивные мероприятия. Всякие там. Вот то, что ты сейчас тоже рекламировал.
1: X-Fest, да-да-да.
2: X-Fest тоже можно такое дело сделать. Ну, в принципе, зачем брать в аренду собаку?
1: Просто идите и возьмите.
2: Да, тут возьмите уже...
1: Вас раскусят в 2 секунды.
2: И специально приюта, и все.
1: Первый же вопрос, чем сегодня блевал ваш пес, и вы посыпетесь.
2: Ну, тут, ладно, но тут фишка в том, что ты чаще всего знаешь, как всех псов зовут, и ты не знаешь,
1: да,
2: как...
1: Да, да,
2: но
1: да,
2: зато,
1: да.
2: Правда, знакомишься со всеми.
1: Это правда.
2: Это прям рабочая тема,
1: вообще,
2: да.
1: Вообще, любая милая зверушка, особенно в мужских руках, это сразу такой, как бы, маркер доброго сердца.
2: Если милая зверушка в руках мужика, это значит, он точно занят.
1: Ну, ничего
2: не покупаем мы себя, ну, не покупаем мы намеренно.
1: Да,
2: но ты не живешь полжизни, вот, играя в мальчишаки-бальчишай, ты думаешь, куплю себе пинчера или там чихуахуа. Ну, не бывает такого. Хочу волка, хочу маламута.
1: Ой,
2: а если у него маленькая вот эта вот
1: зайчик.
2: Пятюнька, вот такая вот маленькая, вот, не пойми, что это. Вот чихнули.
1: С глазами и трясется.
2: Да, то это точно женатый чувак.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1-21-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона состоялась церемония закладки капсулы времени в основании нового центрального стадиона «Факел». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев и чрезвычайный полномочный посол Беларуси Юрий Селиверстов. Будущая арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом мирового уровня с уникальным фасадом, который может служить проекционным экраном. В комплексе разместятся музеи, рестораны, конференц-залы, фитнес-зоны, детская комната и парковка. Александр Гусев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества мы реализовали образовательный центр, детский сад на 600 мест, стадион на улице Маршака. Сегодня открываем новую страницу. Следующий шаг – промышленная кооперация от товарообмена к совместным производствам. В сентябре делегация области поедет на Иннопром Беларуси. Концессионное соглашение с компанией «Стройинжиниринг» предусматривает 20 миллиардов рублей инвестиций и завершение работ за 36 месяцев. И еще. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов посетили строительную площадку школы на 1101 место в селе Александровка Новоусманского района. Строительство, начатое в сентябре 2025 года в рамках соглашений на форуме регионов, идет с опережением нормативных сроков почти вдвое. Завершены наружные сети, монолитный каркас, кладка стен, остекление, кровля, фасады. Ведется монтаж инженерных систем, чистовая отделка и благоустройство. Школа получит имя героя Советского Союза Федора Садчикова, уроженца Александровки, совершившего 98 боевых вылетов. В учреждении будет большой спорткомплекс с футбольным полем, беговыми дорожками и теннисным кортом. Александр Гусев отметил, мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Строительство планируем завершить в декабре, чтобы в начале следующего года дети начали обучение в новом здании. Строительство идет с опережением. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава Верхнехавского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнехавский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого третьего, пятого ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи на выезде к улице Грамши, где оголились сваи, создают прямую угрозу жизни и здоровью. Мэр Сергей Петрин подписал распоряжение. Управление ГУЧС направило оперативную группу. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на замену деформационного шва и укрепление конструкций. Руководить работами назначена Мария Фомина. В феврале горожане публиковали снимки разрушенных плит, но тогда специалисты отрицали аварийный статус, признавая, дефекты не влияют на несущую способность. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Всем, кто к нам только что присоединился. По традиции, четвертый час дневного шоу мы читаем новости с митинга и обсуждаем их в силу своего культурного или бескультурного разворота. Вот такая новость мне попалась на глаза. Россиянка нашла на своей даче замаскированную под ульи криптоферму.
2: В Тюмени. Нормальненько так. Прям на собственной даче.
1: Жужжит.
2: Что-то жужжит.
1: Жужжит.
2: Да.
1: Стало, это неправильные
2: стало его
1: пчелы.
2: Все полностью обкуривать, да? Что-то не то. Понятно.
1: Это неправильные пчелы, но они несут нормальный мед. В Тюмени женщина нашла майнинговую ферму на даче вместо ульев. Женщина сначала приняла оборудование за пчелиные улья. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства появления оборудования на участке, а также его владельцы.
2: Угу.
1: Подробности не раскрываются, но тут я, знаешь, вспомнила вот этот вот известный ролик о том, что, скажем так, ну не криптоферму, но некую плантацию охраняли медведи.
2: Да. Это были неправильные тоже медведи.
1: Да, тут неправильные пчелы, там неправильные медведи.
2: Да. Я тут нашел еще одну новость, но я не хочу, она грустная, она печальная. Я понял, что... Да, все про борщевик Сосновского. Тут видели, выявили, в каких районах Московской области наиболее заражено все это дело. Я каждый раз езжу на дачу по Можайскому шоссе, и там просто атас полный. И давайте будем честными. Те вот, в общем, господа, которые с этим борются. Просто когда его покосят уже после того, как он вызрел весь, и потом все равно в поле оставляют одно, в общем, растение, дающее миллионы семян, чтобы в следующем году снова бороться. Ну да, в центре
1: мы
2: поля.
1: Мы не заметили.
2: Конечно, да.
1: Митя.
2: Такой балба.
1: Я могу предположить,
2: да,
1: что в бригаде, которая борется с борщевиком, нет ни одной женщины.
2: Скорее
1: а
2: всего.
1: Это значит, что я прям искренне верю, что мужчины действительно не заметили.
2: Да, да, да.
1: Мне недавно попался ролик на глаза, где мужчина ищет зонтик.
2: Так.
1: В семейной паре. Жена его снимает, потому что, видимо, там уже дошло до полного абсурда и до состояния белого коленя. Он стоит перед диваном, на котором разложены вещи, видимо, для путешествия. И он говорит, да где мой зонтик? Она говорит, ты что, надо мной издеваешь? А там стоит огромный разложенный зонт.
2: Так, а форма не та.
1: И сложенный маленький такой, рядом второй. Он говорит, вот твой зонт. Она говорит, да он прям перед тобой.

0: Он говорит, нет, это твой зонт, он черно-белый. Где мой большой черный зонт? Почему ты надо мной издеваешься? И через какое-то время, вот, видимо, как это, знаешь, это магия, когда женщина прикасается к вещи,
1: она попадает
0: и она
1: в эту
0: материализуется
1: реальность.
0: В мужском мире. Вот,
1: она... я видел ролик, сейчас, Раиса Михайловна, извини, что сейчас немножко тебя перебил.
0: Борщевик
1: да.
0: В поле.
1: Звонит, значит,
0: как его
1: парень,
0: найти-то в поле борщевик?
1: Звонит парень своей девушке, которая только что вышла из дома, вот, говорит, слушай, а ты забыла телефон. И она такая приходит, он говорит, ну где?
0: Да.
1: Так что, да. Знаете да. ли, да. реальности мужские и женские реально не совпадают.
0: Это правда.
2: Реклама на 107 FM.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании Агрей. Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пройти медицинское обследование и оценить состояние своего здоровья можно бесплатно в рамках государственной программы. Для этого проводятся профилактические осмотры и диспансеризация. Что это такое?
7: Профилактический медицинский осмотр – это комплекс обследований для раннего выявления наиболее опасных заболеваний, грозящих инвалидностью и летальным исходом, а также факторов риска их развития. Диспансеризация – более широкий комплекс мероприятий. Она включает дополнительные методы обследования.
6: Кто может пройти диспансеризацию?
7: Пройти все ключевые обследования и получить консультации нужных врачей совершенно бесплатно может каждый человек, прикрепленный к поликлинике и имеющий полис ОМС.
6: Заболевания, выявленные на ранней стадии, лечатся наиболее эффективно. Не откладывайте здоровье на потом. Регулярно проходите профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты, главное, свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И продолжаем делиться с вами абсолютно беспрецедентно невероятно важными новостями.
2: Да, только нам их присылают. У нас есть специальная...
1: Эксклюзив. Через букву «И».
2: Да.
1: Потому что «X» и потому что это фактор неизвестности, мы никогда не знаем, что нам пришлют. Вот сейчас, например, попалось мне на глаза. Очень внимательно слушайте, дорогие друзья, кто живет или работает в Пензе. На улице Новотерновской вчера заметили огромного ежа.
2: Так, уже страшно.
1: По словам очевидцев, зверек медленно вышел из кустов, неторопливо пересек тропинку и снова скрылся в зарослях. Пензенцы отмечают... Прекрати, что еж выглядел...
2: Я делаю тревожную музыку, это же страшно вообще, это же хоррор. У нас хоррор!
1: Еж выглядел очень большим, поэтому у горожан появилась версия, что это могла быть беременная самка.
2: Так. Ну, типа радость, знаете, радость тихонечко.
1: Встреча с ежом в жилом районе обычно не повод для паники.
2: Но
1: это дикое животное, и к нему лучше относиться осторожно. Ежа не стоит брать в руки и тем более гладить, даже если он кажется спокойным. В стрессовой ситуации, да, в принципе, никого не надо брать в руки и гладить, даже если это Ленский, и он кажется спокойным. В стрессовой ситуации он может укусить.
2: Согласен.
1: Это я сейчас не про Ленского, а про
2: ежа. Может.
1: А он может. Также переносить клещей и блох. Это точно не про Ленского, хотя кто знает. Кроме того, мне понравился сейчас этот жест у Ленского. Кто знает. Кроме того, как и многие дикие животные, еж теоретически может быть переносчиком опасных инфекций. Например, бешенство, поэтому контакта лучше избегать. Посмотрели издали, сфотографировали, сообщили нам.
2: Да. Я просто сейчас тебе очень сильно благодарен до паники, что ты как Ленский. Знаешь, там переносить заразу, бешенство и прочее, как Ленский. Как хорошо, что ты это не сказала. Спасибо тебе большое. Есть же в тебе что?
1: Я говорила, что я ангел.
2: А я нет. Я сейчас, вот когда сказал слово «хоррор», я вдруг вспомнил. У меня есть подружание, она не совсем выговаривает букву «Р». У нее такое приятное-приятное картавие. Очень приятное.
1: Я думала, «холол».
2: Я даже попросил записать ее, вот это слово. Короче, хоррор, им очень, людям с вот такой особенностью речи очень сложно произносить именно это слово. Попросите своих друзей вот записать вам это слово, и пусть они вам вышлют. Там просто у всех по-разному будет. Да. И у меня теперь стоит на ее звонке, когда она звонит. Да, это так потешно вообще.
1: Пошли слушать. Дорогие друзья, извините, у нас пауза.
0: Наша реклама.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новость. Арнелла Мути и ее дочь подали на получение российского гражданства.
2: А потому что в России хорошо.
1: Ну, так они сказали. Мы, в общем, подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. Заявила Найки Ривелли. Так зовут дочь Арнеллы Мути. Вот. Она заявила, что у нее с матерью есть русские корни, и они не могут отречься от своего происхождения. Дочь Арнеллы Мути поделилась планом о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге.
2: Рекомендую подальше, потому что цены...
1: Не-не-не, тебе сейчас надо дом продать, ты чё?
2: Рекомендую.
1: Мы присмотрели...
2: У вас товар... Ой, нет, у нас товар, у вас купец.
1: Да, проверено, живется хорошо, прям дышится легко. Грибы свои.
2: Да, там грибы, ежи там есть.
1: Абсолютно.
2: И олени, и лоси, и эти, как они, косули ходят.
1: Эти тоже есть, да.
2: И эти тоже есть, и спортивная площадка есть.
1: И вокруг люди добрые.
2: А с другой стороны, вот с одной стороны,
1: Зная Вокс, она к вам будет приезжать в гости с такими подарками.
2: Да, у меня там папа в том же поселке
1: живет.
2: Вот
1: она, папу. Кстати, я почти посмотрел на Арнеллу Мути, прекрасно выглядит.
2: Я думал, ты посмотрел на...
1: Твой же папа художник, он же любит рисовать.
2: Он любит прекрасных женщин.
1: Вот, Арнелла, мы вам вот не только дом.
2: Арнелла, мы вас ждем.
1: И личную жизнь тоже. Всем до завтра.
2: Пока-пока.
1: Пока.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Состояние экономики России и ее ключевых секторов устойчиво, несмотря на попытки дестабилизировать топливно-энергетический комплекс, заявил Владимир Путин. Трудности на топливном рынке носят временный характер, отметил президент на совещании по экономическим вопросам. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации президента, валовой внутренний продукт России за май вырос на 0,3%, а по итогам первых пяти месяцев года на 0,2%. Одним из ключевых факторов роста ВВП Путин назвал внутренний спрос, как со стороны государства, так и бизнеса, граждан. По словам президента, сейчас главная задача – простимулировать структурные изменения и запустить новый инвестиционный цикл. Число поврежденных домов в Краснодаре после ночной атаки беспилотников возросло до 16, из них 6 многоквартирные, сообщил областной оперативный штаб. В городе продолжают работать комиссии по оценке ущерба. В результате атаки дронов загорелся складской комплекс «Wildberries» в Краснодаре. Возгорание локализовали. Глава компании Татьяна Ким сообщила, что также загорелся логистический центр в Невинномысске. Кроме того, возник пожар на нефтебазе в Армавире. Он уже ликвидирован. В результате атаки 2 человека погибли, 9 пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что завтра состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по Украине на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах. Рубио выразил уверенность в том, что США и Россия, как крупнейшие ядерные державы, должны поддерживать диалог и разговаривать друг с другом. Как заявил сегодня Лавров, Москва все еще исходит из того, что Вашингтон не отказался от тех предложений, которые были озвучены в августе прошлого года на саммите в Анкоридже. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о важности системной помощи семьям и поддержке ответственного родительства. Она сообщила о помощи многодетной семье из Республики Коми. Ранее троих детей временно поместили в приют из-за сложной ситуации в семье. Отец смог вернуть их. Он нашел работу с гибким графиком и временное жилье. При поддержке Института уполномоченного и благотворительных фондов семье приобрели двухкомнатную квартиру. Триллионер Илон Маск объявил, что до конца года его нейросеть Grok Imagine создаст полнометражную экранизацию «Одиссеи Гомера». По словам бизнесмена, его ИИ картина будет точно соответствовать произведениям легендарного древнегреческого автора. Ранее Маск раскритиковал «Одиссею» Кристофера Нолана из-за выбора чернокожей Лупиты Нионго на роль Елены Троянской. Как заявил иностранный кинокритик Давид Шнейдеров, проекту Маска будет обеспечено внимание зрителя, в первую очередь потому, что он создается в пику Нолану. Собеседник иностранный считает любопытной идею Маска, которого назвал классным парнем, не боящимся экспериментов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в лучшее шоу в обозримой вселенной. И одинокий такой королек вечернего радиоэфира, ну, то есть я. Потому как Андрей Германович у нас находится в отпуске. И вчера в ночи он прислал сообщение о том, что, собственно, добрался он до места предполагаемого отдыха. Значит, вот что пишет. Бензин на М-11 есть, без ограничений. Лодки собрали и спустили, даже поймали первую щуку и закоптили. Судя по фотографиям, отдыхают они, ну, в таких, знаете, в пуховичках. В чем-то, в таких, в сапожках. Но там клубника у них, рыбка. Ну и чем копченую рыбку запивается, тоже присутствует. В общем, отдыхает на всю катушку. У нас с вами, ребята, как обычно, вторая половина этого дня. И прежде чем ее начать, предлагаю проверить, насколько мы созвучны, насколько звучим в унисон и настроены на одну волну. Вы все знаете, такая разминка, да, музыкальная, назовем ее так. Зачитываю вам некие строки, которые представляют собой часть песни, и предлагаю вам догадаться, про какая песня загадана, тем более, что песни загадываются исключительно те, на которых мы все вместе выросли, слова которых мы знаем, но бывает такое, что память нас подводит. Вот. Поэтому давайте начнем сегодняшнюю разминку песенную. Итак, слушайте, какие сегодня вирши. «И с хлыстом подхожу к ним, и с ласковым словом. Репетирую дважды в течение дня. Только тигру не ясно, что он дрессирован, потому-то и шрамов не счесть у меня». Итак, ребята, если песня вам слова вам показались знакомы, знаете, кто поет, о чем поет, хотя бы кусочек припева, все это можно прислать через сайт наш.ру, через наши боты в мессенджерах. Я же на следующие 4 часа загружаюсь в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31.

0: ВНВ. Питомник Рура. Сад начинается здесь. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, сегодня все молодцы. И единственный неверный ответ, который я получил про фантазера, я так понимаю, что человек просто решил пошутить. Конечно же, сегодня невозможно было не догадаться, о какой песне идет речь. Это Михаил Сергеевич Боярский. Год этак. Страшно представить, какой. Потому что если я назову год, мы сейчас поймем, сколько нам всем. Поэтому год, страшно представить какой, песня, которая вошла в аналы отечественной эстрады как песня с названием «Ап», а на самом деле песня называется «Дрессировщик». Да, в принципе, вы все сами прекрасно знаете.

0: Мне почему-то кажется, что вот эту, которая Михаил Сергеевич изображает, вот как нельзя лучше визуализирует тигра, с которым общается дрессировщик. Спасибо, ребят, за сообщение. Давайте продолжим наше общение. В этом же ключе есть о чем поговорить. Тема, которую я вам хочу предложить для обсуждения, она, ну, так скажем, подворована у моих дневных коллег, за что им большое спасибо, да и вообще за многое, за что им спасибо. Это тема для отдельного разговора, но где-то в середине прошлого часа что-то у них там зашла вещь про невыговаривание буквы «Р». А знаете, ребята, а ведь это беда была, я сейчас имею в виду, извините за это слово, картавость. Это была беда, прям беда-бедовая. Потому что она делила ровно детей на, ну, практически на две Нет, наверное, все-таки одних было больше, других меньше. Значит, тут была первая половина детишек, которые имели дефекты дикции, дефекты фикции, да? А вторые как-то вдруг научились выговаривать все буквы сразу, еще где-нибудь в ясельном возрасте, и потом нормально этим, знаете, вот грассировали и прочее, и прочее. Я вот лет до 14, ну, серьезно, лет до 14, я не выговаривал букву «Л». То есть, понимаете, я работаю на радио, я не выговаривал букву «Л». То есть я говорил «Ошка», «Вошла», накладка, ну, то есть, вот, я даже сейчас не могу воспроизвести, как... И если бы вы знали, как мне... Ну, соответственно, меня троллили, дразнили, что вот, ну, вот этим вот всем. И я решил, что к логопеду меня водили, как думаете, результативно? Фиг там. Вот. И я решил, что нужно с этим что-то делать, что как-то нужно научиться эту букву проклятую «Л» выговаривать. И я изобрел для себя... Ну, маленький я был ребенок, ну, сколько мне было, ну, реально, лет 13-14, я изобрел из себя систему. Я мог выговаривать, как сказать, мягкую L, L. То есть вот когда, как после, представьте, буква L, после нее мягкий знак. Вот этот звук я мог выговаривать. И я начал специально во все слова, где была глухая L, вставлять вот эту вот более звонкую L. Поначалу звучало, конечно, комично, но со временем как-то начало получаться. И вот, я про что, ребят, вот скажите честно, вот вы с детсадовского возраста прям вот все буквы начали выговаривать, или был у вас период в жизни, когда вы с буковкой R, вот это вот, с буковкой L, шипящие, какие-то буквы, звуки у вас, даже не буквы, звуки вызывали у вас проблемки? Решали ли вы эти проблемы, посещали ли логопедов, или, может быть, какие-то другие способы, может, не знаю, бабушкины заговоры вам помогали или еще. Давайте сегодня поговорим вот про нас с вами. Нормально ли вы выговаривали все звуки сразу, или были какие-то проблемки, как с этими проблемками боролись, и удалось ли в конечном итоге эти проблемки порешать? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
1: Наше радио.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы про особенности нашего звукоизвлечения. Есть, были такие или нет. Приветствую. В детстве не выговаривал букву «Л». Хотели делать операцию даже, но логопед предложил систему поднятия языка вверх. И помогло. Олег из Тулы. Добрый день. У меня подобная история с буквой «Л». Перед окончанием школы мне надоело не выговаривать ее. Я тоже начал проговаривать эту букву мягко. Потом понемногу делал ее тверже. И спустя месяц-два стал нормально говорить твердую «Л». Ну, это, кстати, рабочая практика. Как оказалось, я потом про это узнал. У меня никаких проблем не было. А у молодого человека была проблема с буквой «Л». Никогда с этим не боролся. Теперь, если хочется посмеяться, прошу его сказать «Ла-ла-ленд». Без обид, ржем вместе. В детстве не могла выговорить букву «С». Не цапля, а сапля. Ну, шипящие «С» — это как бы отдельная боль. Картавлю всю жизнь. Вообще не обращаю на это внимания. Препод немецкого в институте говорила, что у меня абсолютно баварское произношение этой самой буквы «Р». Кстати, вы спасибо напомнили. История у меня одноклассница была. Она тоже как-то у нее были, ну, не очень, как бы, ну, не «р» говорила, не рычала, а что-то у нее было такое. И когда встал вопрос, у нас в четвертом классе делили нас, половина класса отправилась учить английский, половина французский, там даже вопросов не было. Куда ее? А, конечно, в французскую группу. Здравствуйте. Я шепелявила и вообще слова говорила по-своему, по своей логике. Например, вместо «поликлиники» говорила «полуклиника». Бабуля водила к логопеду, чтобы исправить меня левшу, но благо специалист адекватный попался, и только шипящий исправили. У меня точно такой же дефект. Не выговариваю букву «Л», а мягкую «Л» нормально. Родители всегда веселились со слова «лодка», ну и так далее. В 22 года ходил к логопеду. Прогресс был, но небольшой. Понял, что надо делать, и забил. Так что до сих пор я катаюсь не на лодке, а на водке, пишет Саня из Раменского. Саня, ну вот, мы вам стратегию к исправлению, если вдруг захочется, обозначили. Просто смягчайте звук «Л» в словах, и, в принципе, должно помочь. Ребята, а как у вас с шипящими, с коварными «Л», «Р» всегда ли выговаривали? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.

0: Автобухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Банк.
1: АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
7: Джек Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы продолжаем про разговор про особенности звукоизвлечения. Добрый вечер. У меня брат не выговаривал слово «конфета». Получалось «кафсета». Ничего не могли поделать, и тут его в бане посадили на полок и сказали: «Пока конфета не скажешь, не пойдешь никуда». Сразу как-то сказалось «конфета», и он ушел. Какой-то уникальный метод излечения. Сын в садике говорил «напугався». Сейчас сын во втором классе все звуки и буквы говорит как надо, но вот вся родня и друзья говорят «напугався». Ну, смешно, забавно. Доброго дня. До 7 лет тоже не выговаривал букву «Л». За год до школы начали водить к логопеду. 2 или 3 раза в неделю полноценных занятий. Упражнения на дом, ничего не получалось. По итогу женщина-педагог предложила произнести звук «Л», слегка прикусив кончик языка. Получилось с первого раза. После этого я выдал: «Зачем же вы меня год мучили, если можно было вот так вот сразу?» Ну, пробовали разные к вам методики, какая сработает, непонятно было. С «Р» и «Л» тоже проблемы были, пишет нам наш слушатель. В первом классе решилась без логопедов. И то «Р», как мне кажется, не на 100%. Ну вот года в 3, где-то лет в 4-5 выступал я, значит, на отчетном концерте в училище имени Чайковского в городе Свердловск. Моя тетя была дирижером хора. Ну и меня подтянуло. А пел я на секундочку: «Оранжевое солнце, оранжевое море, оранжевая мама, оранжевый верблюд». Говорят, ржал весь зал. Еще раз: «Я рыженький». И это было... Я не выговаривал ни букву, ни «Р», ни «Л». Ну, представляете, как это выглядело? «Оранжевое солнце, оранжевый верблюд». Лет 8 не выговаривал... Лет до 8 не выговаривал букву «Р». Водили к логопеду, ничего не помогало. Доходило до смешного. Не мог нормально собственное имя назвать. Научился с помощью стишка: «На горе Арарат растет сладкий виноград». Это еще было любопытное про имя. Дочку подруги зовут Лора. Лет до 4 она не выговаривала ни «Р», ни «Л». И говорила вместо них звук «В». Было забавно видеть реакцию людей, когда на вопрос «Девочка, как тебя зовут?» она отвечала «Вова». Бедная девочка. Добрый день, с детского сада. Отлично рычала, но у детей у всех 3 были проблемы. Старший сын не выговаривал твердый звук «Л» и «Р». Ходили к логопеду. Все поправили за 4 месяца. Потом он стал играть в логопеда со средним ребенком, дочерью. И она зарычала. И с другими звуками у нее проблем не было. Младший сын не выговаривает «Р» и «Ш». Снова ходили к логопеду. Кстати, вот когда ребенок... Ну, вот ребенок, который долго испытывал проблемы с выговариванием буквы звука «Р», да, его водили там к логопеду, вот это вот все. И он, когда у него начинает получаться, вот этого рычащего тигра уже не остановить.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А еще буквально пару сообщений. С детства не выговаривал букву «Р». Когда дочери было 18, мы с ней, ее подругой, пересеклись в кафе. Посидели, после этого дочери говорит подруга: «Как у тебя папа прикольно картавит». Дочь доказывала, что я не картавлю, пока не позвонила мне, и я не подтвердил, что да, я картавлю всю жизнь. Дочь сказала, что думала всю жизнь, что папа говорит правильно. Я с детства и по сей день картавлю. В детстве говорил вообще как Ленин. А сейчас мне все равно, это моя фишка. Дмитрий из Волгограда пишет. Добрый вечер, мне 45, я картавый. Никогда в жизни меня это не смущало, и к логопеду мысли даже не было сходить. Всегда считал, что у меня уникальный голос с французским прононсом. Александр из Смоленска. Да, да, да, уникальность есть у всех. Мне 40 лет, всю жизнь не выговаривал звук «Р», и только сейчас сам решил научиться. Занимаюсь логопедом, все получается наполовину. Вот я не знаю, вот 40 лет, если ты не выговариваешь, можно как-то это уже исправить, или уже все, поезд ушел? Ушел. Здравствуйте. Были в школе проблемы с звуком «ш» к первому классу с тренировками. Научился говорить не «сыска», а «шишка». Сыска. В садике половина была таких, особенно особых смешков. Не помню, в садике да, а вот в средних и старших классах уже могли и насмехаться. Спасибо, ребята, за ваше сообщение. Было любопытно узнать.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Реклама на 107FM.
3: Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона состоялась церемония закладки капсулы времени в основании нового центрального стадиона «Факел». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев и чрезвычайный полномочный посол Беларуси Юрий Селиверстов. Будущая арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом мирового уровня с уникальным фасадом, который может служить проекционным экраном. В комплексе разместятся музеи, рестораны, конференц-залы, фитнес-зоны, детская комната и парковка. Александр Гусев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества мы реализовали образовательный центр, детский сад на 600 мест, стадион на улице Маршака. Сегодня открываем новую страницу. Следующий шаг – промышленная кооперация от товарообмена к совместным производствам. В сентябре делегация области поедет на Иннопром Беларуси. Концессионное соглашение с компанией «Стройинжиниринг» предусматривает 20 миллиардов рублей инвестиций и завершение работ за 36 месяцев. И еще. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов посетили строительную площадку школы на 1101 место в селе Александровка Новоусманского района. Строительство, начатое в сентябре 2025 года в рамках соглашений на форуме регионов, идет с опережением нормативных сроков почти вдвое. Завершены наружные сети, монолитный каркас, кладка стен, остекление, кровля, фасады. Ведется монтаж инженерных систем, чистовая отделка и благоустройство. Школа получит имя героя Советского Союза Федора Садчикова, уроженца Александровки, совершившего 98 боевых вылетов. В учреждении будет большой спорткомплекс с футбольным полем, беговыми дорожками и теннисным кортом. Александр Гусев отметил, мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Строительство планируем завершить в декабре, чтобы в начале следующего года дети начали обучение в новом здании. Строительство идет с опережением. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава Верхнеяховского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнеяховский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого третьего, пятого ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи на выезде к улице Грамши, где оголились сваи, создают прямую угрозу жизни и здоровью. Мэр Сергей Петрин подписал распоряжение. Управление ГУЧС направило оперативную группу. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на замену деформационного шва и укрепление конструкций. Руководить работами назначена Мария Фомина. В феврале горожане публиковали снимки разрушенных плит, но тогда специалисты отрицали аварийный статус, признавая, дефекты не влияют на несущую способность. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.

0: то, как мы тему прошлого часа пообсуждали. Многие вспоминали сцену с логопедом, который изучает эффекты фикции из фильма «По семейным обстоятельствам». Шикарнейшая работа Ролана Быкова. И знаете, ребят, не помню, кажется, рассказывал уже или нет, но не грех будет напомнить. Вот в следующий раз, когда будете пересматривать эту сценку, вы можете посмотреть, как Евгений Евстигнеев, он буквально вот, он сдерживается, потом прям прыскает смехом. И это, ребята, это не актерская игра. Дело в том, что у актеров есть такой термин «расколол партнера». В общем, как происходило дело? Значит, снимали эту сцену с логопедом, который изучает эффекты фикции. А Евгений Евстигнеев, я не помню, то ли он сценарий у него был, ну, то есть он прочитал только свои реплики, он не читал реплики партнера, то есть, то ли, ну, в общем, как-то не очень подготовленный пришел на съемки. И тут, значит, блистательный Ролан Быков начинает исполнять вот это вот. Я живу на улице Койкова, она на улице Койкова, судились фьюг с фьюгом. И здесь Евстигнеева просто начинает разрывать. Он всячески пытается... Ну, он понимает, что он в кадре. Евстигнеев пытается как-то смех этот в себе душить, давить, но не может ничего с собой делать. Его просто вот начинает откровенно колоться. И позже он, ну, как бы, стоп, снято. И Евстигнеев подходит к режиссеру и говорит: простите, ради бога, я ничего не смог с собой сделать. Просто вот этот фьюгом, вот эта вот улица Койкова, давайте на монтаже мы все вырежем, или давайте переснимем сцену, я как-то хорошо отыграю уже свою роль. На что режиссер сказал: ни в коем случае, ни за что. Именно вот этот вот вариант, который, в принципе-то, считался браком. Ну, потому что брак по игре актера. Именно он и вошел в конечный вариант этой замечательной сценки, как пришли лечить девочку и говорили: скажи «рыба», скажи «фефочка», скажи, что там, «селедка», вот это вот все. В общем, ребят, вот такая вот история, она имела место быть. Теперь про историю, которой мы посвятим нынешний час. Конечно же, будем разыгрывать титул «Умника дня». Все как обычно, два игрока, 10 вопросов каждому и минута времени для каждого из эрудитов.
1: Реклама на 107FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент, ОСП, утеплитель. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, давайте-ка разыграем титул «Умника дня». Померяемся, так сказать, интеллектами. Есть возможность блеснуть эрудицией и знаниями. Нужен только первый игрок, и нужна первая кодовая фраза. Ну, поскольку у нас тема прошлого часа была про коварные звуки, пусть кодовая фраза звучит как «раритетный варвар». Раритетный варвар, автор 20-го сообщения, будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наши.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Ну что, начнем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде будет участвовать Марина. Марина, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый, добрый. Так, слышу со всеми звуками порядок полный. Звук «Р» не вызывает сложности. Кстати, никогда не вызывал сложности звук «Р».
2: Нет, никогда не
1: было. Так, давайте тогда разыгрывать титул карточки верхняя и нижняя. Какую выбираете?
2: Давайте верхнюю.
1: Давайте, минута времени, начинаем первый раунд. Поехали. Съедобен ли гриб паутинник красивейший?
2: Нет.
1: Правильно. Какая физическая величина измеряется в ваттах?
2: Электричество.
1: Мощность. Мощность. За достижение в какой области получил Нобелевскую премию Генрик Сенкевич?
2: За медицину?
1: Литературу. Является ли Самара городом-миллионником?
2: Да.
1: Правильно. Какое животное в сказке причитало «Несет меня река за синие леса, за высокие горы»?
2: Лиса.
1: Петух. В каком городе базируется волейбольный клуб «Ярославич»?
2: Ярославле?
1: Правильно. Что такое капитель? Венчающая часть колонны, основание колонны или средняя часть колонны?
2: Верхняя часть колонны.
1: Правильно. Назовите отчество поэтессы Ахматовой.
2: Не знаю.
1: Андреевна. Ну что, давайте подводить итоги. 9 вопросов задано и 4 верных ответа получено. 4 из 9 фиксируем. Как-то с лисой прямо это обидно было запеть петушка.
2: Лиса уносила, да.
1: Да. Спасибо большое, Марина. Хорошего продолжения дня. И в скором времени приглашу сюда второго участника и проведем второй раунд.
0: Наше радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Нужен второй игрок, который не боится в эфире нашего радио блеснуть своим всезнайством. И нужна вторая кодовая фраза. Ну, раз первая у нас была посвящена коварной букве «Р», коварному звуку «Р», а вторая будет посвящена коварному звуку «Л». «Лиловый лилипут». Итак, ребята, лиловый лилипут, автор 20-го сообщения, будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наши.ру и через ботов в наших мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Второй раунд интеллектуальной игры. Сегодня у нас «А ну-ка, девушки», можно так назвать игру, будет бороться за титул «Умницы дня» Евгения. Евгения, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Итак, Евгения, ваша соперница Марина сыграла с результатом 4 из 9. У нас с вами 10 вопросов и минута времени. Вы готовы?
2: Всегда готова.
1: Поехали. Присутствует ли на государственном флаге Мексики полоса белого цвета?
2: Нет.
1: Присутствует. Назовите отчество поэтессы Цветаевой.
2: Ой, Ивановна.
1: Правильно. Что такое пилястра? Плоский вертикальный выступ, который визуально имитирует настоящую круглую колонну. Сводчатый и покрытый орнаментом потолок или декоративное украшение оконных проемов с использованием античных мотивов.
2: Первое, мне кажется.
1: Правильно. В каком городе базируется волейбольный клуб «Газпром Югра»?
2: В Югре, наверное.
1: Нет, в Сургуте. Какое животное в сказке приговаривало? Мерзни, мерзни, волчий хвост.
2: Лиса.
1: Правильно. Является ли Смоленск городом-миллионником?
2: Нет.
1: Правильно. За достижение в какой области получила Нобелевскую премию Ирен Жолио Кюри?
2: Физика, наверное.
1: Химия. Чуть-чуть не хватило времени. Тут бы, мне кажется, был бы шанс. Чего? А мне нравится результат. 4 из 9. Дружеская девичья ничья. Я вот такие результаты очень даже поощряю. Спасибо вам, Евгения, и вам, Марина. Вам сейчас придет сообщение о том, что вы следующие 24 часа обладательницы титула «Умницы дня». Спасибо, хорошего продолжения вам этого вечера. И, ребята, напомню о том, что если вы по какой-то причине хотите, но стесняетесь, может быть, или, может быть, что-то еще, что-то вам мешает поиграть в эфире, то вы всегда это можете сделать в индивидуальном порядке, вооружившись мобильным гаджетом. Потому как наверняка у вас там есть либо мессенджер Макс, либо мессенджер Телеграм, либо у вас есть мобильное приложение ВКонтакте, либо вы сидите на работе и можете ВКонтакте зайти, пока начальник не видит. В любом месте, где вам удобно, вы можете взять и вбить в поиске «Умник дня». И вот то, что вам попадется, вот вы на это подписывайтесь в Максе, в Телеграме, в ВКонтакте, где вам удобнее. И отвечайте на вопросики везде. Механика чуть разнится. Выбирайте, где вам удобнее. Можете везде подписаться, где вам, чтобы... Потому что везде чуть-чуть по-разному. Я пока что не нашел какого-то идеального инструмента, который бы всех удовлетворял. И в первую очередь меня. Поэтому, ребята, есть возможность... где угодно отвечать на вопросики. Вопросики разные, иногда коварные, иногда не очень. И, кстати, в мессенджере Макс есть еще такая любопытная опция узнать, что сегодня за день. Ну, во-первых, давайте с главного. В 1502 году в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой на одну из должностей, точнее, должность астронома занимал человек по имени Америго Веспуччи. Собственно, это плавание принесло ему всемирную славу, и Америку назвали в честь Америго Веспуччи, целую часть света, в честь одного человека. В 1960 году Куба национализировала принадлежавшие США сахарные заводы, и, ну, поскольку возник, склады были затоварены этим сахаром, с сахаром нужно было что-то делать, пошли сухогрузы в Советский Союз с этим самым кубинским сахаром. Ну и для игроманов памятная очень сегодня дата, поскольку в 1996 году узнали, что существует квака. Для непосвященных игра Quake. О том, кто родился в этот день и чем он еще знаменателен, вы можете узнать, если подпишетесь на канал «Умник дня» в мессенджере Макс. Но если вам там неудобно или еще что-то, можете либо в Телеграме, либо ВКонтакте найти точно так же «Умник дня» и прокачивать серое вещество.
0: Наше радио.

О боги, боги мои, козероги мои, вы сидите как звездочки на проводах в километре от бедной земли.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-7-7-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
9: 2026 год. Ограничение 18+.
10: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
11: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
12: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
11: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
12: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
11: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
12: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
13: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
14: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе сразу несколько жалоб на проблемы, которые не решаются годами. Так жители деревни Молоди уже несколько лет смотрят, как умирает река Рожайка, а многоэтажка в Балашихе задыхается из-за дырявого мусоропровода и спасается от крыс. При этом хорошие новости пришли из Твери, где городские власти наконец отреагировали на просьбы спасти от затопления улицу Добролюбова. На днях к нам обратились жители села Молоди Чеховского района Московской области, которые обеспокоены загрязнением реки Рожайка. В ее верховьях русские войска в 1572 году обратили в бегство армию Крымского хана. В советские времена в этой реке можно было умываться, в 90-е она кишела рыбой. Однако сегодня вода из Рожайки непригодна даже для полива. Все дело в очистных сооружениях, которые полностью разрушены.
3: Я здесь родился и вырос в шестом поколении. Мы купались, и утки, и рыбалка, и все было. Вода была чистая, мы ходили в трудовой лагерь, и утром подъем, ходили на речку, умывались, чистили зубы, и все были живы и здоровы. Сейчас к речке подойти просто невозможно. Она зеленая, как газон. Рыбы там практически нет, а когда был замор, мне кажется, что все чайки Московской области были у нас. Просто был ковер из мертвой рыбы.
2: Мы обратились к главе Росприроднадзора Светлане Родионовой с просьбой разобраться в ситуации. Другая просьба о помощи пришла к нам из подмосковной Балашихи от жителей 25-этажного дома на улице Демин-Лук. Мусоропровод там превратился в решето. 2000 жителей дома страдают от ужасных запахов, а по двору уже бегают крысы величиной с кошку.
4: В самом доме около 2000 жителей. Во всем микрорайоне 25-30 тысяч жителей. То есть это такой маленький городок. Естественно, очень много детей. Жители подъезда просто задыхаются от этой вони из мусоропровода. Он настолько подвергся коррозии, что в нем образовались бреши. Мы переживаем, что он, в принципе, может быть аварийным. Также боимся, что заведутся какие-то паразиты. Но во дворе дома уже крысы есть, и они очень-очень крупные. Они размером буквально с кошку. И спокойно они ходят по тротуарчикам, по газонам и пугают местных жителей и их детей.
2: По словам местных жителей, управляющая компания закрывает глаза на проблему уже несколько лет. Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помочь детям из Балашихи. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу четырех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Добрый вечер, друзья. Всем прекрасного вечера среды. Хороший же день среда, правда? Ну, как-то лучше, чем понедельник. Похуже, конечно, чем пятница, но все равно распрекрасный. Рады вас приветствовать на нашей волне. У нас сегодня вкусная тема во всех смыслах этого слова, потому что говорить мы будем о варенье. И не просто о варенье, а о литературном варенье. И сегодня у нас в гостях создатели проекта «Литературное варенье» Светлана и Олег Колесникова. Добрый вечер.
8: Добрый вечер.
9: Добрый вечер, друзья.
7: Да. Олег, поближе микрофон, чтобы тебя... Да. Ну, можешь его к себе. Не сам к нему, а его к себе. Во, и так тебя лучше будет не только видно, но и слышно. Смотреть нас можно в нашей группе ВКонтакте. Идет уже прямая трансляция. Так что и слушать, и видеть все можно в нашей ситуации. Вот знаете, с чего хотелось бы начать? Собственно, от печки танцевать. Ведь каждый проект, он зарождается от какой-то мысли или от какой-то... какого-то конкретного образа. Вот как родилась такая идея соединить, в общем-то, несоединимые вещи, да, великую русскую литературу и таз с кипящими ягодами? И тишина. Создатели задумались.
8: Таз с кипящими ягодами.
7: Как можно так варенье обозвать, да?
8: Достоин поэзии, достоин прозы. Это же красиво, что ты, как писала Татьяна Толстая, в тазу бродят рубиновые огни.
7: Ого, это прям поэтично.
8: Да, да. Это просто с варенье.
7: А варенье.
8: А это просто варенье из сливы.
7: Mm-hmm. Ну да.
8: Вот, поэтому тут, понимаешь, это все так спорно. Mm-hmm. Ой, да давно это родилось. Вот
7: сколько
8: сейчас...
7: лет уже проекта?
8: Мы начали работать этот проект в 2015 году.
7: Уже больше 10 лет, 11, если я правильно посчитала. Ну, здорово. И каждый сезон, это как бы считается летний сезон, или у вас нет такой сезонности как таковой? Ну, явно же из замороженных ягод ничего не варится.
8: Из замороженных ягод прекрасно все варится.
7: Вот так вот.
8: Да, прекрасно варится варенье, которое называется силт.
7: У него даже это прямо именно
8: технология, которая из замороженных. Да, технология силт.

0: клубника, нагуляв на воде.
1: Какой воде? Я знаю только гуляшную воду.
0: Гуляшная вода – это отвар шиповника.
2: Лепестков. Да. Гуляв, роза.
1: О, ну, нам с
2: оттуда, с востока.
1: Непривычно слышать.
2: Да, это было 25 июня 15 года в усадьбе Тургенева в Спасском-Лутавиново.
1: То есть вы сразу уже был как бы такой выездной у вас, получается, выездная гастроль.
0: Ну, это изначально он так и был построен, и сама идея. Мы думали, что... Вообще литература – это как бы такой, ну, фон. Угу. Все, главное – это были рецепты. Но рецепты должны быть писательские, потому что писатель, вот он сидит в своей усадьбе, вот он на веранде принимает гостей, начинает читать что-то, а в этот момент подают чай и с вареньем, естественно, а варенье из его ягодника или сада, и рецепт этого варенья – из этой усадьбы. Угу. То есть то варенье, которое варилось здесь.
1: Степени, да. Да?
0: И нам история. Было интересно именно вот рассказать историю усадьбу и где они есть, эти усадьбы, ну, естественно, угу. Центральная Россия, и рассказать так, чтобы этот рассказ привлекал другие масс-медиа, чтобы они неревностно относились к этому проекту. Ну, и все получилось, а получилось еще быстрее, чем мы рассказываем. То есть вот мы придумали вот такую мизансцену, описали ее. Ну, это прям вот буквально вечером было, и ночью мы закончили ее описывать.
1: Ну, что значит творческие люди? Вечером начали, ночью закончили, и с утра уже все.
2: Долгий ужин был.
0: И отправили в, я не помню, сколько, 10 музеев усадеб, ну, естественно, в таких федеральных. Угу. И они к 11 часам следующего дня уже все 10 дали ответ, как бы все.
1: Все, мы
0: вас берем. Вы едете к нам, угу. И у нас был к вечеру... следующего дня уже график был готов, и мы уже... Нам оставалось только получить от них рецепты и как-то репетировать и что-то...
1: Предварительно варили же это варенье вот из земляники на этой гуляфной воде, чтобы не вышло конфуза уже на месте? Или же все было импровизация?
0: Нет, вот это первое не варили. Вот это вот первое варенье мы не варили.
1: Экспромт чистой воды.
0: Мы собрались, приехали к ним... приехали пораньше, что мы сейчас пойдем собирать землянику.
1: То есть вы еще там на месте ее и собирали, землянику?
0: Да, они говорят, а она уже вся собрана.
2: Нам дали ведро вот этой вот земляники, и, правда, вот гуляфную воду сварили, они сделали заранее. А уже сироп, это был фестиваль усадебный, он целый день продолжался, заканчивался концертом, поэтому времени было очень много, но это было интересно.
1: Запоминающееся, именно как первое такое событие. Ой, мне нравится, что вы много путешествуете, много ездите, у вас уже много впечатлений, которыми, надеюсь, поделитесь, в том числе и сегодня, и сейчас. И много всяких историй, я думаю, связанных с литературным вареньем. Но об этом мы поговорим уже после рекламы. Оставайтесь с нами.
3: Наше радио. Музыка поколений. Реклама на 107FM.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: И тянутся города.
3: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее.

0: своего региона, будущее своей страны.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473. Тема дня.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Светлана и Олег Колесниковы у нас сегодня в гостях. Мы говорим о литературном варенье, об их проекте, который они создали уже больше 10 лет назад. И по сейчас проект развивается, он популярен, и что люди пишут из разных мест, однажды побывав на... Как это назвать? Даже не представление, да, но на проекте.
2: На литературно-вареньевой кухне.
1: О, вот. Как вас тоже как-то называют, Светлана? Фея
2: варенье.
1: Вареньевая фея. Вареньевая фея звучит хорошо.
3: Таганроги к ней прицепили вот это вот.
1: Да? То есть прям где-то на ранних самых этапах.
2: Да, вот прям в первые годы.
1: Смотрите, вы находите, ну, не рецепты, как я понимаю, какие-то все-таки базовые отсылки, потому что у русских писателей, конечно, много описаний застолий, но нельзя сказать, что в их произведениях или там, не знаю, воспоминаниях, мемуарах, переписках есть прям рецепты того или иного варенья. Ну, если даже есть, то их крайне мало. Вот чего больше в варенье, которое варится на проекте? Больше какой-то классической такой реконструкции, ну, находите вы такие вещи, или же такого творческого интерпретации?
2: Не, ну, интерпретация, она имеет место быть, имеет право быть. Мы там можем позволить себе похулиганить. Вот.
3: Потому нас так музейщики назвали.
2: Да, музейщики нас назвали артисты.
3: Агрессивного жанра научпоп.
2: Жанра агрессивный научпоп.
1: Почему агрессивный? Слово какое-то такое неприятное.
2: Ну, не знаю. Ну, потому что мы можем там сказать, можем позволить где-то рассказать то, что они не могут себе позволить, потому что это не проверено, не подтверждено. А мы как-то об этом... Да, а мы как-то об этом можем пофантазировать.
3: Ну, как версия такая может
2: существовать. Как-то притянуть что-то.
3: То есть то варенье, которое сейчас... Вот буквально мы с ним приехали, в Бадимово оно варилось, это липовое варенье. Варенье из цветочков лип.
1: Угу. Липовый мед знаю, липовое варенье ни разу не пробовал.
3: Это варенье, которое варилось в усадьбе Мусиных-Пушкиных, а усадьба это уже на дне Рыбинского водохранилища находится. И, собственно говоря, это... выдержки, какие-то письма, еще что-то, непосредственно документов Мусиных, Пушкиных, таких, подтверждающих, что именно это варенье варилось у них, и как оно варилось, остались требования к поварам.
1: О.
3: И вот история, что такое варенье, это 18 век. Это, варилось из всего, из цветущего. То есть это сирень, каштаны, в белая акация.
1: Какая
3: и
1: страсть.
3: Липовые цветочки.
1: Ели все.
3: Ну, в общем-то, да.
1: Я знаю только варенье из одуванчиков. Но одуванчики, наверное, тогда не росли на наших просторах в таких количествах.
3: Вот, представляешь, вот это вот варенье, которое совершенно как бы не варенье, оно настолько прицепилось, что, наверное, мы не хотим о нем говорить, потому что оно в нашем проекте только те варенья, которые прошли через кухни. И которые есть, ну, к примеру, такая смешная вещь, даже не смешная, такое обстоятельство. Усадьба Некрасовых, Карабиха. То есть первый раз мы туда приезжаем, они говорят, да, точно, вот здесь вот, значит, щавель с апельсином. Класс. Причем мы понимаем...
1: Тоже, конечно, сочетание вообще удивительное. Щавель с апельсином.
3: Вот ты его попробуешь.
2: У них щавель не сами листики, а у них стебли.
1: А, как ревень, условно говоря, да, вот в какой-то степени.
3: А апельсин?
1: Откуда апельсин? Нарусили, да, апельсины?
3: 18 век. Оранжереи. Апельсинов полно. Ну, в дворянских усадьбах точно.
1: Да. У тех, кто мог себе
3: позволить. Это нормально совершенно, что сочетать. Вот, да, это специфическое варенье. Да, его варили почему-то, по какой-то причине. После этого это варенье попало на фестиваль бардовской песни. Ну, потому что оно там нужно.
2: Нет, на
3: Воронеж. Потому что оно там нужно. По утрам.
1: Имеет соответствующий эффект.
3: Именно для этого оно и варилось там.
1: Ух ты!
3: По этой причине.
1: Огуречных рассолов тогда еще не придумали, что ли? Подождите, но бочковые все эти вещи тоже заменяли.
3: Мама Некрасова придумала, что вот так вот надо выходить из состояния абстиненции. А следующее варенье, сезонно приезжаем, надо варить из этого. Они говорят, у нас есть клубника. И вот мы начинаем, слушайте, клубники, а ее нету вообще, у них, в поварских книгах нету упоминания. И ребята из музея находят просто письмо, которое дети
2: племянница пишут Николаю Алексеевичу, что ездили на ярмарку, привезли очень много Виктории, и вот они целый день ее перебирали. Угу. Вот за это зацепились, и в Карабахе у нас была клубника.
3: И потом вот, а потом уже в поварские книги, то есть, ну, стандартный рецепт того времени, ну, давайте вот это сварим. Ну, то есть, это процесс такой, который мы проходим вместе с музейщиками.
1: С архивными
3: есть
1: какими-то документами.
3: Так называемая кулинарная полка, которая есть. Мы себе ее нафантазировали, она, оказывается, есть. И в любой музей, он очень хочет запустить эту полку в оборот.
1: Что-то в жизнь. С ней, да, что значит что-то... запустить в оборот?
3: То есть, да, вот, чтобы пользоваться
1: сделать,
3: ей.
1: Чтобы, да, он
3: делать книги, открытки, продавать такие вот сувениры, либо устраивать вечера или обеды какие-то. Вот именно по...
1: Поварским рецептам,
3: да,
1: оттуда.
3: Как было здесь.
1: Ну, я позволю себе тебя перебить сейчас,
3: пожалуйста.
1: Олег, на 5 секунд. На вашем сайте литературного варенья, есть пушкинский рецепт варенья из крыжовника. Я его прочитала. Читала, у меня просто вот волосы на голове, как говорится, зашевелились.
2: Взять крупного крыжовника, сполоскнуть водой.
1: Да, вот этот, который зеленый, неспелый крыжовник, сложить в муравленный горшок, перекладывая рядами вишневыми листьями, немного щавелем и шпинатом, залить водкой, минуточку, водкой, закрыть крышкой, обмазать оную тестом, вставить на несколько часов печь, столь же жаркую, как она бывает после вынутия хлеба. Да, на другой день вынуть крыжовник, всыпать в холодную воду со льдом, через час перемешать воду один раз, в ней вскипятить, потом второй раз, потом третий, потом опять положить ягоду в холодную воду со льдом, которую перемешать несколько раз, окунуть ягоду на решето и так далее. И потом уже, когда эти ягоды там 500 раз где-то полежат в холодной воде, потом уже из них там вот чего-то варить, да, пену снимать. Тут подробнейше все рассказано.
2: Да.
1: На целых, не знаю, полстраницы этого рецепта. Я не понимаю, как это можно повторить. Вот это вот все. Это у них что?
2: Никто никуда не торопился.
1: Была.
2: Никто никуда не торопился. Понимаешь, мы ехали на фестиваль в Елец, и тоже там, я говорю, можно какие-нибудь рецепты. И мне дают, значит, присылают рецепты, я открываю, значит, письмо. Первое, что мне бросается, яблочные, по-моему, варенье были, первое, что бросается, на 5-й день варки.
1: Да.
2: Да ладно, это философия, никто никуда не торопился.
1: Ты варишь и варишь, а тут вот какие-то
2: штуки. Я пыталась повторить, но печи у меня нет, хлеб-то я не пеку, я использовала духовку. Муравленный горшок есть, это...
1: Керамический обычный, да.
2: Такой, который с глазурью. Вот я, конечно, там все это пробовала. Очень жалко было есть потом.
1: Потому что столько труда.
2: Но мне... Мы были в Самаре на фестивале, и там тоже мы, по-моему, были 3 дня, и у нас каждый день было по 2 мероприятия. И мы... Был фестиваль поволжских городов, и там нужно было найти какой-то вот точки притяжения, соприкосновения, литератор, город и что-то такое вкусное. Ну, мы справились. И после одного мероприятия подошла женщина и говорит: я вот вам хочу что-то показать. У нее прямо из поколения в поколение переходит ложечка как раз для извлечения семян из крыжовника. Она очень похожа, а такая серебряная, красивая. Она говорит, можно я вам ее подарю? Я говорю, нет. Потому что я понимаю, про сколько она стоит.
1: Ценная вещь, да?
2: Да. Она похожа очень на перо, вот, которым раньше писали. Вот, мы еще, помню, раньше делали этих ежиков там из яблок. Вот, и эта ложечка, она похожа вот тоже на это перо, с длинной ручкой, с цепочкой, красоты необыкновенной.
1: Вот я тоже на вашем сайте прочитала, что это Троицкий, который наш архитектор построил дом гармошка, который, да, что у него там тоже есть рецепт вот этого
2: есть
1: самого крыжовника варенья.
3: Вот там,
1: да,
3: вот,
1: да,
3: в его рецепте
1: надо вынуть все
2: семечки, да.
1: Ну, как семечки, начинку всю фактически.
2: Да, мне давала Таня, его внучка, этот рецепт. Да, и мы
1: потом это что-то там проварить,
2: потом
1: процедить.
2: Вот на этом вот что-то вытащила, и там процеживается, варится сироп, потом туда опускаются вот эти
1: уже
2: вот
1: шкурочки,
2: пополы,
1: условно,
2: да,
1: говоря.
3: Это варенье
2: это
3: чуть
2: очень
3: проще.
2: Красиво, очень красиво.
3: Чем пушкинцы, чуть проще.
1: Да, попроще.
3: Но в нем очень четко прослеживается задача вишневого листа в водке. То есть, потому что он готовится отдельно, и когда мы открыли, запах амаретто и вкус, этот вишневый лист, ну, через час можно есть. Он как бы, он вкусный становится. И он дает ароматику. Угу. То есть,
1: это вот в Пушкинском, которое, собственно,
3: да,
1: там у нас
3: вишневый лист. Вот задача, ну, то есть... Все придумано до нас.
1: Я не абсолютно понимаю, как они это придумали, как это могло прийти кому-то в голову, вот такие манипуляции делать с крыжовником, и в том числе вот с этим вишневым листом, ну, и заливать это водкой.
2: Ну, просто, ну, сварили всего... крыжовник, он лопнул, из него вот эти вот, ну, как...
1: Внутренности.
2: Ага. Во-первых, сразу цвет другой получается, потому что вот когда... Без семечек крыжовника, он вот именно изумрудный, зеленый. Вся вот коричневатость, она появляется за счет семечек.
1: Угу. Обалдеть.
2: Она думали, а кто это?
1: Времени, да, было много.
2: Ни сериалов.
1: Нечем было заняться.
2: Знаешь, ни в кофейню куда-то сходить. Все кофе испили дома. Угу. Сидим, придумываем.
1: Да, чудеса, конечно. Вот вы варили варенье к многим, ну, как бы из рецептов там многих литературных классиков. Есть какие-то особенные писатели, которые нам кажется, что их жизнь была довольно аскетичной, а копнешь поглубже, а там прям гедонизм такой. Вот варенье изумрудное из крыжовника еще с какими-нибудь чудесами. Не встречалось таких каких-нибудь интересных, ну, может быть, не самих творцов, а персонажей как-то вот связанных?
2: Вообще гурманом был Гоголь. Он хорошо готовил. Угу. И он был гурманом. Но рецепта варенья не осталось. Но он был прям таким... Он очень любил итальянскую кухню. Очень любил выпечку всякую. Такой вот любил.
1: Молодец,
2: Гоголь. Достоевский сладкоежка. Да? Неимоверный был. Да, у него все время стояла вазочка там с сухим вареньем. Вот. Тоже, типа цукатов. Mm-hmm. Ну, вот у него там все время и варенье там было, и слив, и там из нектарин, и какие-то там сахара, и кренделечки. И он, кто уходил работать, просто брал вазочку, шел.
1: Да, правильно.
3: Да, ну вот Достоевский, он у нас закреплен за вареньем из липового цвета. И, собственно говоря, вот почему мы... научпоп.
1: Угу.
3: Потому что вместе с музеем Достоевского вот это варенье было закреплено за ним, ну вот жесткого закрепления нет, исторического, но факт, что он сладкоежкой был и в детях. И мы ездим несколько лет на праздник Липец в Зарайск для того, чтобы сварить вот это варенье.
1: Липец – это праздник, посвященный липе, правильно?
2: Ну, да. Там липовые аллеи, там липы, которые помнят Достоевского.
3: Mm. Вот. И мы варим, то есть, и была попытка нас не приглашать. Ну да, вот мы там несколько лет мы съели, допустим, 3 года, да, а на 4-й год нас, говорят, они не приедут, ну, хватит. Есть такие случаи, а там, говорят, что это такое, вы себе позволяете. И то есть мы вот сейчас уехали, мы еще до дома не доехали, нам пришла смс-ка, ребята, в следующем году
2: ага.
3: программа началась с того, что литературное варенье должно быть. Угу. И мы туда приезжаем, но с двумя вареньями, и какое-нибудь должно быть другое, кроме... Угу. А в этом году...
1: Чем
3: была,
1: удивлять будете, да?
3: Да, было варенье из ирги.
1: Ух ты!
3: Почему?
1: Секундочку, мы про это тоже поподробнее поговорим, чтобы сейчас вот не за секунду укладываться, а то у нас время рекламы и новостей.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+. плюс. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона состоялась церемония закладки капсулы времени в основании нового центрального стадиона «Факел». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев и чрезвычайный полномочный посол Беларуси Юрий Селиверстов. Будущая арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом мирового уровня с уникальным фасадом, который может служить проекционным экраном. В комплексе разместятся музеи, рестораны, конференц-залы, фитнес-зоны, детская комната и парковка. Александр Гусев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества мы реализовали образовательный центр, детский сад на 600 мест, стадион на улице Маршака. Сегодня открываем новую страницу. Следующий шаг – промышленная кооперация от товарообмена к совместным производствам. В сентябре делегация области поедет на Иннопром Беларуси. Концессионное соглашение с компанией «Стройинжиниринг» предусматривает 20 миллиардов рублей инвестиций и завершение работ за 36 месяцев. И еще. Губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов посетили строительную площадку школы на 1101 место в селе Александровка Новоусманского района. Строительство, начатое в сентябре 2025 года в рамках соглашений на форуме регионов, идет с опережением нормативных сроков почти вдвое. Завершены наружные сети, монолитный каркас, кладка стен, остекление, кровля, фасады. Ведется монтаж инженерных систем, чистовая отделка и благоустройство. Школа получит имя героя Советского Союза Федора Садчикова, уроженца Александровки, совершившего 98 боевых вылетов. В учреждении будет большой спорткомплекс с футбольным полем, беговыми дорожками и теннисным кортом. Александр Гусев отметил, мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Строительство планируем завершить в декабре, чтобы в начале следующего года дети начали обучение в новом здании. Строительство идет с опережением. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава Верхнеховского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнеховский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Воронежские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи на выезде к улице Грамши, где оголились сваи, создают прямую угрозу жизни и здоровью. Мэр Сергей Петрин подписал распоряжение. Управление ГУ ЧС направило оперативную группу. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на замену деформационного шва и укрепление конструкций. Руководить работами назначена Мария Фомина. В феврале горожане публиковали снимки разрушенных плит, но тогда специалисты отрицали аварийный статус, признавая, дефекты не влияют на несущую способность. Это были новости региона.
1: Тема дня.

0: Спасибо.
1: Наше радио сделано в России.
2: Светлана Олег Колесникова у нас сегодня в гостях. Мы говорим о проекте «Литературное варенье» и о том, какие чудеса случаются порой с этим проектом и какие выплывают истории из книг каких-то, из писательской жизни и так далее и тому подобное. Мы как бы вот все время опирались до этого в нашем разговоре на классиков. Да? Вот там говорили о Чехове, говорили о Достоевском. А современные авторы дают какую-то почву для того, чтобы сварить, как вы говорите, варенье при жизни. Или же в водолазке, не знаю, или еще в ком-то невозможно ничего найти. Как вот быть с современными авторами?
3: Ну, современно,
4: во-первых,
3: да.
4: Во-первых, есть два стихотворения современных авторов, которые я очень люблю. Одно это «В банке варенье припрятано раннее лето. То, что, казалось, уйдет, не оставив следов». Ну, там оно длинное. Mm-hmm. А второе, я очень его люблю, «Хочется чая с вишневым вареньем». Mm-hmm. Песен со смыслом, фильмов о счастье, в каплях дождя находить утешение, помнить все нужные даты и смыслы. Вот. Угу. То есть тема-то, вот она продолжается. Угу. Вот. А нет, ну, современные авторы есть, понимаешь, и упоминания. Понимаешь, вот эта вот история варенья, она все равно как повторяет, скажем так, историю страны. Было варенье, было там, в приоритете, потом оно было опальным, потом оно стало выходить из опалы. Угу. И сейчас опять у всех дачи.
2: Да.
4: Варить варенье на даче.
2: Медные там, тазы стали
4: медные
2: покупать
4: тазы,
2: для варки,
4: да, варенья. Вот у меня их 4. Угу. Вот какие-то, понимаешь, интересно варить там не на плитке, на жаровне. Я вот сегодня посмотрела фотографии, Олег прислал. Фотографии семьи Семеновых-Тиншанских. Я тоже хочу себе такую жаровню на дачу.
2: В чем же ее особенность такая? Чем отличается? Ну, ладно, я понимаю, добавки какие-то специфические в варенье. А, собственно, откуда исходит жар? Это дает тоже какой-то
4: прикус? Ну,
3: конечно,
4: прикус,
3: на камин, камин, только
4: интересно.
3: Такой, как ведро.
4: Интересно.
3: Просто то есть, как печечка, только такая вот, ну, с разряженными стенками. Угу. Ну, есть тяга, ну, в принципе, на углях. На углях это все...
4: Мне все время хочется вот примус какой-то, знаешь, вот эту там керосинку. Но на больших мероприятиях это нельзя, то есть соображение безопасности. Но мне хочется, потому что вот это вот... Ну, совсем я прям тогда буду феем.
3: На печке готовили 2 раза. Один, ну, несколько раз
2: на
3: мы готовили...
2: На русской печке или вот просто
3: на печке, которая специально... Вот,
2: вареничная печка.
3: Мы несколько раз в усадьбе Менделеевых Блока. И, собственно говоря, мы там узнали всю и поняли всю историю философии, русской философии варенья. А второй раз это на Котере Красный Пахарь. Сережа нас туда позвал, и мы как-то... приехали
4: земляничное и варенье.
3: Говорили, а давайте приготовим вот так. И готовили там земляничное варенье. Ну, как бы все действие было, что мастер варенья передает знания девочке, которая тоже станет когда-то хозяйкой на кухне. И мы ходили собирать эту землянику, мы собирали душицу, мы там собирали что еще, чебрец, ну, все, чтобы, что пойдет в чай, и, в общем, и варилось именно на огне вот это варенье.
4: Ну, расскажи вот эту историю про современного автора.
3: Когда фестиваль Левитова, да, фестиваль Левитова, это Липецкая область, и мы, вот нас туда приглашают, и мы варим варенье этой семьи, это на площади, вот, народ есть, а главное литераторы, и вдруг к нам приходит женщина, подходит женщина и говорит, почему у вас все варенья, рецепты варенья людей, которых уже нет с нами, а у вас есть хоть одно варенье?
2: Современных авторов.
3: Да, вот живых. А я не успел ответить, она Свете передает записку и говорит, это мой рецепт, я хочу быть в вашей библиотеке. Вот.
4: Это прекрасная, автор... прекрасная детская писательница.
2: А, детская писательница. Мы очень плохо знаем детских писателей на самом деле.
3: Вот. И после мы, пообщавшись с молодыми авторами и уже маститыми на этом фестивале, мы вдруг подумали, что А что, если найти такое место и пригласить на чаепитие людей, которые стали литераторами, не будучи, не получившие литературного образования? То есть они... И мы придумали такой проект, когда из математиков стали писателями.
2: Из физиков стали лириками.
3: Да, и, собственно говоря, это воронежские авторы. То есть, причем они остепененные ученые. Один поэт, другой прозаик. И мы пригласили в библиотеку имени Пушкина в Новый Усмань. Ну, то есть, подумали, а где? То есть, узнали, что там клуб есть молодых авторов. Говорю, а можно, вот, ну, если мы вам такое подкинем, надеясь на то, что дальше это все будет без нас все происходить. Ну, сейчас мы не знаем, что сейчас происходит. Да. Ну, в общем, девчонки согласились. Мальчишки согласились,
2: и
3: место согласилось, осталось только взять варенье, собрать туда, ну, ко времени привести авторов, и интересный, весьма откровенный диалог произошел, то есть, когда, ну, как бы, люди, которые прошли вот это вот, а как становиться писателем, а что нужно для этого делать, а на какие конкурсы подаваться, а как получать рецензии.
2: Так варенье превратилось в такие профессиональные посиделки.
4: Да, я сейчас вспомнила, что у меня еще есть рассказ. Мы тоже, когда были в Таганроге на фестивале, познакомились с одним актером. Он сам таганрожский парень, сейчас в Москве. И потом в Москве мы с ним несколько раз встречались, когда мы там в музее Пушкина были. И он потом мне прислал рассказ. Там, значит, у него главная героиня такая пуговица. И у этой пуговицы очень много друзей и гномы. И вот гномы вместе с этой пуговицей варят варенье из звезд, звездное варенье.
2: Ух ты! Ух ты, ну все, это у вас впереди.
3: Подожди, а варенье еще в Воронеже становилось, варенье становилось в призом и звездами при закрытии театрального сезона в драмтеатре.
2: Что прям такое специально? Призом и звездами?
4: Сейчас. Это было интересно.
3: Подожди. А второй раз призом на зодчестве. Угу. Нас пригласили на зодчество первый раз. А потом говорят, слушай, ну это варенье, мы же им угощали. А потом говорят, а мы вот если варенье приготовим, но оно должно быть, ну, с какой-то бирочкой, этикеточкой, это же трое.
2: Подарочный
3: вариант. Это варенье первому, ну, как бы всем гран-при, баночка варенья архитектора Троицкого. Ну, прикольно же,
2: да,
3: оно теплое такое еще.
2: Да, прикольное, варенье от архитектора,
3: то есть это вот,
2: да.
3: Вот, а, значит, баночка варенья давалась артисту, которого, ну, который становился лучше в какой-то номинации.
2: Это в драме.
3: Да. Угу. И вечер, то есть уже все закрылось, во двор выходят, и первая номинация, вторая, третья, и они начинают считать банки,
4: у кого сколько банок.
2: Все, поняла.
3: То есть это не грамоты какие-то, а это банки, сколько их в руках.
4: И у них был, как раз завершали сезон, это был не капустник, а это был вот такой вареник.
2: Очень хорошо.
4: Да, мы варили варенье прямо вот во дворе драмтеатра, самовар растапливали, прям все. Шишками там, щепка. Ой, было замечательно.
3: А однажды
4: совершенно
3: мы выступали в театре.
2: Вот так, прямо на сцене варенье варили.
3: На пятой сцене в МХАТе.
4: Имени Горького.
3: Имени Горького в Москве перед тем, как давали восстановленных трех сестер, нас пригласили для того, чтобы... Ну, то есть вот эти три сестры...
2: Актеры вошли в роль.
3: Ну, фактически, да.
4: То есть это все было костюмировано.
3: Пришли главные герои.
2: Чтобы они почувствовали эту усадебную жизнь.
3: Да. Пришли офицеры. И пришли три сестры.
4: Да, и барыш.
3: И, то есть, это самое, они прям фотографировались в это во все. И пришел режиссер.
4: А мы оставляли его как сувениры, а там банок много, уже поджимало время. Девчонки, эти актрисы, они говорят, Светлана, давайте мы будем помогать. Угу. Были чудесные фотки, три сестры эти вам обвязывают эти баночки, делают там украшения.
3: А пришли журналисты. Угу. И пришел режиссер. И вдруг журналисты уделяют больше времени свету. Это...
2: Фея, конечно, перетягивает
3: такой...
2: на себя.
3: Он взорвался, понимаешь, это самое... А журналистам это понравилось, потому что были
2: эмоции.
3: И вдруг он вышел на первый план и стал как бы буквально из кадра выталкивать Светлану.
4: И пообещал,
3: вот как бы своими
4: словами. И пообещал, что после премьеры у них непременно будут настоящие пироги с капустой.
3: Да, мы
4: и самое было интересное,
3: себе.
4: Что на, во время спектакля у них на сцене были настоящие вот эти вот пироги, mm-hmm. то есть не муляжи, а у них были настоящие пироги там с мясом, с капустой. Потом актеры говорят, как мы это доиграли.
2: Я думала, и пообещал, что больше я вас никогда не позову.
3: Ну, дальше, да, нас больше туда не позвали.
4: Больше нас туда не звали.
3: Больше нас туда не звали.
2: Слишком акцентные.
4: Но это было прекрасно.
3: Слишком варенье. Может быть, в отместку за то, что мы рассказали историю, ну, как капустник получился, ну, как он получил название, вот что это Чеховы, чтобы подкормить актеров, они вот пироги
4: мама
3: с капустой.
4: Мама пекла после, после каждой премьеры, потом уж, когда мама не стала, то сестра Антона Павловича...
3: И что это обязательно должно присутствовать. И как так
4: вот
3: получилось? Он говорит, ну ладно, хорошо.
2: Веселая у вас история. Нам бы еще разговаривать и разговаривать, но наше время подошло к концу.
3: Все, конец?
2: Да, да, финал.
4: Без рецептов.
2: Без рецептов, без всего. Придется еще звать.
3: Если захотите рецептов, и нас не успеют позвать... До 1 августа. 1 августа мы будем в 16 часов рассказывать
4: рецепт. В парке «Дельфин».
3: В парке «Дельфин», да.
2: Там просто будет... это не к фестивалю ни к какому привязано.
4: Там будет мероприятие. Угу. Вот, и в 16 часов у нас там будет лекция.
3: Ярмарка да. там будет. И...
2: Это суббота.
4: Это да? суббота, да. Я буду рассказывать о варенье, о традициях русского чаепития, русский фарфор, русский текстиль.
2: Будет интересно, я думаю.
4: Да-да-да, даже антикварную посуду принесу.
2: Да, я даже не спросила, что вы с собой везете на гастроли, как это тяжело, какие
4: пять
2: этажи.
4: 5 сумок.
2: Ой, какая страсть. Но время наше точно подошло к финалу.
4: 5 сумок.
2: Спасибо большое. Светлана и Олег Колесниковы у нас были в гостях. Литературное варенье. Всех в «Дельфин» 1 августа.
1: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
0: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
5: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
10: 2026 год. Ограничение 18+.
11: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
12: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции. внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
16: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара после ударов вооруженных сил Украины по жилым домам, сообщил глава города Евгений Наумов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Власти пообещали оказать жителям, чьи квартиры пострадали, необходимую помощь. После оценки ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты. Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированному налету дронов. Погибли 2 человека, пострадали более 10. В Краснодаре и Невинномысске загорелись складские комплексы компании «Wildberries». В Кривом центре повреждены 10 частных и 6 многоквартирных домов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать семьям погибших и пострадавших максимальную поддержку. Госдума приняла пакет законов об ограничениях для осужденных релокантов. Речь идет о лицах, которые находятся за пределами России, уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей. Ограничения включают в том числе запрет на оформление паспортов, заключение брака, смену имени, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, легализацию иностранных официальных документов, запрет на регистрацию недвижимости, приостановку действия водительского удостоверения, замораживание денежных средств и другого имущества. Решение о применении ограничительных мер будет принимать Министерство юстиции. Суд в Махачкале заключил по стражу бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с апреля по май 2023 года Гонцов и начальник отдела муниципального контроля администрации Каспийска получили от директора коммерческой фирмы взятку в виде 5 квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей. За это они должны были содействовать в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, который построили с нарушениями требований проектной и разрешительной документации. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил коллективу киностудии «Ленфильм» ее нового гендиректора Дмитрия Давиденко. Он сменил на этом посту Надежду Андрющенко. До октября прошлого года Давиденко возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития Министерства культуры. В феврале 2020 года гендиректором «Ленфильма» стала Инесса Юрченко, но уже через полгода ее сменил Федор Щербаков, основатель медиахолдинга. В феврале 2024 года в отношении Щербакова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Суд заочно арестовал его. После этого студия возглавил Эдуард Суворов, но уже в декабре его сняли на фоне сообщений о крупной задолженности. Фрирайд войдет в состав Федерации лыжного спорта и сноуборда России, сообщил его председатель Дмитрий Свищев. Это новая дисциплина для Олимпиады. По словам Свищева, ее необходимо структурно, целенаправленно развивать для достижения результатов уже на ближайших играх. Фрирайд – это спуск на лыжах или сноуборде по естественному, неподготовленному горному рельефу. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: еще автомобильную тематику вроде бы как надо чуть-чуть затронуть. Знаете, я решил сегодня с вами так вот немножечко поговорить на тему автомобилей. Дело в том, что большинство из нас являются автолюбителями с большим стажем. И в данный момент многие являются автовладельцами. То есть есть автомобиль. Неважно сейчас вот какой, да, просто он есть. Ну, у кого-то есть, у кого-то нет. Так вот, знаете, вот много сейчас пишут всяких статей, там выходит новая модель какого-нибудь автомобиля, какой-нибудь новый бренд появляется на рынке. Много статей, а вот, знаете, вот таких вот, что называется, отзывов пользователей конечных, их как-то не очень много. Много там всяких разборов специалистов, экспертов, журналистов, но это все не то. А вот хочется с вами поговорить. Вот у вас есть автомобиль. Ну, условно, там, некий, да, марка такая-то, модель такая-то. Вот что скажете за автомобиль, которым сейчас владеете? Нравится, не нравится? Можете рекомендовать, не можете? Какие критерии, какие плюсы-минусы, подводные камни? Вот я, допустим, третий год являюсь владельцем китайского мотоцикла. Казалось бы, ну вот, китайщина, вот это вот все, да. Третий год, все, что я делаю с мотоциклом, я езжу на ТО, меняю масло, вот колодки поменял. Ну да, это, наверное, не BMW, да, это не Ducati, да, это не... Но мои потребности закрывает. В обслуживании стоит копейки, ну, как стоит копейки, сейчас ничего копейки не стоит. Скажем так, в обслуживании недорого, поломок никаких выявлено не было. Мелкие какие-то, знаете, недочетики есть, но они устраняются за сравнительно небольшие деньги. Вот мое мнение, как владельца китайского мотоцикла. Я же знаю, у вас наверняка есть у кого-то китайский автомобиль. Что скажете? Вот интересно ваше мнение. Порекомендовали бы или нет? Если бы порекомендовали, то что вам понравилось, или не порекомендовали, то по какой причине? Вот давайте сегодня так вот объективно попробуем сделать опрос общественного мнения. Извините за этот штамп. Ну вот, интересно узнать, ваш автомобиль, рекомендовали бы ли вы его или нет. Даже если он у вас, ну вот у меня до этого была Audi, ей уже лет-то было. Знаете, рекомендую. Ну, потому что садишься, и как в домашних тапках, 700 километров проезжаешь, ничего не болит, не прожорливая, для города удобная. А четвертая, вот идеально для города, если бы не одно «но». Вот для нашего, вот я люблю седаны, но наш климат и качество уборки дорог подразумевают все-таки что-то повыше, чем седаны. А так, я, конечно, большой поклонник седанов. Ребят, что скажете вы про свой автомобиль? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
1: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Помните, как было в каком-то рекламном ролике? Рекомендации лучших собаководов. У нас рекомендации обычных владельцев автомобилей. Вот что, на чем вы ездите, рекомендуете или не рекомендуете? Потому что, знаете, ну, бывает, человек купил автомобиль, ну, так сложились обстоятельства, эксплуатирует этот автомобиль, но не рекомендует его никому. Ну, просто на личном опыте. Поменять сейчас нет возможности, но рекомендовать кому-то другому он бы не решился. Вот интересно, рекомендуете ли вы свои автомобили или нет. Имею «Шевроле Сильверадо». Доволен как слон. Все, что нужно на ферме в Канаде. Дмитрий из Манитобы. Мы даже не знаем, что за «Сильверадо» такое. Ну, представляю, что что-то американское, скорее всего. Как они там называются? «Газ Глейдер» или вот эти вот «Пожиратели бензина». Двигатель, небось, 3 литра. Ну, что-то такое должно быть. У меня «Мьята» от MX-5, кабриолет 2008 года. Я ее люблю, как свою кошку. Сменил ей мотор в 2025-м. Сама нашла ей сердце, и механик мой, добрый человек, провел операцию. Ну, вот тот самый случай, когда автомобиль, вот он уже будет, вот, знаете, как-то индейская поговорка гласит, если лошадь сдохла, слазь, да, не тот случай. На этой лошади вот ее будешь переподковывать, перепрошивать, что-то с ней, новые моторы, новое все, но автомобиль настолько нравится, что поменять его на что-то другое... Mm-mm. Кстати, у меня была когда-то... Господи, как она? Honda Prelude. Четвертый, по-моему, или третий. Сейчас боюсь соврать. Знаете, я... почитал в интернете, был «Прилюд клуб». Это люди, которые ездили исключительно на этих автомобилях. Я посмотрел, там автомобили уже, ну вот, как экскременты мамонта старые. Там уже с движками, движки по второй, по третьей, по второму, по третьей капиталке проходили. Но люди ездили на этих автомобилях и не собирались ни на что менять. Просто потому, что они были искренне влюблены. Вот влюблены в то, что в то, на чем они ездили. Их устраивало все. Пусть там не было каких-то фишек, там ESP, еще чего-то. Но там был мотор 2.4, и там были какие-то другие фишки, про которые обычные стоковые автомобили им даже такое не снилось. Давайте еще почитаю ваше сообщение. Езжу на Peugeot и не жужжу. А модель-то хоть марка, а что за пыжик-то? «Шкода Рапид» 2018 года. Супер, доволен как слон, ласточка. «Рено Калеос», дизель, пробег 74... ребят, пробег 740 тысяч. Это почти миллион. Красота, Александр. Вот 700... И мне кажется, вот это вот говорящие цифры. 740 тысяч... И он еще, в принципе, этот колес, живой. Ребят, на чем ездите, рекомендуете или нет, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И немного вашего опыта владением транспортным средством и что про него скажете. Являюсь с 2020 года владельцем простенького «Соляриса» на механике. Но 1,6 и 123 лошади. В своем классе малолитражек очень рекомендую. Брал новый из салона, обслуживаю, соответственно, тьфу-тьфу-тьфу. Кроме замены масла, фильтров и прочее, менял только колодки до антифриз. Все по причине, потому что уже пора. Так как наездил на своем коне почти 40 тысяч километров. Всем хороших дорог и полного бака. Исчерпывающее, описание. Китай, Jetour Daxing. Когда собирался покупать год назад, все отговаривали. Никого не послушал. Купил. Отличная машина. За год ни разу не подвела. Пробег 130 тысяч. Но самую бедную комплектацию брать не рекомендую. Ну, 130 тысяч, это уже, в принципе, это уже ощутимый пробег, за который что-то, если бы было, оно бы вылезло. Доброго вечера. Не могу не рассказать о своем автомобиле. У меня Hyundai AX55. 3 литра дизель, 917 тысяч пробега. 917. Полет нормальный. Жаль, что сейчас такое не выпускают, но выпускают Kia Mahav с таким же двигателем и коробкой. 917 тысяч. Миллионник почти. Купил себе новую, но BMW 750-ю. Ну, прям очень круто все. Но есть одно но. Задние сиденья не раскладываются. Вот вопрос. Купить джип? Или уже так есть, как есть, мучиться? А зачем вам раскладывать задние сиденья? Ну, если у вас подразумевается там ночевки в автомобилях или перевозки каких-то негабаритных грузов, то, наверное, просто BMW 750 это не тот автомобиль. А вот как есть он, as is, да? Очень-очень крутая тачка. Ну, мне нравится. Добрый вечер. Заказал на заводе Mercedes V250D. Минивэн полноприводный, все хорошо, но на него не стал ставить пневмоподвеску, так как сказали, что пневмоподушки быстро выходят из строя. Пока катаюсь. Иван из Германии. Вот нас слушают. Привет. Насилую Haval Jolion 2 года. Пробег 46 тысяч. Нареканий нет. 46 тысяч. Ну, тоже пробег.
0: Наша реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово,
7: но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
13: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
16: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но читаю ваши сообщения, ребята, и как-то вот владельцев новых китайских автомобилей не так, чтобы много. Хотя есть Geely Cool Race, 170 тысяч пробега, полет отличный, только на 80 тысячах бензонасос поменял, цена вопроса 2500, остальное только расходники, эксплуатация в такси. Согласитесь, о чем-то говорит. Езжу на Kia Mahav, 3 литра дизель, без экологии, тачка огонь. Сегодня поменял пружины на Bigfoot и стало еще выше. Это ж какие вы грязи лазите. Обожаю своего Yeti 4x4. Вместительная, проходимая, шикарная для новичков. В машине даже с крупной собакой. Аня, 46 лет. Hyundai Tucson 2008 года, механика, неубиваемый танк. 6-й год являюсь владельцем нашего, что ни на есть, автомобиля. ГАЗ «Соболь 4x4» с прекрасным, в кавычках, бензиновым двигателем «Эвотек». А так, на форумах, конечно, шутим, что очень бы хотелось посадить в нашу повозку инженеров этого чуда и заставить поехать по просторам нашей необъятной родины. Рекомендации однозначные. Берите чистый кайф. Добрый вечер. Являюсь счастливым владельцем «Лады Гранты» с 2019 года. Как говорил один знакомый автомеханик, нет плохого автомобиля, есть плохой хозяин. Джип «Рэнглер» 92-го года, 4 литра, жрущее, орущее чудовище. Доволен как слон, не рекомендую. Добрый вечер. Игорь, я с удовольствием катаюсь на Audi A4 2015 года, но каждой зимой думаю, что надо бы что-то повыше и с полным приводом. Но на китайца боязно перебираться. Вот бы кто-нибудь написал, езжу 10 лет на китайце, и он не рассыпался. Ну, еще пока таких опытов нет. А 10 лет, ну, это очень, как бы, очень отдаленная перспектива. Но вот я понимаю, летом Audi A4 прям... тачка-гонка. Как зима, так все, сливай воду. Добрый вечер. Skoda Octavia опять 12 года, они на 8 турбо, пробег 350, и люблю ее, аж сил нет. Simple Clever. Peugeot 308 2008 года. Это уже как та лошадь того индейца, но навсегда в моем сердце. Моя прелесть. Ну, уже машинки-то двадцатничек почти. Малыш-баварец X3. ХЗ, как их называют. Капризный к езде и запчастям. Оригиналы тяжело найти, но комфорт, динамика, проходимость на ура. Ну, да, хороший автомобиль, но как бы стоимость содержания, вот когда сравниваешь баварца с чем-то еще, понимаешь, что как-то дороговато. Mitsubishi L200, 18 лет, 417 тысяч пробега. Не поменяю ни на одного китайца. Вторая машина Kodiaq 19 года. 155 тысяч, полет тоже нормальный.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще буквально пару сообщений. Rapid 2022 года. Пробег уже 418 тысяч в такси. Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Багажник огромный. Расход 6-7 литров на сотню. Надежный аппарат. Жена клянчила Кашкай, а я не доверял маленьким двигателям 1.3. Но уже 100 тысяч прошло, все без поломок. Сами на Мерседесе, но это уже совсем другая история. И Хорнет Хонда, но это уже мотоцикл, это уже для души. В общем, ребят, получается так, что всяк кулик свое болото хвалит, но согласитесь, из подобной информации можно извлекать какие-то выводы. Все, давайте на сегодня будем прощаться. До завтра. Всех обнимаю, а некоторых даже целую. Услышимся завтра, как обычно, в 10-бальном шоу. А на сегодня все. Расходимся.
0: Наше радио. Даже

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Инфекционные болезни людей – это заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека или животного здоровому. Профилактика инфекционных заболеваний позволяет предотвратить развитие инфекционного процесса. Индивидуальная профилактика предусматривает прививки, закаливание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, правильное питание, соблюдение правил личной гигиены, отказ от вредных привычек. Иммунопрофилактика осуществляется путем проведения профилактических прививок. Необходимо помнить, чем больше людей вакцинировано, тем выше коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний. Победить инфекцию можно, если вакцинацией будет охвачено все население.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона заложили капсулу в основании нового центрального стадиона «Факел». В церемонии приняли участие губернатор Александр Госев и посол Беларуси Юрий Селиверстов. Арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом с уникальным фасадом, экраном, музеем, ресторанами, фитнес-зонами. Александр Госев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества реализовали образовательный центр, детский сад, стадион. Следующий шаг – промышленная кооперация. Концессия со «Стройинжиниринг» 20 миллиардов рублей инвестиций. Завершится это через 36 месяцев. Александр Госев и Юрий Селиверстов посетили стройку школы в Александровке Новоусманского района. Строительство идет с опережением. Завершены каркас, кладка, кровля и фасады. Школа получит имя героя СССР Федора Садчикова. В ней будет спорткомплекс с футбольным полем и теннисным кортом. Александр Госев отметил: «Мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Завершим строительство в декабре, чтобы дети начали обучение в начале года». Глава Верхнехабского района доложил в ходе еженедельного оперативного совещания о вовлеченности бизнеса. Верхнехабский агрохолдинг за 10 лет построил 6 домов до 51 семьи. Он доплачивает 12 тысяч рублей на 3-го и 5-го ребенка, помогает СВО. Александр Гусев отметил, это отличный пример, просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение соцвопросов. В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи оголило сваи, создавая угрозу жизни. Мэр подписал распоряжение. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на укрепление. В феврале специалисты отрицали аварийный статус. Работы на данный момент не проводятся. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников, использующих домовые чаты в мессенджере «Макс». Злоумышленники представляются сотрудниками УК или ТСЖ. Предлагают вступить в новый чат или получить ключи от домофона, а затем отправляют ссылку или просят сообщить код из СМС для доступа к госуслугам или банковским приложениям. В госжилинспекции напоминают, УК и госорганы никогда не запрашивают СМС-коды. При подозрении звонить необходимо в УК или старшему по дому. Для защиты включить двухфакторную авторизацию и ограничить звонки от незнакомцев. Официальные ссылки на чаты размещены в приложении «Госуслуги Дом». Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит наше.

теперь еще разок только вы. Договорились?

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона заложили капсулу в основании нового центрального стадиона «Факел». В церемонии приняли участие губернатор Александр Госев и посол Беларуси Юрий Селиверстов. Арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом с уникальным фасадом, экраном, музеем, ресторанами, фитнес-зонами. Александр Госев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества реализовали образовательный центр, детский сад, стадион. Следующий шаг – промышленная кооперация. Концессия со «Стройинжиниринг» 20 миллиардов рублей инвестиций. Завершится это через 36 месяцев. Александр Гусев и Юрий Селиверстов посетили стройку школы в Александровке Новоусманского района. Строительство идет с опережением. Завершены каркас, кладка, кровля и фасады. Школа получит имя героя СССР Федора Садчикова. В ней будет спорткомплекс с футбольным полем и теннисным кортом. Александр Гусев отметил: «Мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Завершим строительство в декабре, чтобы дети начали обучение в начале года». Глава Верхнехабского района доложил в ходе еженедельного оперативного совещания о вовлеченности бизнеса. Верхнехабский агрохолдинг за 10 лет построил 6 домов до 51 семьи. Он доплачивает 12 тысяч рублей на 3-го и 5-го ребенка, помогает СВО. Александр Гусев отметил, это отличный пример, просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение соцвопросов. В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи оголило сваи, создавая угрозу жизни. Мэр предписал распоряжение. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на укрепление. В феврале специалисты отрицали аварийный статус. Работы на данный момент не проводятся. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников, использующих домовые чаты в мессенджере Макс. Злоумышленники представляются сотрудниками УК или ТСЖ. Предлагают вступить в новый чат или получить ключи от домофона, а затем отправляют ссылку или просят сообщить код из СМС для доступа к госуслугам или банковским приложениям. В госжилоинспекции напоминают, УК и госорганы никогда не запрашивают СМС-коды. При подозрении звонить необходимо в УК или старшему по дому. Для защиты включить двухфакторную авторизацию и ограничить звонки от незнакомцев. Официальные ссылки на чаты размещены в приложении «Госуслуги Дом». Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-003-8-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: И тянутся города.
9: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
10: Без возрастных ограничений. 2026 год.
11: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
12: 2026 год. Ограничение 18+.
13: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
14: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
15: Калужской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
16: В Забайкале действуют сотни очагов.
15: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
17: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
18: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
19: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Так звучит наше.

вчерашнего дня я не курю. Ангел, выбравшийся из преисподней, пробует жить заново в раю.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 80 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты над Белгородской, Курской областями и Крымом, а также в районе акватории Черного и Азовского морей. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил вечером о локализации пожара на складе «Вайлдберрис» в Невинномысске после ночного удара беспилотника. Еще один склад компании загорелся в Краснодаре. Сотрудников объектов эвакуировали. В Краснодаре погиб один человек, 10 пострадали. Позже в больнице умерла девушка, которая получила ранение при атаке на склад. В Невинномысске пострадали 5 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атак ВСУ на логистические центры. Евросоюз решил расширить санкции против российских банков после того, как европейская разведка предупредила о рисках для банковской системы России, сообщает Reuters. Однако утвердить новый пакет ограничений пока не удается из-за разногласий с Грецией. Послы стран ЕС пытаются договориться по 21-му пакету санкций. Как пояснили источники агентства, после отключения крупнейших российских банков от системы SWIFT в 2022 году, российские компании начали проводить международные расчеты через небольшие региональные банки и криптовалютные сети. Теперь ЕС хочет включить в санкционные список и эти кредитные организации. Суд Нью-Йорка назначил начало процесса над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес на 1 июня будущего года. Таким образом, судья принял предложение Министерства юстиции США. 3 января Соединенные Штаты провели крупномасштабную военную операцию на территории Венесуэлы. Президент Николас Мадуро и его супруга были арестованы и доставлены в Нью-Йорк. А власти США предъявляют им обвинения в связи с участием в деятельности, которая квалифицируется как наркотерроризм. Потомок сподвижника Петра I, графа Петра Шереметьева, Петр, был госпитализирован из ресторана Москвы на улице Волхонка после обморока. Об этом сообщают новостные телеграм-каналы. Петр Петрович Шереметьев – представитель графской ветви рода Шереметьевых. Он зарекомендовал себя как государственный общественный деятель Франции и России, а также меценат. После смерти отца в 1972 году Шереметьев принял на себя руководство родом. В возрасте 95 лет он вернулся в Россию. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин принял участие в съемках художественного фильма «Дух Барса», сообщил Российский футбольный союз. Вместе с Карпином снялся арбитр Международной федерации футбола Сергей Карасев. Они сыграли самих себя в спортивной драме о юном футболисте Северной Осетии. В центре сюжета – игрок юношеской команды «Алании», который мечтает о большом футболе. Также в съемках принял участие бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Реклама на 107 FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио в Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие мобильные приложения по поиску бензина реально работают? Воронежцы могут проконсультироваться со специалистами онкодиспансера онлайн. Что воронежцы чаще всего берут на прокат и сколько это стоит? Какими футболистами усилился воронежский «Факел» накануне нового сезона премьер-лиги? Самые популярные маршруты для сплава на байдарках по воронежским рекам. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Малые предприниматели, чьи товары пострадали при атаке беспилотников вооруженных сил Украины на склад Wildberries в подмосковной Электростали, начнут получать первые выплаты уже сегодня. Это порядка 88 тысяч продавцов, сообщила глава компании Татьяна Ким на встрече с журналистами. В минувшую субботу дроны также попали в логистический центр в Котовске Тамбовской области. Сегодня были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. Как отметила Ким, с первых дней ЧП компания ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров. Меры для среднего бизнеса появятся в ближайшее время, а для крупных продавцов готовится отдельный пакет. Остатки товаров на складах в Тамбове Электростали уже отображаются у селлеров. В течение суток им возвращают возможность вывода. Компания обсуждает с властями возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов. Дональд Трамп делает все, что может, добиваясь мирного регулирования на Украине. С таким заверением выступил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтс на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Однако, по словам Уолтса, стороны пока не сочли возможным поддержать окончательную сделку. Он также фактически признал, что Трамп недооценивал сложные задачи, когда в прошлом обещал чуть ли не за один день добиться преодоления украинского конфликта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье. По данным следствия, накануне к ребенку подбежала собака без намордника и ранила его в голову. Мальчика доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как уточнила Донцова, мальчик спокойно играл у ворот дома в деревне Дубцы, когда мимо прошел местный житель вместе со своей собакой. В этот момент животное накинулось на ребенка. Причем хозяин даже не пытался справиться с собакой. Ее отогнал прохожий, которого пес также покусал. Налоговая заблокировала операцию по счетам предпринимательницы Полины Луре, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной. Это следует из налоговых данных, передает РИА Новости. В качестве причины агентство указывает несоблюдение 20-дневного срока по предоставлению налоговой декларации Лурье. Она получила ключи от квартиры в Москве 19 января после продолжительного судебного разбирательства с Долиной, по результатам которого Мосгорсуд вынес окончательное решение о выселении певицы. Объявлена дата вручения второй премии открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Церемония пройдет в Москве 12 ноября. На первом вручении победители получили статуэтки в форме бабочки. Для украшения крыльев было использовано около 5000 бриллиантов. Кроме того, лауреат в номинации «Лучший фильм» получил премию, эквивалентную миллиону долларов в виде бриллианта в 10 карат. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграм», теперь мы есть в «Макс», «ВК» и «Дзен». Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какую песню экранизировала группа «Диктофон» и как группа «Равдина» обновила один из своих треков. Группа «Диктофон» выпустила анимационный клип. Мультипликационное лирик-видео команда сделала на сингл «Далеко» из нового мини-альбома «Летние каникулы». Узнали у Антона Макарова, как создавалась эта песня.
2: Песня «Далеко» — это такой для нашего коллектива классический меланхоличный электроблюз. Забавная история заключается в том, что эта песня была сделана из разных кусочков не вошедшей композиции, которую мы писали до этого. Это когда басовая партия была для другой песни, мы ее порезали, я ее порезал, как-то подкрутил и сделал подходящие по гармонии аккордам. И так со всеми партиями и текстом, и аккордами, и звуками. Поэтому песня получилась для такой классической электроники 70-х, 80-х годов, наверное, естественной, но для нашего живого рок-коллектива менее естественной. Но, думаю, в этом есть свой шарм.

Посмотреть анимационный клип на песню диктофона «Далеко» можно прямо сейчас, друзья, на ресурсах группы и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Группа Равдина, вокалистки группы «Слот» Дарьи Равдиной представила акустическую версию песни «Кто, если не я». Новое прочтение этого трека приурочено к серии акустических концертов команды. По словам артистки, благодаря новому прочтению слушатели смогут открыть для себя песню с совершенно другой стороны и заново в нее влюбиться.

0: Послушать новую версию песни «Кто, если не я» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
1: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
2: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
3: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
4: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе сразу несколько жалоб на проблемы, которые не решаются годами. Так жители деревни Молоди уже несколько лет смотрят, как умирает река Рожайка, а многоэтажка в Балашихе задыхается из-за дырявого мусоропровода и спасается от крыс. При этом хорошие новости пришли из Твери, где городские власти наконец отреагировали на просьбы спасти от затопления улицу Добролюбова. На днях к нам обратились жители села Молоди Чеховского района Московской области, которые обеспокоены загрязнением реки Рожайка. В ее верховьях русские войска в 1572 году обратили в бегство армию Крымского хана. В советские времена в этой реке можно было умываться, в 90-е она кишела рыбой. Однако сегодня вода из Рожайки непригодна даже для полива. Все дело в очистных сооружениях, которые полностью разрушены.
3: Я здесь родился и вырос в шестом поколении. Мы купались, и утки, и рыбалка, и все было. Вода была чистая, мы ходили в трудовой лагерь, и утром подъем, ходили на речку, умывались, чистили зубы, и все были живы и здоровы. Сейчас к речке подойти просто невозможно. Она зеленая, как газон. Рыбы там практически нет, а когда был замор, мне кажется, что все чайки Московской области были у нас. Просто был ковер из мертвой рыбы.
2: Мы обратились к главе Росприроднадзора Светлане Родионовой с просьбой разобраться в ситуации. Другая просьба о помощи пришла к нам из подмосковной Балашихи от жителей 25-этажного дома на улице Демин-Лук. Мусоропровод там превратился в решето. 2000 жителей дома страдают от ужасных запахов, а по двору уже бегают крысы величиной с кошку.
4: В самом доме около 2000 жителей. Во всем микрорайоне 25-30 тысяч жителей. То есть это такой маленький городок. Естественно, очень много детей. Жители подъезда просто задыхаются от этой вони из мусоропровода. Он настолько подвергся коррозии, что в нем образовались бреши. Мы переживаем, что он, в принципе, может быть аварийным. Также боимся, что заведутся какие-то паразиты. Во дворе дома уже крысы есть, и они очень-очень крупные. Они размером буквально с кошку. И спокойно они ходят по тротуарчикам, по газонам и пугают местных жителей и их детей.
2: По словам местных жителей, управляющая компания закрывает глаза на проблему уже несколько лет. Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помочь детям из Балашихи. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу четырех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Пропанк».
6: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу «Пропанк» на волнах нашего радио, и я ее ведущий, Сережа, мать его, Метель. Дорогие друзья, сразу хочу извиниться за то, что в ту неделю не смог с вами, так сказать, побыть, потому что я болель, как говорится, и, конечно же, хочу вам пожелать всем хорошего здоровья, чтобы никто не был похож на меня больного. И вообще, болеть не очень хорошо. Смотрю, московская в регионе погода как раз для того, чтобы болеть. И, честно говоря, я еще даже не подвыздоровел до конца. Но, слава богу, моя дочь пошла в детский сад. А это значит, что я на наше радио для того, чтобы записывать вам эфир. И сегодня будет очень интересная передача, только потому, что вы ни хера ничего не присылаете в мой мешочек под названием мыло, и поэтому я сам копаться тоже не хочу. Но у меня прекрасная идея сегодня рассказать вам про одну из моих любимейших групп западных, конечно же. На нашем радио сегодня будет играть западная музыка. Кому не интересно, идите пить, курить, болеть. Ну, а кому интересно, давайте погромче. Группа MX PX на сегодняшний день для вас в передаче «Пропанк». И давайте сразу же начнем. MXPX началась с трех 15-летних парней, назвавших себя Magnified Plate. Они начали играть музыку, будучи вдохновленными калифорнийскими панк-рок-группами. И самый главный чувак в ней – это вокалист Майк Херрера, которого, честно говоря, я вам по секрету скажу, я лично знаю, жал ему руки и не только. Ну и давайте сразу же приступим. Первый, самый крутой альбом, с которого вообще началось мое знакомство с этой группой. А еще раз напоминаю, группа MXPX, кто-то называет MXPX, но мне все равно, я называю, как называю. Первый альбом в 95-м году я его услышал, и назывался он Life in General. Ну а песня с него сегодня будет первой и будет называться Doing Time.

Ну, что могу сказать про этих трех парней, которые были увлечены музыкой с самой, так сказать, школы. Честно говоря, я только вот разбирая эту передачу, точнее, сочиняя ее вам, понял, что группировочка «Смех», точнее, группа «The Funk», мы раньше так назывались, именно так же и организовалась в школе. Все происходило в школе. Мы хотели играть, мы больше ничего не хотели делать и хотели петь про то, как нам хреново учиться и что нам хотелось бы, например, отдыхать и ничего не делать. Ну, в принципе, я, наверное, к этому и пришел спустя много-много лет. Ну, а мы продолжаем. MXPX привлекли внимание лейбла, а там раньше были лейблы, а теперь они только-только у нас вроде появляться стали, сыграв для них в 93-м году на заднем дворе родительского дома Майка Херреры, который так много репетировал перед этим, что сорвал голос. И первый альбом у них назывался «Покинача». В 1994 году он был выпущен. Но это не самое главное, потому что мы уже послушали первую песню с более позднего альбома, точнее, самого хорошего уже альбома, на мой взгляд. Ну, а следующий альбом у них назывался «Slowly Going to the Way of the Buffalo». Я, честно говоря, даже не хочу переводить, у меня нет на это времени. Ну, а песня называется «Tomorrow's Another Day».

Панк. Ну и вот наступил долгожданный 2000 год, который, так сказать, принес нам новый альбом от MXPX под названием Teenage Politics. Дорогие друзья, после этого альбома вообще вся Россия того времени слушала группу MXPX. Более того, они даже могли к нам приехать, но об этом чуть-чуть попозже. Конечно же, не в 2000-х, потому что в эти года мы только слушали, катались на скейтбордах. Я даже скажу, где, по-моему, на 1905 года и на Октябрьской были два хороших места для катания, и все пытались подражать, так сказать, MXPX в музыке, да и в поведении, и вообще у них на обложках альбомов все связано со скейтбордами, то есть такая музыка для людей, которые любят наушники, путешествовать, доску и, наверное, пляж. А мы переходим к следующей композиции, которая называется «Очень странно». Для вас покажется, ну, название панк-рок-шоу, а на самом деле пишется оно не рок, как по-английски, а R-A-W. Okay. То есть получается панк-рок-шоу. То есть, по ходу дела, это необработанное сырое панк-рок-шоу. Слушаем.

Ну, насколько вы уже все поняли, группа MXPX — это панк-рок для тинейджеров, которым свою энергию им девать некуда, и поэтому они под этот музон-то и ебаются на своих досках. Ну, а я...

Я музыкант, и поэтому хочу вам сказать, что мне больше с течением времени, конечно же, в группе MXPX понравились более балладные песни. То есть такие, знаете, немножечко просадные, которые не особо нравятся на танцполе людям. И им, наверное, хочется все-таки побрыкаться где-то, попрыгать, а мне наоборот посидеть спокойно и послушать. И мы переходим к новому альбому, который называется «Before Everything and After». И следующая композиция с него будет называться «Everything sucks when you're gone».

Ну, я напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио. Я ее ведущий с вами сегодня, точнее всегда, Сережа Метель с группировочки «Смех». И мы сегодня слушаем мою любимую американскую группу MXPX. И переносимся в 2007 год, а это уже совсем как раз недалеко до нашего времени, когда я уже начал музыкально вкушать, так сказать, а не то, что просто разбивать себе башку об сцену, и начал выбирать для себя самые хорошие песни у этой группы и, так сказать, не слушать все подряд. Хотя у меня в привычке всегда было слушать альбом от начала до конца, и я даже некоторые альбомы, когда включаю, я сразу же помню, какая песня идет после предыдущей, и уже прям готов к ней. Ну, а в 2007 году у группы MXPX так и не поменялся состав, с чем я их, кстати, и поздравляю. И вообще, я очень люблю те группы, у которых не меняется состав, и одни и те же лица находятся как на афишах, так и на обложках. Ну, про меня это сказать, конечно же, нельзя, про группировку «Смех» так уж вышло, но мое, так сказать, вы точно будете всегда видеть, пока я жив. Ну, а мы переходим к группе MXPX и песня с альбома «Secret Weapon», что значит «секретное оружие». Песня называется «Shut It Down».

Ну и как думает любая уважающая себя группа, тем более панк-рок-группа, материала должно быть много, настолько много, что каждый год надо выпускать новый альбом. И, конечно же, на следующий год, видимо, они так и подумали, моя любимая группировочка MXPX, для тех, кто в танке и только что зашел на передачу про панк, сделала то же самое и в 2008 году выпустила новый альбом под названием The Ever Passing Moment. Кстати говоря, хочу заметить, что у группы этой во всех альбомах минимум по 15 песен. Сейчас, знаете, такая тенденция, что, наверное, песен 11 достаточно, и я перейду к этому позже, немного объяснив вам, почему. Группа существует до сих пор, выпускает песни, но уже не в таком количестве. А мы все-таки переносимся в 2008 год и слушаем песню под названием «My Life Story».

Ну а теперь о затяжных перерывах, о которых я говорил песни раньше. Дорогие друзья, когда у человека появляются дети, это сразу же отбрасывает назад творчество. У группы MXPX случилось то же самое. Да, и у многих групп на самом деле случается то же самое. И я начал понимать, что вот у меня такое, к сожалению, не случилось. Поэтому я уже 3 раза женат и не знаю, что с ним делать. Но музыку всегда выбираю почему-то в первую очередь, как бы это не было обидно. Но я такой, меня не поменять, и, наверное, мне за это можно вырезать медаль из картона во весь живот, с которой я буду приходить на каждый концерт, и меня будут вписывать где угодно. Кстати говоря, по поводу вписок. Вписывайтесь почаще на фестивали на летние, потому что реально не хватает народа. Надо ходить, несмотря ни на что. Ну, а какие фестивали у нас в России проводятся, вы, наверное, сами смотрите, потому что их достаточно много, и сейчас в июле будет очень масштабный фестиваль. Я не буду называть, чтобы не было, так сказать, конкуренции. Ну, а мы переходим к альбому группы MXPX 2001 года The Renaissance EP. Слушаем композицию под названием Lonesome Town.

Ну и вот вам, так сказать, небольшая пауза в 7 лет. Группа MXPX, по-моему, может, я, конечно, плохо подготовился к передаче, но все же не выпускала альбомы. Выходили концертики, какие-то там бутлеги, какие-то сборники, что-то еще, но 7 лет группа не существовала. Знаете почему? Да потому что, конечно же, семьи и вообще надо людям брать отдых. И я, честно говоря, их очень хорошо понимаю, общаясь с коллегами по цеху нашей, так сказать, российской сцены. У всех уже есть дети, у кого-то нет, но он все равно топит за свой музон. Но в итоге я всем желаю детей, чтобы у всех были, потому что положиться на данный момент уже некого, только на собственную семью. Вот поэтому 7 лет, наверное, группа MXPX, точнее ее участники, взращивали своих детей, чтобы они им потом в старости, конечно же, подали бутылочку пивка, скорее всего, а не стаканчик водички. Кстати говоря, барабанщика группы MXPX зовут Юрий. И похож он почему-то на моего одноклассника Юру, благодаря которому я и пошел учиться в музыкальную школу. Вот такой вот каламбур. Точнее, каламбур, а телом бел. Ну, а песня у нас называется «Let's Ride» из альбома MXPX.

Ну и, конечно же, как подобает всем нормальным музыкантам, после такого перерыва, конечно же, музыканты ищут себе какое-нибудь, но занятие. Занятие, естественно, музыкой. И Майк Херрера, вокалист и бас-гитарист, а он очень крутой музыкант, я считаю. Да что уж там говорить, дорогие друзья, они выступали у нас в городе Истра, даже не в городе Истра, а в ДК Бужарова. Представляете, деревня Бужарова, в ней стоит ДК, и там играет MXPX. Это было супер незабываемо. И мы, конечно же, после концерта очень классно потусили, побухали, и что мы только не делали, и поэтому Роскомнадзор вас предупреждает так не делать. Ну, а мы делали, потому что нам было можно. У нас есть такие фотографии, если их сейчас прислать Майку Херрере, он просто офигеет. Но, к сожалению, фотографии были какие-то Sony Ericsson, знаете, вот даже смартфонов в этот момент еще не было. Ну, о чем я хочу сказать? О том, что Майк Херрера попал в очень крутую группу, о которой я как раз вам недавно рассказывал, и называется она Goldfinger. До сих пор он там играет на бас-гитаре. MXPX существует, Goldfinger существует, все существует и играется. И в 2020 году MXPX наконец-то хоть что-то да выпускает. Песня называется «Warriors».

Дорогие друзья, я вам напоминаю, что вы слушаете, точнее уже слушали почти что передачу про панк на волнах нашего радио. Я ее ведущий Сережа Метель, и, конечно же, время не резиновое. У группы MXPX потихонечку к 2021 году почти закончились песни, но наверняка еще будут, потому что музыканты все живы и здоровы, я надеюсь, и будут дальше нас радовать своим творчеством. Конечно же, напоследок хочу поставить песню, которая, на мой взгляд, последняя. Больше я, видимо, не копал, может быть, мне что-то не попадалось. Но эта песня, мне кажется, призывает вас к хорошему настроению, к тому, чтобы вы любили друг друга, не вредили друг другу, мирное небо над головой и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, я очень скучаю по этим временам, когда нам все было можно, когда мы выходили на улицу, мы никого не боялись, у нас было все круто, и я вам этого желаю. Ну, а мы с вами услышимся в следующую среду в 23:00. Я вам желаю всего хорошего, и помните, что место и время встречи изменить нельзя.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Малые предприниматели, чьи товары пострадали при атаке беспилотников вооруженных сил Украины на склад Wildberries в подмосковной Электростали, начнут получать первые выплаты уже сегодня. Это порядка 88 тысяч продавцов, сообщила глава компании Татьяна Ким на встрече с журналистами. В минувшую субботу дроны также попали в логистический центр в Котовске Тамбовской области. Сегодня были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. Как отметила Ким, с первых дней ЧП компания ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров. Меры для среднего бизнеса появятся в ближайшее время, а для крупных продавцов готовится отдельный пакет. Компания обсуждает с властями возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов. Дональд Трамп делает все, что может, добиваясь мирного регулирования на Украине. С таким заверением выступил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтс на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Однако, по словам Уолтса, стороны пока не сочли возможным поддержать окончательную сделку. Он также фактически признал, что Трамп недооценивал сложные задачи, когда в прошлом обещал чуть ли не за один день добиться преодоления украинского конфликта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье. По данным следствия, накануне к ребенку подбежала собака без намордника и ранила его в голову. Мальчика доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как утащила Донцова, мальчик спокойно играл у ворот дома в деревне Дубцы, когда мимо прошел местный житель вместе со своей собакой. В этот момент животное накинулось на ребенка. Причем хозяин даже не пытался справиться с собакой. Ее отогнал прохожий, которого пес также покусал. Налоговая заблокировала операцию по счетам предпринимательницы Полины Луре, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной. Это следует из налоговых данных, передает РИА Новости. В качестве причины агентство указывает несоблюдение 20-дневного срока по предоставлению налоговой декларации Лурье. Она получила ключи от квартиры в Москве 19 января после продолжительного судебного разбирательства с Долиной, по результатам которого Мосгорсуд вынес окончательное решение о выселении певицы. Объявлена дата вручения второй награды открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Церемония пройдет в Москве 12 ноября. На первом вручении победители получили статуэтки в форме бабочки. Для украшения крыльев было использовано около 5000 бриллиантов. Лауреат номинации «Лучший фильм» также получил премию, эквивалентную 1 миллиону долларов, в виде бриллиантов 10 карат. Лауреаты в остальных номинациях по 250 тысяч долларов в виде бриллиантов 5 карат. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграм», теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Авторадио. Это навсегда.
1: Я проснулся днем.

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона заложили капсулу в основании нового центрального стадиона «Факел». В церемонии приняли участие губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов. Арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом с уникальным фасадом, экраном, музеем, ресторанами, фитнес-зонами. Александр Гусев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества реализовали образовательный центр, детский сад, стадион. Следующий шаг – промышленная кооперация. Концессия со «Стройинжиниринг» 20 миллиардов рублей инвестиций. Завершится это через 36 месяцев. Александр Гусев и Юрий Селиверстов посетили стройку школы в Александровке Новоусманского района. Строительство идет с опережением. Завершены каркас, кладка, кровля и фасады. Школа получит имя героя СССР Федора Садчикова. В ней будет спорткомплекс с футбольным полем и теннисным кортом. Александр Гусев отметил: «Мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Завершим строительство в декабре, чтобы дети начали обучение в начале года». Глава Верхнехабского района доложил в ходе еженедельного оперативного совещания о вовлеченности бизнеса. Верхнехабский агрохолдинг за 10 лет построил 6 домов для 51 семьи. Он доплачивает 12 тысяч рублей на 3-го и 5-го ребенка, помогает СВО. Александр Гусев отметил: это отличный пример, просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение соцвопросов. В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи оголило сваи, создавая угрозу жизни. Мэр подписал распоряжение. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на укрепление. В феврале специалисты отрицали аварийный статус. Работы на данный момент не проводятся. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников, использующих домовые чаты в мессенджере «Макс». Злоумышленники представляются сотрудниками УК или ТСЖ. Предлагают вступить в новый чат или получить ключи от домофона, а затем отправляют ссылку или просят сообщить код из СМС для доступа к госуслугам или банковским приложениям. В госжилоинспекции напоминают, УК и госорганы никогда не запрашивают СМС-коды. При подозрении звонить необходимо в УК или старшему по дому. Для защиты включить двухфакторную авторизацию и ограничить звонки от незнакомцев. Официальные ссылки на чаты размещены в приложении «Госуслуги Дом». Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, и зимняя пора, разок и навсегда. И белые снега, лишь капелька весны, все остальное пора.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона заложили капсулу в основании нового центрального стадиона «Факел». В церемонии приняли участие губернатор Александр Гусев и посол Беларуси Юрий Селиверстов. Арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом с уникальным фасадом, экраном, музеем, ресторанами, фитнес-зонами. Александр Гусев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества реализовали образовательный центр, детский сад, стадион. Следующий шаг – промышленная кооперация. Концессия со «Стройинжиниринг» 20 миллиардов рублей инвестиций. Завершится это через 36 месяцев. Александр Гусев и Юрий Селиверстов посетили стройку школы в Александровке Ново-Усманского района. Строительство идет с опережением. Завершены каркас, кладка, кровля и фасады. Школа получит имя героя СССР Федора Садчикова. В ней будет спорткомплекс с футбольным полем и теннисным кортом. Александр Гусев отметил: «Мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Завершим строительство в декабре, чтобы дети начали обучение в начале года». Глава Верхнехабского района доложил в ходе еженедельного оперативного совещания о вовлеченности бизнеса. Верхнехабский агрохолдинг за 10 лет построил 6 домов для 51 семьи. Он доплачивает 12 тысяч рублей на 3-го и 5-го ребенка, помогает СВО. Александр Гусев отметил: это отличный пример, просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение соцвопросов. В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи оголило сваи, создавая угрозу жизни. Мэр подписал распоряжение. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на укрепление. В феврале специалисты отрицали аварийный статус. Работы на данный момент не проводятся. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников, использующих домовые чаты в мессенджере «Макс». Злоумышленники представляются сотрудниками УК или ТСЖ. Предлагают вступить в новый чат или получить ключи от домофона, а затем отправляют ссылку или просят сообщить код из СМС для доступа к госуслугам или банковским приложениям. В госжилоинспекции напоминают, УК и госорганы никогда не запрашивают СМС-коды. При подозрении звонить необходимо в УК или старшему по дому. Для защиты включить двухфакторную авторизацию и ограничить звонки от незнакомцев. Официальные ссылки на чаты размещены в приложении «Госуслуги Дом». Это были новости региона.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Старый двор за окном, тусклый северный свет. В этом месте пустом нас давно уже нет. Мы когда-то вдвоем просто выбрали день, просто бросили все.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона заложили капсулу в основании нового центрального стадиона «Факел». В церемонии приняли участие губернатор Александр Госев и посол Беларуси Юрий Селиверстов. Арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом с уникальным фасадом, экраном, музеем, ресторанами, фитнес-зонами. Александр Госев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества реализовали образовательный центр, детский сад, стадион. Следующий шаг – промышленная кооперация. Концессия со «Стройинжиниринг» 20 миллиардов рублей инвестиций. Завершится это через 36 месяцев. Александр Госев и Юрий Селиверстов посетили стройку школы в Александровке Новоусманского района. Строительство идет с опережением. Завершены каркас, кладка, кровля и фасады. Школа получит имя героя СССР Федора Садчикова. В ней будет спорткомплекс с футбольным полем и теннисным кортом. Александр Госев отметил: «Мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Завершим строительство в декабре, чтобы дети начали обучение в начале года». Глава Верхнехабского района доложил в ходе еженедельного оперативного совещания о вовлеченности бизнеса. Верхнехабский агрохолдинг за 10 лет построил 6 домов до 51 семьи. Он доплачивает 12 тысяч рублей на 3-го и 5-го ребенка, помогает СВО. Александр Гусев отметил, это отличный пример, просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение соцвопросов. В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи оголило сваи, создавая угрозу жизни. Мэр подписал распоряжение. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракты на укрепление. В феврале специалисты отрицали аварийный статус. Работы на данный момент не проводятся. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников, использующих домовые чаты в мессенджере «Макс». Злоумышленники представляются сотрудниками УК или ТСЖ. Предлагают вступить в новый чат или получить ключи от домофона, а затем отправляют ссылку или просят сообщить код из СМС для доступа к госуслугам или банковским приложениям. В госжилинспекции напоминают, УК и госорганы никогда не запрашивают СМС-коды. При подозрении звонить необходимо в УК или старшему по дому. Для защиты включить двухфакторную авторизацию и ограничить звонки от незнакомцев. Официальные ссылки на чаты размещены в приложении «Госуслуги Дом». Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На месте снесенного старого стадиона заложили капсулу в основании нового центрального стадиона «Факел». В церемонии приняли участие губернатор Александр Госев и посол Беларуси Юрий Селиверстов. Арена на 24 тысячи зрителей станет многофункциональным комплексом с уникальным фасадом, экраном, музеем, ресторанами, фитнес-зонами. Александр Госев подчеркнул, за 5 лет сотрудничества реализовали образовательный центр, детский сад, стадион. Следующий шаг – промышленная кооперация. Концессия со «Стройинжиниринг» 20 миллиардов рублей инвестиций. Завершится это через 36 месяцев. Александр Госев и Юрий Селиверстов посетили стройку школы в Александровке Ново-Усманского района. Строительство идет с опережением. Завершены каркас, кладка, кровля и фасады. Школа получит имя героя СССР Федора Садчикова. В ней будет спорткомплекс с футбольным полем и теннисным кортом. Александр Госев отметил: «Мы знаем белорусских коллег как ответственных партнеров. Завершим строительство в декабре, чтобы дети начали обучение в начале года». Глава Верхнехабского района доложил в ходе еженедельного оперативного совещания о вовлеченности бизнеса. Верхнехабский агрохолдинг за 10 лет построил 6 домов для 51 семьи. Он доплачивает 12 тысяч рублей на 3-го и 5-го ребенка, помогает СВО. Александр Гусев отметил, это отличный пример, просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение соцвопросов. В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения путепровода у Вагресовского моста. Разрушение насыпи оголило сваи, создавая угрозу жизни. Мэр подписал распоряжение. Дорожным структурам поручено срочно заключить контракт